СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето. Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.
1: СВХ плюс.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь к
0: Феникса. СВХ Плюс.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Лучшая музыка.
1: За красивые слова, самые слова, и но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами лето.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты.
1: У нее глаза, два бриллианта, три карата, локоны ее.
0: На радио, которое слушает тебя.
1: Я словно замираю на руках твоих.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.
2: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: СВХ плюс.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: СВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Но если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушают тебя.

0: Загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: На эту нану остаться, чтоб смотреть со мной на звезды.
1: СВХ+.

0: Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
2: СВХ плюс.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Она жует свой обед без сахара и вспоминает тех, как он плакал.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ.

0: первый раз.
1: Радио СВХ плюс.
2: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Это твой самолет.

0: Rimi zemocenu gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam. Tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Sieras Holandes sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
1: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Люда, hello! Чао, ты меня дзирдих? Ты знаешь, кас я бистамакс пар спонтану мату грезуму?
3: Кас?
2: Aizbraukt uz dekocentru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
2: Preci. Jo visu jūliju te notiek dekofests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Dekofests visu jūliju dekocentrā.
4: Dekocentrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
5: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на Big Bang LV.

0: музыка для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты. Ближе.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: Музыка, которая вокруг, на радио, которое рядом. Улица.
1: Удивительная, ох, удивительная жизнь моя. СВХ+.

даже много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.

0: металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
1: Арман Ирта. Едут таднему. И пощи тад, я рад лаец лиц под 70% обдярбам, косметикой он исклайдей. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
2: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša. Рундалес Мерцес.
3: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно. Можно, можно.
3: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
5: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм 2,29. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И обезжиренный творог 500 грамм с Lidl Plus евро 85. Lidl стоит того!
6: СВХ плюс.

100% хиты.

0: Сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер слабый, переменных направлений. Днем по стране от 20 до 25 градусов. В Лепе-Венспилсе до плюс 22. В Даугавпилсе-Резекне до 20 градусов выше 0. В Риге плюс 23-25. С утра возможен дождь, затем без осадков.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 7 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Сегодня в правительстве Латвии собираются обсуждать вопросы кибербезопасности. Поводом стала крупная хакерская атака на госкомпанию «Латвия Свалсмежи». Сегодня на Земетанском путепроводе в Риге откроют для движения все полосы. Но еще не готовы тротуары, велодорожки, перила и так далее. В Риге закончился прием документов на поступление в 10 классы. Сегодня школы начинают рассылать приглашения.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня в правительстве Латвии собираются обсуждать вопросы кибербезопасности. Заседание созвал премьер Андрис Кулбергс. Поводом стала крупная хакерская атака на государственную компанию «Латвия Свалсмежи». По данным организации ЦРТЛВ, хакеры или хакеры, стоящие за этим взломом, уже слили в сеть 44 гигабайта похищенных данных, и реальный объем украденной информации, скорее всего, больше. В опубликованном массиве есть внутренние документы предприятия, рабочая переписка с прикрепленными файлами, данные бизнес-проектов, сертификаты, ключи и пользовательские пароли. Сертолуя подчеркивает, что основной удар пришелся именно по самой компании «Латвия Свалсмежи» и по ее работе. Сейчас предприятие восстанавливает системы, специалисты отдельно проверяют, не создает ли утечка данных угрозы для партнеров и других третьих лиц. Компания также обратилась в государственную инспекцию данных, потому что утечка могла затронуть персональные данные. Сегодня на Земетанском путепроводе в Риге откроют для движения все полосы. В

В каждом направлении будет по две автомобильные полосы и по одной полосе общественного транспорта. Это должно улучшить движение на одном из самых загруженных транспортных узлов города. При этом для пешеходов и велосипедистов мост пока останется закрытым. Работы еще продолжаются. Не готовы тротуары, велодорожки, перила, стеклянные защитные стенки и соединения со станцией Заметаны. Еще строятся лестницы, лифты и эскалаторы. Реконструкция путепровода началась в ноябре 2024 года. Стоимость работ превышает 24 миллиона евро. Полностью завершить проект планируют к осени. Более чем у трети взрослых жителей Латвии низкие навыки чтения и счета. Это следует из нового исследования Организации экономического сотрудничества и развития. В Латвии с такими трудностями сталкивается 37% взрослых людей, тогда как средний показатель по странам организации – 31%. Это означает, что многим жителям может быть сложно понимать более сложные письменные тексты и выполнять нужные бытовые расчеты. Что касается рынка труда, взрослые с низкими базовыми навыками, а в основном это из-за недополученного даже среднего образования, чаще вообще не работают, а если трудоустроены, то в среднем получают меньше. С возрастом проблема усугубляется. Среди людей от 55 до 65 лет в базовых навыках работы с информацией не хватает примерно каждому второму. В Риге закончился прием документов на поступление в 10 класс, и сегодня школы начинают рассылать приглашения. Если заявление было подано через Latvia LV, ответ появится на этом сайте. Если документы подавали напрямую в учебное заведение, очно приглашение придет на указанный имейл. На ответ у родителей школьника будет 72 часа, то есть трое суток. Если место в 10 классе конкретной школы подтверждено, остальные заявки, менее приоритетные позиции будут удалены автоматически, а освободившееся место перейдет следующему претенденту. В середине июля Рижская дума планирует опубликовать список школ, где еще будут оставаться свободные места. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: Мега-шоу «Люди бодрые». Эквиваленты танкеру, заправленному свежим кофе.
1: «Люди бодрые» вернулся. И в этот четверг, этим ранним утром, приветствую. Доброе утро. Любимый город, любимая страна. И, конечно же, наша с вами любимая радиостанция СВХ+. Просыпаемся, подтягиваемся, улыбаемся новому дню. А ведь это уже четверг, 2 июля.
0: Диана Сауле. В каждом лучике эфира.
1: Если вы посмотрели, что у нас за окном сегодня происходит, то, возможно, кто-то немного взгрустнул. Сейчас про жителей латвийской столицы говорю. Отставить хандру. Да, там мягко моросит летний дождик. Но давайте, если честно, то это идеальный природный освежитель, который еще несколько дней назад нам был столь необходим. Поэтому даже если сегодня сейчас кажется, что куда же лет нас оставило. Нет, друзья, по прогнозу буду говорить про Ригу. Именно про Ригу. И я успела на этот момент посмотреть, уточнить во второй половине этого дня. Солнце обещают в Риге и даже до плюс 22 градусов. То есть жители Риги, они смогут сегодня во второй половине этого дня насладиться довольно летней погодой. Я на это надеюсь. Не знаю, как вы. По факту, как-то у нас четверг, мы очень даже стремительно приближаемся к завершению и этой полноценной, а нет, это не полноценная у нас еще июльская неделя. Ну да ладно, это июльская неделя, и действительно мы стремительно уже приближаемся к ее завершению. Осталось всего ничего, четверг замечательный день для того, чтобы успеть все то, что было запланировано на эту неделю, так что поменьше дел было бы завтра в пятницу. Итак, в 7 часов и 9 минут. Рада, действительно очень рада всех приветствовать. Зовут меня Диана. До 11 будем вместе.
0: Какая-то странная СВХ+.

Вот, только хотела сказать, давайте и сегодня устроим некую такую неформальную, но все же перекличку с Даугавпилсом. Все в порядке, как другие латвийские города поживают этим утром. Да и вообще, хотелось бы в целом понять картину на сегодня. В это пока еще раннее утро. Кто с нами, кто чем занимается, у кого есть возможность посвятить, ну, я не знаю, сколько там секунд занимает, 5-10, чтобы отписать. Да хотя бы доброе утро, привет. И этого уже будет достаточно. Друзья, так, сейчас будет обращение ко всем спортсменам, болельщикам, тем, кто любит покричать. Ну, это раньше говорили у телевизора, сейчас-то мы кричим, я не знаю. Учитывая, какой современный гаджет используется для просматривания спортивных состязаний. Так вот, если вы себя относите к категории болельщиков и любите поболеть за свои любимые команды, за своих любимых фаворитов, спортсменов и так далее, то сегодня у вас не официальный праздник, а для профессионалов самый, что ни на есть, официальный, поскольку 2 июля, а это сегодня, отмечается Международный день спортивного журналиста, и не просто спортивного журналиста, еще и спортивного комментатора. Я привяжусь, скорее всего, к этому празднику и в определенный момент схожу к коллегам, спущусь на 2 этаж и постараюсь найти Анатолия Крейпанса. Так что, если среди ваших знакомых есть люди или сами к этой категории относитесь, умеющие со скоростью звука комментировать, ну, например, сейчас самое актуальное, жаркое спортивное событие этого лета, это футбольные матчи, или, например, вы, ну, пожалуй, наверное, с Анатолием Крейпансом вряд ли кто-то сможет конкурировать. Все те знания, факты, интересные какие-то моменты, которые он знает про мир спорта. Вот тут первенство ему отдается. Помимо этого, конечно же, поздравим всех именинников. Предполагаю, что довольно скоро это может произойти. Помимо этого, сегодня кого-нибудь отправим в кино. В кино можно будет сходить уже начиная с завтрашнего дня. Там премьера, как обычно, по пятницам это происходит. Кому-то достанется приятный сюрприз от Standards. И про спорт мы еще более детально сегодня будем говорить. У нас намечается после 10 очень интересная беседа. Потому что новенькое в мире спорта происходит. И вот подробно об этом будем с представителями этого мероприятия разговаривать и беседовать. Так что, друзья, будет немало интересных событий в рамках утреннего эфира. СВХ+.

0: что, теперь моя душенька немного успокоилась, все в порядке, вы с нами. Кто-то работает, кто-то собирается, выходите и спешите. Кто-то очень даже наоборот неспешно начинает утро четверга. Светланочка пишет: бодрое утро, как всегда с вами, в дороге на работу, всем хорошего дня. Так, далее. Доброе утро всем, особенно моему любимому СВХ+. Слушает Порвциемс. Игорь пишет: доброе утро, Диана, рад слышать. Хорошего дня и вам, Игорь, соответственно. Так, Инга, доброе утро, все хорошо, работаем. Слушайте, во сколько работа у всех тут начинается? Тоже вы в 5 или в 4.30? Или даже, может быть, раньше встаете? Доброе утро, любимое радио. Олечка из Долгопуса тоже написала. Так, Ангелина тут интересно писала: доброе утро, а вы знали, что на литовской радиостанции тоже русскоязычной есть ведущая Ната Саул? Нет, вот, Ангелина, я честно скажу, не знала. Даешь солнце в каждой стране. А лето на максимуме. Это 2 июля. Доброе утро.
1: Veikalos Maksima brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 2. līdz 6. jūlijam. Banāni 79 centi kilogramā. Kūtī dētas olas Oluksne. S izmērs iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Sulām un sirupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитнемой полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вандерсава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
5: Все будет хорошо. Куда бы ты ни шел.
6: СВХ+.

0: Леонид Фомин нам с вами напоминает и делает это в 7 часов 23 минуты о том, что все будет хорошо. Алексей не изменяет своей традиции. Доброе утречко. Алика, доброе утро, Саукрасты. Доброе утро, страна.
1: И все будет хорошо.
2: Мега-шоу. Люди бодрые.
3: Им нравится, им нравится, когда красивые улыбаются.
2: СВХ плюс.

18, 19 июля, это суббота-воскресенье, будет проходить в Риге международный профессиональный турнир 3 на 3 хоккей с участием мировых звезд, и не только мировых звезд, но и наши местные звезды хоккея тоже примут участие в этом мероприятии. На льду встретятся команды из 8 стран в формате, это формат самых быстрых и зрелищных матчей. Там максимум скорости. Я не знаю, как насчет эмоций, но, скорее всего, тоже присутствует, естественно, как в любом спорте. Ну и такое целое хоккейное шоу вместе с атмосферой масштабного спортивного события. Будут и музыкальные выступления, развлекательная программа для зрителей. И в рамках этого мероприятия еще также уникальные боксерские поединки на льду Ice Fights. Это все 18-19 июля. И как раз более подробно про эти спортивные мероприятия мы сегодня после 10 будем говорить с представителями мероприятия. И, ну, короче, к нам заглянут в гости, и будет интересно. И помимо этого, у меня есть желание еще до самой беседы разыграть пригласительные на один из этих дней. Поэтому спорта действительно сегодня будет предостаточно, тем более учитывая праздник, Международный день спортивного журналиста и спортивного комментатора. Итак, давайте передадим привет всем, кто сегодня отмечает свой день рождения. Это 2 июля. Вы молодцы, что появились на свет и радуете себя, в первую очередь, любимого и всех своих близких. 2 июля в латышском календаре – это тоже еще один прекрасный день. Если вчера фигурировали только мужские имена, то сегодня Лаума Халина и Илварс. Ну, не оставил он компанию без сильного представителя. Поэтому, Илварс, вы молодец. Лаума Халина, Даудзлайм Сирсник Свейтен Вардена. И привет всем, кто свой индивидуальный праздник отметит в ближайшее время. Отметил совсем недавно. И давайте-ка настроимся на этот четверг. Совсем скоро астрологический прогноз на дату 2 июля.

0: Приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Диана Саула.
3: Диана Саула в каждом лучике эфира.
1: СВХ+.

0: тоже все по-честному. Номер для связи СВХ плюс 25 45 25 25. Все по-честному расскажу. Астрологический прогноз на сегодня.
1: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
2: Овен.
0: Овны, этот июльский день подходит для решительных действий. Возможны новые возможности на работе, но в то же время избегайте поспешных решений в финансовых вопросах.
2: Телец.
0: Хорошее время для наведения порядка вокруг себя, а вот в личных отношениях поможет откровенный разговор.
2: Близнецы.
0: Близнецы, общение в этот четверг станет вашим главным преимуществом. Возможно, интересные знакомства и также ближе к вечеру полезные новости.
2: Рак.
0: Вам рак советует сегодня сосредоточиться на личных целях. В целом, день благоприятен для заботы о здоровье и эмоциональном равновесии.
2: Лев.
0: Ваша уверенность, а тут как всегда, ваша уверенность, львы, привлечет внимание окружающих, возможны успехи в творчестве и профессиональной сфере.
2: Дева.
0: Практичный подход Девы поможет решить накопившиеся вопросы. Не перегружайте себя лишними обязательствами. Если есть возможность, если вокруг вас коллеги, которым можно это все перекинуть, дерзайте. Сегодня, наверное, то самое время.
2: Весы.
0: День располагает весы к сотрудничеству и поиску компромиссов. Благоприятное время также для романтических встреч.
2: Скорпион.
0: Интуиция, Скорпион, поможет принять правильное решение. Не стоит раскрывать все свои планы заранее.
2: Стрелец.
0: Стрельцы, у вас, возможно, интересные предложения или даже поездки. Будьте внимательны к деталям при подписании документов.
2: Козерог.
0: Терпение и дисциплина. Вот что, Козероги, вам принесет сегодня хорошие результаты. А вот вечер четверга лучше посвятить отдыху и близким.
2: Водолей.
0: 2 июля день принесет неожиданные идеи и ваше, Водолей, любимое вдохновение. Не бойтесь пробовать что-то новое.
2: Рыбы.
0: Прислушивайтесь к своим чувствам, но проверяйте факты. Благоприятный день для творчества, обучения и спокойного общения с близкими.
1: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
3: СВХ+.

0: вот обычно, когда слушаю именно эту песню, делаю погромче, на максимум. Вчерашнее мое наблюдение, сегодня эту тему хочу завершить, обобщить то, к какому мнению пришла сегодня. Помните, рассказывала вчера про запах липы, который меня окутал, вот этот невероятный аромат. Здесь у нас на нашей территории, который прилегает к зданию на Слог 65. Так вот, сегодня, наконец, Эврика, я увидела, мы вообще живем в районе целая аллея лип. Поняла опять сегодня в очередной раз взор свой ввысь и поняла, насколько пышно в этом году цветет липа. Поэтому, друзья, действительно, сейчас то самое время, этот невероятный запах, когда начинает цвести, когда в полной мере это происходит, и многие ведь не замечают этого, а потом вдруг понимают, что уже давно живут среди деревьев, в этом случае конкретно среди лип. И сегодня, возможно, потому что моросит в Риге дождик, так было минут 30-40 назад, подойду к окну, чуть позже уточню, что у нас там сейчас в этот момент происходит. Но в целом день прекрасный, очередной летний, 2 июля сегодня, на данный момент 7 часов и 41 минута, и приветствую всех, друзья, кто активны в это время и кто слушает радиостанцию СВХ+. Мы продолжаем! Небо все так же высоко.
1: Лето, положенное на музыку. Лето на плюсе. Вы говорите «крака», я говорю «дил».
2: Крака!
1: Дил!
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
4: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
5: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
6: Что делает Big Bang?
5: Платит своим клиентам.
6: Big Bang платит своим клиентам?
5: Да, Big Bang платит своим клиентам.
7: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
8: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
9: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
10: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
9: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
10: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
1: СВХ плюс.

0: летних ароматов. Так или иначе, будем продолжать и сегодня. Ароматный презент от Standards достанется кому-то. Да, говорила про возможность уже завтра посетить премьеру. Пятница – это день премьеры в латвийских кинотеатрах, да и не только у нас. В целом, есть такая существует тенденция. Что у нас еще? Ах, да, спортивное мероприятие. Это 18-19 июля. И на один из этих дней будем разыгрывать также пригласительные 3 на 3 хоккей с участием мировых и местных звезд. На льду команды из 8 стран в формате самых быстрых и зрелищных матчей. И еще также после 10 сегодня будем более подробно на эту тему беседовать с представителями-организаторами этого хоккейного мероприятия. Ну, там не только хоккей. Хотя, возможно, только. Но это мы все узнаем. Ну и, конечно, друзья, тут просто вопрос поступил. И поэтому хочу напомнить для ценителей по-настоящему жарких эмоций. Сегодня очередной особенный день. Конечно, будем разыгрывать четвертого финалиста. Четверг, значит, четвертого. Завтра еще одного. И потом уже, соответственно, узнаем, кто заберет билеты на грандиозное шоу «Лободы» в это воскресенье, 5 июля, в концертном зале «Дзинтере». Но кто-то из вас уже сегодня станет на шаг ближе к тому, чтобы зажигать под главные хиты живую. Ловите волну, не переключайтесь, вся интрига, она раскроется. Ну, сказать, что очень скоро, это, наверное, было бы нечестно, поэтому скажу так, что раскроется обязательно до 11 часов это произойдет. Прямо сейчас, 7 часов 49 минут, когда трек, который, давайте мы с вами вместе вспомним, возможно, кто-то будет подпевать, кто-то подтанцует, а кто-то сделает погромче или наоборот. Но точно не переключайтесь, оставайтесь с нами с радиостанции СВХ. А плюс «Лобода», «Пуля дура».
1: Радио СВХ+.
2: Без тебя как на пусто.

Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Бодрые. Значит.

0: Дозвонился, поприветствовала, это приятно. Я, в свою очередь, вам также солнечные приветы в это утро 2 июля передаю. Ловите! Радиостанция СВХ+.
1: Диана Саулы.
2: Светит и греет.
0: Ну как, пока еще не грею. 2 июля находится почти точно в середине календарного года. В невисокосный год после этого дня остается 182 дня до конца года. Ну а сам день, то есть этот день 2 июля 2026 года, является 183-м по счету. Високосный был бы 184-м. И, наверное, все-таки действительно делает это своеобразной экваториальной точкой года. Ну, хотя в целом июля... 6 месяцев позади, мы так или иначе находимся пока, как раз в это время, вчера, сегодня, еще какое-то время, находимся как раз в середине. Для баланса, кстати, это очень хорошо. Ну, впрочем, как и для того, чтобы понять, лето, оно не бесконечно, поэтому если не успели в июне, а как мы выяснили ранее, то действительно много дел, они были все время откладывались и отложились до прихода июля, а теперь самое главное успеть. Поэтому, друзья, мне хочется всем вам на этот месяц ближайший, ну и если более на обозримое будущее смотрите и заглядывайте. Давайте ограничимся, хорошо уговорили, ограничимся этим днем, и пусть четверг, день 2 июля для нас всех будет успешным. Скоро узнаем подробности о

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан».
2: Сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер слабый, переменных направлений днем по стране от 20 до 25 градусов тепла. В Лепае-Вентспилсе до плюс 22, в Даугавпилсе-Резекне до 20 градусов выше 0, в Риге плюс 23-25. С утра возможен дождь, затем без осадков.
1: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан» в Сигулде, Юрмале, Лепае, Тервете и Даугавпилсе.
3: Приезжай в парке Тарзана и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лепае и Даугавпилсе. А также в новых парках Тарзана в Тервете и Лепае в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса родолей, креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на Tarzan.lv.
0: Радио СВХ плюс.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Из-за снижения НДС на некоторые продукты питания госбюджет Латвии недополучит десятки миллионов евро. Эту недостачу правительству придется компенсировать либо урезанием расходов, либо повышением налогов, мнение экономиста. Сегодня в правительстве Латвии собираются обсуждать вопросы кибербезопасности. Поводом стала крупная хакерская атака на госкомпанию «Латвия Свалс Межи». Сегодня на Зэмитанском путепроводе в Риге откроют для движения все полосы.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Снижение НДС на некоторые продукты, которые латвийские политики протолкнули за 3 месяца до парламентских выборов, может выйти боком всем налогоплательщикам. Выпавшие из-за этих мер доходы госбюджета будут измеряться десятками миллионов евро. И эту недостачу правительству придется компенсировать либо урезанием расходов, либо повышением налогов. С таким мнением выступил главный экономист банка СЭП Данис Гашпуйтис. По оценке Министерства финансов, из-за снижения НДС на продукты бюджет недополучит около 15 миллионов евро. При этом есть и другие оценки, вплоть до минус 30 миллионов евро. Экономист Гашпуйтис считает, что реальная сумма, скорее всего, окажется в этом диапазоне – от 15 до 30 миллионов. Само решение о снижении НДС на отдельные продукты питания Гашпуйтис назвал ограниченным предвыборным реверансом политиков обществу и добавил, что снизить налог на всю еду было бы слишком тяжело для бюджета. Напомню, по решению Кабмина и Сейма с 1 июля в Латвии введена сниженная 12% ставка НДС на хлеб, молоко, свежее мясо птицы и яйца. Эта льгота рассчитана пока на 1 год, до 30 июня 2027. До этого НДС был снижен также на фрукты и овощи. На большинство остальных товаров продолжает действовать полная ставка налога 21%. Сегодня в правительстве Латвии собираются обсуждать вопросы кибербезопасности. Заседание созвал премьер-министр Андрис Кулбергс. Поводом стала крупная хакерская атака на государственную компанию «Латвия Свалс Межи». По данным организации СРТЛВ, хакер или хакеры, стоящие за взломом, уже слили в сеть 44 гигабайта похищенных данных, и реальный объем украденной информации, скорее всего, больше.

В опубликованном массиве есть внутренние документы предприятия, рабочая переписка, данные бизнес-проектов, сертификаты, ключи и пользовательские пароли. В РТЛВ подчеркивают, что основной удар пришелся именно по самой компании «Latvijas Valsts Meži» и ее работе. Сейчас предприятие восстанавливает системы, а специалисты отдельно проверяют, не создает ли утечка угрозы партнерам и другим третьим лицам. Компания также обратилась в государственную инспекцию данных, потому что утечка могла затронуть персональные данные. Более чем у трети взрослых жителей Латвии низкие навыки чтения или счета. Это следует из нового исследования Организации экономического сотрудничества и развития. В Латвии с такими трудностями сталкиваются 37% взрослых жителей, тогда как средний показатель по странам организации – 31%. Это означает, что многим людям может быть сложно понимать более сложные письменные тексты или выполнять необходимые бытовые расчеты. Что касается рынка труда, взрослые с низкими базовыми навыками, в основном из-за неполученного даже среднего образования, чаще вообще не работают, а если трудоустроены, то в среднем получают меньше. С возрастом проблема усугубляется. Среди людей от 55 до 65 лет базовых навыков работы с информацией не хватает примерно каждому второму. В Риге закончился прием документов на поступление в 10 классы. Сегодня школы начинают рассылать приглашения. Если заявление было подано через Latvijas LV, ответ появится на этом сайте. Если документы подавали напрямую в учебное заведение, очно, приглашение придет на указанный имейл. На ответ у родителей школьника будет 72 часа, то есть трое суток. Если место в 10 классе конкретной школы подтверждено, заявки, остальные заявки, менее приоритетные позиции будут удалены автоматически, а освободившееся место перейдет следующему претенденту. В середине июля Рижская дума планирует опубликовать список школ, где еще будут оставаться свободные места. Сегодня на Заметанском путепроводе в Риге откроют для движения все полосы. В каждом направлении будет по две автомобильные полосы и по одной полосе общественного транспорта. Это должно улучшить движение на одном из самых загруженных транспортных узлов города. При этом для пешеходов и велосипедистов путепровод пока останется закрытым. Работы еще продолжаются, не готовы тротуары, велодорожки, перила, стеклянные защитные стенки и соединения со станцией Заметаны. Еще строятся лестницы, лифты, эскалаторы. Реконструкция путепровода началась в ноябре 2024 года. Стоимость работ превышает 24 миллиона евро. Полностью завершить реконструкцию Заметанского путепровода планируется этой осенью. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.

0: Мега-шоу. Люди бодрые. Бодрый, бодрый. Значит, добрый, добрый.
1: Ну, а когда человек съел что-нибудь, то он еще добрее становится. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, Латвия. Дождались на календаре 2 июля. Это четверг. А это значит, что макушка лета официально наступила. Июнь пролетел. Пролетел для многих как один день, как мгновение. Но впереди у нас еще целых 2 летних месяца. Надеемся на то, что эти месяцы летние будут и с солнцем, и с теплом, и с чувством абсолютной свободы. То, что нам так с вами нравится. Меня зовут Диана, до 11 вместе. Рада приветствовать каждого, кто поймал волну радиостанции СВХ+. В этот прекрасный утренний час настроились очень даже правильно. И 2 июля – это, как, впрочем, и каждый день, но каждый раз необходимо заново как-то смотреть на дату в календаре и на очередной, пока еще только начинающийся день. И все же 2 июля день уникальный. Мы пересекли экватор года, и теперь у лета открылось второе дыхание.
2: Это на время, и чтоб его не терять, прыгать в него с разбега.
0: СВХ+.

0: 15. Обзор спортивных новостей. И сегодня это как никогда актуально в Международный день спортивного журналиста, который ежегодно отмечается именно 2 июля. Профессиональный праздник, который посвящен и журналистам, и репортерам, и обозревателям, и теле, и радиоведущим, и спортивным комментаторам, естественно, всем тем, кто рассказывает о спортивных событиях. И дата 2 июля, она выбрана очень даже не случайно, потому что именно в этот день, в 1924 году, была основана Международная ассоциация спортивной прессы. Эта организация была создана в Париже во время проведения летних Олимпийских игр 1924 год. Историческая справочка, которая, возможно, будет кому-то из вас необходима чуть позже в коде доступа. Но это не точно.
1: Сладкий мой, не мало, мало, я с тобой себя потеряла. Сладкий мой, ближе, ближе.
2: СВХ+.

0: Пьёт кайф.
1: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
2: Ну как, жарко? Потеешь? Кондиционеры Mitsubishi Electric знают, как справиться с летом. Пока солнце печет, Mitsubishi Electric дарит вашему дому прохладу, комфорт и приятный климат. Снаружи плюс 30. Mitsubishi Electric к этому готов. Прохлада без лишнего стресса. Комфорт каждый день. Не потей, действуй сейчас. Зайди и посмотри на Экодан ЛВ.
3: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
4: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм 2,29. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И обезжиренный творог 500 грамм с Lidl Plus евро 85. Lidl. Стоит того!
5: Один день в Даугавпилсе, который перенесет вас на 200 лет назад. 11 июля с 10:00 события прошлого возродятся в Даугавпилской крепости на 9-м международном фестивале исторической реконструкции «Динабург 1812». Яркие мундиры, сцены 19 века, ярмарка, концерты, а также бал в стиле ампир. «Динабург 1812» – событие, которое стоит увидеть. Больше информации – daugavpils.lv.
6: И незаметно пролетают дни мимо, и пролетает в суете эта жизнь.
7: СВХ плюс.

Любим молчать. Хоккей, не совсем такое, каким мы привыкли его видеть. Представьте, три игрока на три, максимум скорости, минимум пауз и настоящий шквал эмоций. Именно в таком формате пройдет международный профессиональный турнир 3 на 3 хайп-хоккей, который соберет на льду мировых и местных звезд хоккея. И это все будет проходить у нас в Риге 18-19 июля. Команда из 8 стран встретится в самых быстрых, самых зрелищных матчах, где каждая атака может стать решающей. И, конечно, тот динамичный темп, который тоже решает очень многое. Что это за турнир? Кто выйдет на лед? И почему его уже называют одним из самых ярких хоккейных шоу? Об этом будем говорить после 10. В студии будут гости. Ну а прямо сейчас, 8:21, поскольку формат 3 на 3, он ломает всевозможные стереотипы. Периоды по 7 минут, штрафные буллиты на скорость вместо удалений. Ну и или это тоже не точно? Уточним после 10. Но все равно формат необычный, не тот, к которому все любители спорта привыкли. Поэтому предлагаю вам пофантазировать, какие еще правила стоило бы ввести, чтобы сделать игру еще более безумнее. На одну из дат, либо 18, либо 19 июля, разыгрываю пригласительные. Именно в эти дни пройдет турнир 3 на 3. Там уже все подготавливается к этому. Давайте поможем организаторам. Может быть, они успеют за это оставшееся время те необычные правила, которые вы будете предлагать и по факту предложите, а я знаю, что так оно и произойдет. Может быть, успеют еще это тоже внедрить и ввести. Итак, на наш WhatsApp-портал 25452525 присылайте сообщение, свою версию, какое безумное правило вы бы ввели в хоккей 3 на 3, чтобы смотреть стало еще веселее, еще и интересно. За лучшую версию билеты на трибуны. Всем очень

0: Анастасия пишет, шайба вне игры, если она как минимум наполовину под водой. Плюс 25 сейчас же. А где это у вас? Уточните. А, прохладнее в Риге. Итак, необычные правила, которые можно было бы еще внести в формат хоккея 3 на 3. Золотая минута, последняя минута периода. Все голы считаются за 2. Хорошая версия. Если матч заканчивается в ничью, капитаны команд должны решить исход игры в схватке на камень, ножницы, бумага. Прямо по центру. А, так, 25-45-25-25. Свои версии на портал WhatsApp в студии. Ну, и кто-то за свою необычную версию получит возможность 18 или 19 июля сходить и поочередно все увидеть, как это происходит в реальной жизни. Скоро новости спорта. Там, скорее всего, про хоккей ничего не будет. А больше про футбол, про это главное летнее спортивное событие. Ну и про спорт сегодня много. Международный день спортивного журналиста отмечается 2 июля.
1: Обычное. Мега-шоу. Шоу. Люди бодрые. Даже в утренней пробке можно стоять бодро.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате мира по футболу сборная Бельгии накануне провела самый драматичный матч, вырвав победу у команды Сенегала. Счет 3-2 в дополнительное время. Еще на 86-й минуте сенегальцы вели 2-0, но Бельгию спасли Ромелу Лукаку и Юри Тилеманс, который сначала сравнял счет, а потом забил решающий пенальти на 125-й минуте. Англичане тоже прошли дальше в 1/8 финала не без проблем. После первого тайма они проигрывали Демократической Республике Конго, но Харри Кейн своим дублем принес сборной победу 2-1. Теперь у Кейна 13 голов на чемпионатах мира. Он обошел Пеле и сравнялся с французом Жюстом Фонтеном. Впереди в списке лучших бомбардиров остаются Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Мирослав Клозе, Роналдо и Герд Мюллер. В 1/8 финала Англия сыграет с Мексикой. США дома обыграли Боснию и Герцеговину 2-0 и впервые с 2002 года выиграли матч плей-офф чемпионата мира. При этом победа тоже получилась нервной. Фаларин Балаган открыл счет перед перерывом, а на 63-й минуте он был удален после очень спорного эпизода. Балаган столкнулся с защитником сборной Боснии и Герцеговины. Судья посмотрел повтор и показал американцу красную карточку за опасную игру. После этого США почти полчаса играли в меньшинстве, но не развалились и на 82-й минуте забили второй гол, отличился Малик Тилман. Балаган со времен Зинедина Зидана в финале 2006-го стал первым игроком, который в матче плей-офф чемпионата мира и забил гол, и получил красную карточку. В 1/8 финала США сыграют с той самой Бельгией. Сегодня на чемпионате мира продолжаются матчи 1/16 финала. Испания сыграет с Австрией. Португалия ночью встретится с Хорватией. Швейцария с Алжиром. Завтра в пятницу Австралия будет играть с Египтом. А ночью в субботу Аргентина встретится с Кабо-Верде. И это один из самых заметных матчей ближайших дней. Колумбия сыграет с Ганой. Затем уже начнутся матчи 1/8 финала. Канада, уже известно, сыграет с Марокко. Парагвай с Францией. Бразилия с Норвегией. Мексика с Англией. США, как я уже сказал, с Бельгией. Латвийская теннисистка Алена Остапенко уверенно вышла в третий круг Уимблдона, обыграв хорватку Антонию Ружич со счетом 6-2, 6-0. Матч получился гораздо легче, чем первая игра Остапенко на турнире. Во втором сете она не отдала сопернице ни одного гейма. Теперь латвийскую теннисистку ждет серьезная проверка. Встреча с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Раньше они играли 4 раза, первые 3 матча выиграла Соболенко, но в прошлом году в финале турнира в Штутгарте сильнее была Остапенко. Среди других заметных результатов Уимблдона победа Новака Джоковича над греком Стефаносом Циципасом и выход Джоковича в третий круг этого турнира уже в 20-й раз. Ну а Сирена Уильямс после поражения в первом круге получила травму колена. Ее участие в парном турнире вместе с сестрой Винус Уильямс теперь под вопросом.
0: Новости спорта. СВХ плюс.

0: Круто, да, подтягиваются версии. А сегодня мы обсуждаем столь необычный формат хоккея, как 3 на 3. А ведь именно в таком формате будет проходить международный профессиональный турнир уже 18-19 июля в Риге.
1: Немного прохлады. Жаркий денек. Лето. Лето. На плюсе.
0: Версия Влада понравилась. Он пишет: при нарушении правил игры спеть песню. А что еще есть? Это ж пляжный хоккей. Пусть в шортах играют и без маек. Как будто быстрее будут играть. Я бы ввела золотую минуту хаоса после каждого гола. 60 секунд без свистков на смены. Летающие замены без ограничений и максимум темпа. Так, трудно представить, как все это может происходить. Ну ладно. 3 на 3 это превратило бы каждый гол в начало новой драки. За следующий смотреть было бы невозможно оторваться. Ну, то есть, зрелищно. Я понимаю, это, наверное, имелось в виду. Леонид пишет: во время нападения и удара по воротам игрок должен петь, только тогда засчитывается гол. Вот оно музыкальное. А вратарь во время, когда его команда в нападении, не должен стоять на месте. Он должен танцевать.

0: Татьяна, в перерывах все мы купаться в море. Было бы круто, если бы это было возможно. Олег с Юглы пишет, самое золотое правило всем болельщикам в перерыве – бесплатно напитки, игроки трезвые. Доброе утро. Вместо вратаря четвертый игрок стоит на воротах, выбегает на помощь, как в детстве. А в детстве у нас такое было вратарем водила. Для тех, кто только сейчас подключился, международный профессиональный турнир 3 на 3 хайп-хоккей, который соберет на льду мировых и местных звезд хоккея. Два пригласительных разыгрываем. И что мы делаем, чем мы занимаемся? Мы помогаем организаторам. Вы присылаете на наш WhatsApp-портал 25452525 свою версию, какое безумное правило вы бы ввели в хоккей 3 на 3, чтобы смотреть стало еще интереснее, еще веселее. За лучшую версию билета на трибуны.
1: СВХ+.

Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Передача бодрости. Бодрости. На расстоянии. У нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс.

0: бодрое. Ежеутреннее обновление бодрых клеток. Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
1: Овны, действуйте сегодня смело, но без спешки.
2: Телец.
1: Тельцы, уделяйте внимание бытовым вопросам и также посвятите время близким.
2: Близнецы.
1: Удачное 2 июля для общения и новых идей.
2: Рак.
1: Доверяйте интуиции в этот четверг, но в то же время сохраняйте спокойствие.
2: Лев.
1: Ваше обаяние поможет Левике добиться сегодня успеха.
2: Дева.
1: Советует навести порядок в делах и в мыслях.
2: Весы.
1: Компромисс, весы, вам принесет лучший результат.
2: Скорпион.
1: Не раскрывайте свои планы раньше времени.
2: Стрелец.
1: Будьте открыты новым возможностям.
2: Козерог.
1: Терпение. Сегодня, в этот четверг, особенно важно.
2: Водолей.
1: Не бойтесь, водолей, нестандартных решений.
2: Рыбы.
1: Найдите время для отдыха и творчества.
0: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.
3: Пусть нашим будет лето полным любви и путешествий.
0: СВХ+.

0: посмотрела, а какую песню будем в продолжении слушать через минуты 2-3 после нужной полезной информации. Песни, которую многие воспринимают неоднозначно. Знаю определенного радиослушателя, который каждый раз, когда она звучит, присылает сообщение с просьбой больше ее не ставить. Но она будет! Виктор, вам привет отдельный. Итак, необычные правила, которые можно было бы ввести в хоккее 3-3. Кто забивает гол, тот снимает коньки. К концу матча у многих болельщиков прямо ностальгия по детству от воспоминаний, как сами играли, когда не было коньков у всех. Правила счастливой клюшки. Как это могло бы происходить? После каждого гола автор должен поменяться клюшкой с любым игроком на льду. Я сразу представила, как это, и хотелось бы на это посмотреть. Добавить в правило, что пару раз в тайм игроки должны выполнить элементы из художественного катания, и за это дополнительные баллы. После каждого силового приема оба игрока обязаны показать друг другу сердечко руками. Ведь спорт — это дружба.
1: Чувствуешь, стало теплее в квартире?

0: 24.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Ну, у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: В магазинах Lidl все для уборки дома. Облегчи свою повседневную жизнь с помощью полезных устройств. Со 2 июля беспроводной циклонный пылесос 89 евро. Аккумуляторный пылесос 35 евро. И швабра для мытья пола 8 евро. Lidl. Стоит того.
5: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
6: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: ситуация, которая меня заставляет улыбаться. Я ее уже озвучивала, если что. Международный профессиональный турнир 3 на 3 хайп хоккей, который 18-19 июля в Риге соберет мировых и местных звезд хоккея. Помогаем организаторам, естественно, друзья, в шутливой форме. Присылаете вы свою версию, какое безумное правило вы ввели бы в хоккей 3 на 3 в этот необычный формат. Так, бодрая после каждого гола тренер пропустившей команды снимает из себя элемент гардероба, зато всем весело. Ну, жаль, что мужчина... нет, с моей точки зрения, хорошо, что мужчина играет. Нарушивший правила игрок не уходит с площадки, обязан доехать до синей линии своей зоны, встать на специальную метку и замереть по стойке смирно на секунд 15. После каждого пропущенного гола менять вратаря с игроком местами. Привет, первая шайба, один гол, вторая шайба считается за два гола, третья шайба засчитывается за три гола и так далее. Прекрасные, прекрасные ваши предложения. А знаете, я поступлю, или немножко еще интригу сохраните. Давайте сохраним. Скоро о погоде узнаем, далее актуальные новости. До этого еще две музыкальные композиции. Крутые, друзья. А только что то, что слышали, конечно же, это Holy Flame и песня «Тону». А продолжение 8.54 про тех, кто, возможно, временами слишком уж любит себя.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает. СВХ плюс.

0: Твое утро.
1: Утро.
0: Твое настроение.
2: Люди бодрые.

0: Сегодня в Латвии переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый переменных направлений. Днем по стране плюс 20-25 градусов. В Лепе и Венспилсе до плюс 22, в Даугавпилсе и Резекне максимум плюс 20, в Риге плюс 23-25, с утра возможен дождь, затем без осадков.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Из-за снижения НДС на некоторые продукты бюджет недополучит десятки миллионов евро, и эту недостачу придется компенсировать либо урезанием расходов, либо повышением налогов. Мнение экономиста. Сегодня в правительстве Латвии собираются обсуждать вопросы кибербезопасности. Поводом стала хакерская атака на госкомпанию «Латвия Свалс Меже». Сегодня на Земитанском путепроводе в Риге откроют для движения все полосы.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Снижение НДС на некоторые продукты питания, которое начало действовать с 1 июля за 3 месяца до парламентских выборов, в недалекой перспективе может выйти боком всем налогоплательщикам. Выпавшие из-за этого доходы госбюджета будут измеряться десятками миллионов евро. И эту недостачу правительству, возможно, придется компенсировать либо урезанием расходов, либо повышением налогов. С таким мнением выступил главный экономист банка СЭП Дайнис Гашпуйтис. По оценке Министерства финансов, из-за снижения НДС на продукты бюджет недополучит около 15 миллионов евро. При этом есть и другие оценки, вплоть до минус 30 миллионов. Экономист считает, что реальная сумма, скорее всего, окажется в этом диапазоне. Само решение о снижении НДС на отдельные продукты питания Гашпуйтис назвал ограниченным предвыборным реверансом политиков обществу и добавил, что снизить налог на всю еду было бы слишком тяжело для бюджета. Напомню, по решению Кабмина и Сейма с 1 июля в Латвии введена сниженная 12-процентная ставка НДС на хлеб, молоко, свежее мясо птицы и яйца. Эта льгота рассчитана пока на один год, до 30 июня 2027-го. До этого НДС был снижен также на фрукты и овощи. На большинство остальных товаров продолжает действовать полная ставка налога 21%. Сегодня в правительстве Латвии собираются обсуждать вопросы кибербезопасности. Заседание созвал премьер Андрис Кулбергс. Поводом стала крупная хакерская атака на государственную компанию «Латвия Свалс Меже». По данным организации ЦРТЛВ, хакер или хакеры, стоящие за взломом, уже слили в сеть 44 гигабайта похищенных данных. Реальный объем украденной информации, скорее всего, больше. В опубликованном массиве есть внутренние документы предприятия, рабочая переписка, данные бизнес-проектов, сертификаты, ключи и пользовательские пароли. В СРТЛВ подчеркивает, что основной удар пришелся именно по самой компании «Латвия Свалс Меже» и ее работе. Предприятие восстанавливает системы, специалисты отдельно проверяют, не создает ли утечка угрозы партнерам и другим третьим лицам. Компания также обратилась в госинспекцию данных, потому что утечка могла затронуть персональные данные. Не менее 13 человек погибло в результате

российской атаки по Киеву минувшей ночью более полусотни человек получили ранения. Пожарные спасатели зафиксировали последствия обстрела более чем в 30 локациях во всех районах украинской столицы. Сильнее всего пострадала многоэтажка в Дарницком районе Киева. Ее частично разрушило попаданием ракеты. Также есть разрушения с 1 по 6 этажи в жилой 9-этажке. Воздушная атака России затронула не только Киев и область, но и другие районы Украины, в частности, Днепропетровскую, Полтавскую, Черкасскую, Черниговскую области. По сообщению государственной полиции, за минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 112 дорожно-транспортных происшествий, травмы получили 9 человек. За вождение в состоянии алкогольного опьянения были начаты 2 административных процесса и 3 уголовных. За различные нарушения ПДД полиция оформила 362 административных протокола за сутки, из них 182 за превышение скорости и 1 за агрессивное вождение. Сегодня на Зэмитанском путепроводе в Риге откроют для движения все полосы. В каждом направлении будет по 2 автомобильные полосы и по 1 полосе общественного транспорта. Это должно улучшить движение на одном из самых загруженных транспортных узлов города. При этом для пешеходов и велосипедистов путепровод пока останется закрытым. Работы еще продолжаются. Не готовы тротуары, велодорожки, перила, стеклянные защитные стенки и соединения со станцией Зэмитаны. Еще строятся лестницы, лифты, эскалаторы. Реконструкция Зэмитанского путепровода началась в ноябре 2024 года. Стоимость работ превышает 24 миллиона евро. Полностью завершить проект планируют к осени. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море. Время обиды все пахнет другой.
1: Рада приветствовать. Новый музыкальный час. Утренний эфир продолжается. Это четверг, 2 июля. Много о спорте говорим, потому что сегодня международный день спортивного журналиста. Не только спортивного журналиста, еще и спортивного комментатора. Да, я сходила в гости к Анатолию Крепанцу, и да, я его уговорила через минут 30 заглянуть к нам в гости. Если у вас есть какой-то эксклюзивный вопрос Анатолию, присылайте на WhatsApp 25-45-25-25. Задам обязательно. Такая неформальная беседа намечается. Конечно же, все это приурочено к его дню. Он был, видно, очень удивлен. Ну, хотя бы я ему рассказала, что подобный праздник вообще существует. Итак, друзья, скоро объявлю победителя. 3 на 3 хоккей. Необычный формат. Он есть победитель.

0: Помните, нам Илона предлагала такую версию. После каждого силового приема оба игрока обязаны показать друг другу сердечко руками. Спорт – это дружба. Ну как, я, конечно, не могла пройти мимо столь сердечной, душевной, солнечной версии. Илона, я вас поздравляю. У Илоны было преимущество. Я предложила Илоне выбрать либо 18, либо 19 июля. Она выбрала 19. Судя по всему, суббота у вас 18 занята и хотите в воскресенье 19. Пусть так и происходит. Билеты отправлены. Илона рада. Я тоже. Но, честно признаю, знаете, так наполовину. Почему? Потому что еще два билета у меня есть. И учитывая, что сегодня оказывается по совместительству не только Международный день спортивного журналиста, а сегодня спорт у нас вовсю, по полной программе, проявляет себя в рамках утреннего эфира. Как будет дальше, не знаю. Это от коллега Полин Кузьминой зависит, и также Димхаров в вечернее время. Вспомнит ли он об этом? А у меня есть подозрение, что вспомнит. Вчера тоже в начале хороших новостей еще раз перечислила все праздники, которые отмечали, соответственно, вчера, 1 июля. Поэтому сегодня... Ну, вы сами все знаете и услышите. Итак, день сюрпризов. А может быть, еще за одну не менее крутую версию отдать... билеты на хоккей 3 на 3, 18-ю дату. Об этом буду думать в ближайшие 3-5 минут. Но пока хочу всем еще раз сказать доброе утро. В эфире СВХ+. Меня зовут Диана. До 11 вместе. Это четверг. Мы постепенно и все же приближаемся к завершению и этой июня-июльской недели. Пусть настроение будет хорошим, любимая музыка вместе с нами и приятные новости, в том числе сюрпризы.
1: СВХ+.

0: тех, кто в 90-е играл в хоккей, вспомнил про версию, предложение внести следующее правило. Вместо вратаря четвертый игрок стоит на воротах, выбегает на помощь. Как в детстве у нас был такой вратарь, водил. Ну или про коньки, там тоже история, что не на всех хватало, поэтому ждали, пока первая партия завершит, и тогда уже все остальные могли тоже пуститься в бой. 9 часов 18 минут, готовимся, код доступа скоро.
1: Rimi samocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam. Tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Siers Holandes, sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi. Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga. Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA. Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
3: Что делает Big Bang?
2: Платит своим клиентам.
3: Big Bang платит своим клиентам?
2: Да, Big Bang платит своим клиентам.
4: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.

0: код доступа. Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
1: Первая цифра.
2: Итак, сегодня отмечается Всемирный день собаки. Какой из этих трех пород собак на самом деле не существует? Нет такой породы. Единица – перуанская голая собака. Двойка – леопардовая собака катахулы. Тройка – грузинский шпиц.
1: Вторая цифра.
2: Сегодня также, а я вам это не рассказывала, отмечаются Всемирный день НЛО. В фантастических фильмах и также книгах инопланетян часто показывают прилетающими на Землю на космических кораблях особой формы, как обычно называют их в поп-культуре. Единица на реактивных коврах прилетают, двойка на летающих тарелках прилетают. Или прилетают на межгалактических коробках от холодильника. Это тройка.
1: Третья цифра.
2: Сегодня на свет 2 июля появилась и день рождения отмечает замечательная австралийская актриса Марго Робби. Появилась на свет она в 1990 году. 36. Какую знаменитую на весь мир куклу сыграла на экране актриса Марго Робби в 2023 году? Единица – кукла Барби. Двойка – это дюймовочка. И тройка – My Little Pony.
1: Последняя цифра.
2: Об этом много сегодня про Международную ассоциацию спортивной прессы. 1924 год, 2 июля. Как зовут одного из самых известных спортивных комментаторов Латвии? Единица – Анатолий Крайпанс. Двойка – Виталий Шнейпанс. И тройка – Геннадий Мурпанс.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
3: Мега-шоу «Люди бодрые».
4: Бодренькие, как я люблю.

0: А знаете, что самое смешное действительно меня повеселило, поэтому я уже на такой нотке завершала код доступа. Я просто краем глаза видела, как посыпались ваши сообщения уже без вариантов четвертого вопроса. Неважно, что там, какая двойка, какая тройка. Все было и так понятно. Молодцы, это круто. Итоги будем подводить очень скоро. Так, было что-то еще, что хотел сказать. Ах, да, пришлось даже сфотографировать, дабы эти сообщения не затерялись, потерялись, поскольку уже достаточно много очень достойных вопросов. Я даже не знаю, времени-то на все про все у нас мало. Почему мало? Потому что нам надо еще и про код доступа уточнить, комбинацию узнать, финалиста четвертого определить. Напоминаю, на этой неделе каждый день по одному финалисту. И уже завтра, 3 июля, разыграем билеты на концерт Светланы Лобода. В это воскресенье в концертном зале «Дзиндери» выступит. Так, это у нас как задача одна из самых важных и главных. Далее. Далее, следующий час, после 10 у нас будут в студии гости. И более подробно будем на тему необычной версии хоккея 3-3. Будут представители этого мероприятия здесь у нас в гостях. Далее, должок у Леонида уточняла, пока еще не ответил. Предлагаю ему сходить 18 июля. И посмотреть своими глазами, увидеть то, что будет именно в субботу происходить в арене здесь, в Риге. Это касательно, опять же, хоккея 3-3. Ну и в целом, отличный день, четверг, 2 июля. Приветствую. СВХ плюс.
1: Высокие ближе к солнышку. Низкие к пляжному песочку. Лопоухие к радио. У всех свои плюсы. Июль на плюсе.

0: Ну, наверное, не зря мы сегодня целый вопрос в коде доступа посвятили именно Анатолию Крейпансу. Тут вот какое даже сообщение пришло. Анатолий — лицо Даугавпилсского спидвея, и когда он не может присутствовать, даже гонщики не едут. Ждем Анатолия, должен через минут 10-15 на очень непродолжительный временной отрезок, но все же появиться здесь сегодня у нас, Международный день спортивного журналиста и спортивного комментатора. Далее, код доступа, обсудим правильные ответы будут озвучены через минуты 5. Прямо сейчас в 9:32 обращение к Леониду. Леонид сказал «да», и версия Леонида, за которую он получает возможность 18 июля сходить на хоккей 3-3. Леонид писал: во время нападения и удара по воротам игрок должен петь, только тогда засчитывается гол. А вратарь во время, когда его команда в нападении, не должен стоять на месте. Он должен танцевать. Ну вот, Леонид за эту версию про возможность и немного подвигаться, и в том числе потанцевать, получайте, сходите. Я вас поздравляю. Все же нравится жить. Рассветом не
1: встречать океан по ветру. СВХ плюс.

0: домашние питомцы. А ну-ка, отзовите, сегодня Всемирный день собаки. И неважно, собака у вас, кот, кошка, другая живность. Вы молодцы, братья наши меньшие, это важно. Знаете, всегда себе напоминаю о том, что мы с ними проводим какую-то определенную часть нашей жизни, а для них это вся их жизнь. Первый вопрос был как раз со Всемирным днем собаки связан. Сейчас узнаем, какой породы не существует.
1: Всем лучи добра! Диана Саула в эфире.
0: Во всяком случае, я не встречала грузинского шпица. Это было бы мило. Тройка. НЛО, как называют вот это вот космические корабли особой формы, конечно, летающие тарелки. Тут тоже все понятно, это двойка. Марго Робби, австралийская актриса, 2023 год, нашумевший фильм, сыграла она на весь мир знаменитую куклу, и это Барби. Единица. И завершающий вопрос кода доступа про Международную ассоциацию спортивной прессы. Она была создана 2 июля в 1924 году. И вопрос: назовите одного из самых известных спортивных комментаторов Латвии из тех версий, которые были представлены. Это единицы, и это Анатолий Крейпан.
1: Радио.

0: Бодрым утром!
1: Бодрым утром!
0: Ребятки-бодрятки!
2: Люди бодрые! Veikalos Maksima brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
3: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
6: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Radio Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Музыка для всех.
7: Как же я в тебя влюбился. Сбилось, не зацепил.
2: Только хиты. Твоя музыка.

0: Диана Саула. Диана Саула в каждом лучике эфира.
1: В каждом спортивном эфире лучик и частица, часть Анатолия Крайпанца. Анатолий, добрый день.
2: Доброе утро.
1: Вас очень ждут в эфире наши радиослушатели СВХ+. Тем более сегодня Международный день спортивного журналиста.
2: Ага, вот спасибо.
1: Теперь ты знаешь, что такой праздник существует?
2: Ну, примерно...
1: Я тебе скажу,
2: минут 40 назад я от тебя это, ну, не то, что узнал, но ты напомнил. Нет, ну, то, что существует, знаю, но я как-то так не слежу особо.
1: Ну, у тебя нет времени на это. И правильно, поскольку все то, что в мире спорта происходит, это намного важнее. Хотят узнать, кстати, вот сразу несколько сообщений, и хотят узнать о каком-нибудь самом странном или курьезном случае или происшествии именно во время комментирования. Вообще, вот это закулисье именно этого комментирования.
2: Да, ничего такого особенного. Я даже не могу припомнить ни с Олимпийских игр. Но была там одна футбольная игра, когда я прокомментировал из Сталина, по-моему, еще 90-е годы. Первый тайм, оказалось, звука не было в эфире, да, просто.
1: То есть ты весь тайм сам с собой разговаривал?
2: Ну, наверное. Ну, да, с теми, кто там рядом сидел, так же, да, заодно. Так было. Ну, один такой довольно курьезный случай был в Ванкувере на Олимпийских играх, хоккей был. Я уже после одной игры приехал в гостиницу, ну, недалеко, к счастью, была от арены. И мне звонят из телевидения и говорят, ну, во сколько ты там будешь, надо звук проверить. Какой звук? У меня так сегодня уже нет, у тебя еще одна игра. Я как-то пропустил Швеция-Финляндия. Я понял, что на первый период я не успеваю. Я приехал, посмотрел с середины первый период. Шведы у меня были, финнов не было. Там в перерыве что-то немножко еще посмотрел. И начали со второго периода. И мне потом, кому я рассказывал, многие не верили. Да что ты говоришь? Да не может быть. Но игра была в 3 ночи, по-моему, по нашему времени. Наверное, мало кто смотрел. Мы начали второй период, как будто ничего не было. Да, вот, сейчас начнется игра. Пусть тоже все думают, что было так, как в Таллине, звука не было. Ну да, такие случаи бывают.
1: А когда-нибудь было у вас с той стороны именно комментаторов настолько смешно, настолько весело, что даже не знали, как и дальше продолжать?
2: Сразу не припомню. Таких вот случаев, чтобы очень уж весело было. Ну, то, что там эмоции, конечно, это бывает. Это не то, что бывает, это нормальное явление, потому что никогда не было и нет, и не будет ни одного комментатора, который, ну, абсолютно на 100%, ну, без каких-то там симпатий, без ничего. Ну, конечно, нужно знать какую-то норму, там, этику и так далее, но абсолютная объективность, она вообще не существует, насколько я знаю. Так что всегда во время турниров у тебя появляются какие-то симпатии или игроки, или команды. В 2014 году на чемпионате мира та же Колумбия, да и сейчас мне эта команда опять очень понравилась, и те же, ну и так далее. Так что нет, такого, чтобы нужно выключить из-за того, что очень смешной микрофон, не было. Но надеюсь, что будет.
1: Отлично, потому что у меня есть на моей памяти моя такая личная история, и я бы с удовольствием это повторила. Не знаю, может быть, даже с тобой у нас когда-нибудь это получится.
2: Ну, может, завтра?
1: Может быть, завтра. Да, завтра пятница. Да. Анатолий, еще такой вопрос. Как поделить пульт телевизора, если в этот момент идет сериал «Жены», мультик «Дочки», ну и, конечно, чемпионат по футболу?
2: Ну,
1: ты человек с опытом.
2: Я с этой проблемой не сталкивался.
1: Никогда?
2: Нет, ну как, ну, во-первых, сейчас это вообще не проблема. Смотри, компьютеры. Футбол, хоккей, там, да все равно что.
1: В телефоне смотри.
2: Ну, в телефоне, ну, не совсем удобно, особенно хоккей. Нет, в телефоне нет. Тогда нужно большой такой телефон. Почти как маленький.
1: Как маленький компьютер, да, или как, да, планшет?
2: Да. Планшет, да.
1: С размером планшет.
2: Я иногда в телефоне смотрю, когда Лига чемпионов, например, или еще что-то там, ну, такое важное там, ну, тот же гандбол, я слежу довольно, довольно много, и там, или еще что-нибудь. Я первый тайм смотрю или по телевизору, или в компьютере на нормальном экране. А вот второй уже вдруг спать захотелось, и сразу спишь.
1: Все продумано.
2: Уже телефон. Потому что с утра рано вставать все-таки, да. Радио СВХ, новости спорта первые уже в 9:30, так что...
1: Ну, тоже мне 9:30, это не так,
2: так
1: уж рано.
2: Так надо за час приехать. Ну, нужно же просмотреть, подготовить. Может быть, что-то добавить интересное. Ну... Так что как-то так.
1: Ну, для тебя это ничего такого необычного. Ну, ты можешь и ночью, если надо, очень-очень рано утром.
2: Конечно, мне это интересно. Я, например, сегодня приехал 2:30 ночи после футбола Бельгия-Сенегал.
1: Смотрели?
2: Да, игра люди. Сумасшедшая, конечно. Вот какое совпадение? Бельгия, Япония в 2018 году, сюжет похожий, я тоже ту игру комментировал. Тогда бельгийцы, единственная команда за всю историю, которая дважды отыгралась в плей-офф с 0-2, тогда с японцами. Ну, тогда они на 94-й забили третий. Ну, а сейчас опять 0-2, и когда Сенегал первый гол отыграл, Сенегал, когда бельгийцы первый гол отыграли, я как раз 2018 год вспомнил. Игра с Японией еще на днях, недавно, где-то был фрагмент как раз, как Бельгия забила третий гол тогда, 8 лет назад. И сейчас опять мне попалась Бельгия, на этот раз с Сенегалом, и сюжет почти один в один такой же, только сейчас они забили самый поздний гол в истории чемпионатов мира. Это пятая минута, добавленная минута уже... овертайма. Это 125-я минута получилась.
1: Это да. Такой...
2: Самый поздний гол за всю историю чемпионатов мира.
1: Интересно. Анатолий, а ты лицо Даугавпилсского спидвея, и когда не можешь присутствовать, то даже гонщики не едут, а согласен?
2: Едут. И даже побеждают.
1: А что у нас там намечается в это воскресенье, 5 июля, в Даугавпилсе?
2: Если не оправдается прогноз, что там и ненасти,
1: не только дождь, да, и еще там сильный ветер, гроза.
2: Гроза и все такое. Тогда Ландсхут приезжает, сильнейшая немецкая команда из Германии, из Баварии. Черти из Ландсхута, Ландсхут Девилс. Как-то нас с ними в этом году дождь преследует. Одну гонку в Даугавпилс уже отменили из-за дождя. Приехали мы в Ландсхут. После 10-го заезда хлынул дождь, остановили гонку. Сейчас опять им надо ехать сюда, у нас тут прогноз. Ну, такой, немцы уже смеялись. За что нам? Нам с вами это.
1: А вот так вот на этот раз. Вот так вот, чтобы по делам было, чтобы тоже не расслаблялись.
2: Ну, да, ну, если уж на эту тему заговорили, то 5-го, 12-го, 26-го три гонки подряд, так что три вперед.
1: Анатолий, Андрей очень хорошо тут написал, он интересуется, вы, как профессионал, объясните, пожалуйста, в чем прикол, в чем фишка, идти на Формулу-1 на трек? Сидишь, и вдруг шик, машина, и снова сидишь.
2: Ну, не знаю, я никогда вот в такой роли не был. У меня была возможность в 90-м году, я был родственником в Монреале, как раз этап был. И они мне вот сказали примерно то же, что написал кто? Андрей. Что говорит, а что ты там увидишь с трибуны? А давай лучше дома посмотрим.
1: И погода была.
2: Дождь дома. И дождь был. Погода такая плохая была. Вот если ты едешь, как у меня коллеги были, как журналисты, ты попадаешь туда в закрытый парк, там эту кухню немножко видишь. Это совсем по-другому. Ну, почему? Надо знать места, откуда что-то больше видно. Но само присутствие, мне кажется, это уже интересно. Сам этот весь процесс среди этих всех зрителей. Ну, было бы интересно, но посмотрим.
1: Угу. Очень-очень не хватает в комментировании биатлона.
2: Но это вопрос не ко мне. Да, это...
1: Я тебе передаю ощущения наших радиослушателей.
2: Мне тоже не хватает.
1: Тебе тоже не хватает.
2: Конечно.
1: Понятно. У тебя эфир еще на латышском радио сегодня, чуть позже.
2: Да.
1: Отлично. По телевидению тоже будешь сегодня комментировать?
2: Нет, на этой неделе у меня больше нет.
1: Завтра ждем, приходи в дневной эфир к Полине.
2: Какое телевидение? В соседнее благо, просто с Спидвей нужно ехать.
1: Так нужно.
2: Если погода будет.
1: Да, вот, я же помню, ты обещал. Все зависит от того, примут какое решение по поводу прогноза погоды. Ну, а когда она должна быть принята? Сегодня,
2: сегодня,
1: завтра?
2: Да, это самое. Сегодня команда в четверг обычно объявляет предварительные составы. Ну, а уже потом там... Потому что прошлый раз, например, немецкая команда приехала. И уже, ну, казалось, что, может быть, проведем. Но начали смотреть трек, но... Ну, могло быть довольно опасно, и поэтому решили не рисковать.
1: Анатолий, вопрос на засыпку от 30 до 40. В этом промежутке выбери, что тебе больше нравится, какая цифра. Мне надо определить победителя сегодня, финалиста, код доступа. И, кстати, в этом конкурсе, я тебе так быстро объясню, завершающий вопрос, последний, он был связан с фактом о том, что в 1924 году была создана Международная ассоциация спортивной прессы, да, и в связи с этим Международный день спортивного журналиста и так далее.
2: Я знаю, что знаменитый Роджер Баннистер одно время, по-моему, был президент этой федерации, а почему я его упоминаю, он первый в мире, который милю 8 метров пробежал быстрее 4 минут. Это было, знаешь, когда? В 54-м году.
1: В 54-м году?
2: Да.
1: Конечно, не знаю, потому что столько, сколько ты знаешь, никто.
2: Нет, ну просто этот факт как-то зацепился. Да, но...
1: Ну, Анатолий, у тебя... 37, спасибо. Таким образом определим сегодняшнего финалиста. И да, этот вопрос, он был связан с тобой, потому что мы попросили радиослушателей назвать одного из самых известных спортивных комментаторов Латвии. И твоя фамилия и твое имя фигурировали там. Анатолий, еще раз, ну, формально, неформально, все же хочу поздравить тебя с этим праздником. Ты действительно для нас, для латвийцев в мире спорта, очень важная фигура и персона.
2: Спасибо.
1: Хорошего тебе дня.
2: Вам также. Не хворать.
1: Спасибо, Анатолий Крейпан, студия СВК+. Доброго дня, но я не прощаюсь, у нас еще, ой, много всего разного будет происходить до 11.
0: Коллекция хитов. Золотой запас радио СВК+.

0: Прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан».
1: Сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер слабый, переменных направлений. Днем по стране плюс 20, плюс 25 градусов. В Лепе и Вентспилсе сегодня до плюс 22, в Даугавпилсе Резекне до 20 градусов тепла, в Риге плюс 23-25. С утра возможен дождь, затем без осадков.
0: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан» в Сигулде, Юрмале, Лепае, Тервете и Даугавпилсе.
2: Приезжай в парке Тарзана и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лепае и Даугавпилсе. А также в новых парках Тарзана в Тервете и Лепае в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса родолей, креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на Tarzan.lv.
3: Радио СВХ Плюс.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Из-за снижения НДС на продукты госбюджет Латвии недополучит десятки миллионов евро. Восполнить недостачу придется либо урезая расходы, либо повышая налоги, мнение экономиста. Не менее 13 человек погибло в результате масштабной российской атаки по Киеву минувшей ночью. Реконструкция Земитанского путепровода в Риге еще не закончена, но сегодня там открыли для движения все автомобильные полосы.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Снижение НДС на некоторые продукты, которое начало действовать с 1 июля, за 3 месяца до парламентских выборов, в недалекой перспективе может выйти боком всем налогоплательщикам. Выпавшие из-за этого доходы госбюджета Латвии будут измеряться десятками миллионов евро. И эту недостачу придется компенсировать либо урезанием расходов, либо повышением налогов. С таким мнением выступил главный экономист банка СЭП Дайнис Гашпуйтис. По оценке Министерства финансов, из-за снижения НДС на продукты бюджет недополучит около 15 миллионов евро. При этом есть и другие оценки, вплоть до минус 30 миллионов. Само решение о снижении НДС на отдельные продукты питания Гашпуйтис назвал ограниченным предвыборным реверансом политиков обществу и добавил, что снизить налог на всю еду было бы слишком тяжело для бюджета. Напомню, по решению Кабмина и Сейма с 1 июля в Латвии введена сниженная 12% ставка НДС на хлеб, молоко, свежее мясо птицы и яйца. Эта льгота рассчитана пока на 1 год, до 30 июня 27-го. До этого НДС был снижен также на фрукты и овощи. На большинство остальных товаров продолжает действовать полная ставка налога – 21%. Сегодня в правительстве Латвии собираются обсуждать вопросы кибербезопасности. Заседание созвал премьер Андрис Кулбергс. Поводом стала крупная хакерская атака на госкомпанию «Латвия Свалсмежи». По данным организации СРТЛВ, хакер, стоящий за взломом, слил в сеть 44 гигабайта похищенных данных, и реальный объем украденной информации, скорее всего, еще больше. В опубликованном массиве внутренние документы предприятия, рабочая переписка, данные бизнес-проектов, сертификаты, ключи, пользовательские пароли. В СРТЛВ подчеркивают, что основной удар пришелся именно по самой компании и ее работе. Сейчас Латвия Свалсмежи восстанавливает системы, специалисты отдельно проверяют, не создает ли утечка угрозы для партнеров и других третьих лиц. Компания также обратилась в госинспекцию данных, потому что утечка могла затронуть персональные данные. Не менее 13 человек погибли в результате масштабной российской атаки по Киеву минувшей ночью. По последним данным, более 80 человек получили ранения. Пожарные спасатели зафиксировали последствия обстрела более чем в 30 локациях во всех районах Киева. Сильнее всего пострадала многоэтажка в Дарницком районе. Ее частично разрушило попаданием ракеты. Основной целью атаки стала столица и Киевская область. Также обстрел затронул Днепропетровскую, Полтавскую, Черкасскую, Черниговскую области. Тем временем украинские беспилотники атаковали Нижний Новгород. Там сообщается об одном погибшем и 4 пострадавших. В результате атаки загорелся нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» под Нижним Новгородом в Кстово. Это один из крупнейших НПЗ в России. Латвийская государственная полиция сообщила, что за минувшие сутки она зарегистрировала 112 ДТП по стране. Травмы получили 9 человек, в том числе пешеход и велосипедист. Полиция задержала 8 нетрезвых водителей, начато 3 уголовных.

процесса. За различные нарушения ПДД полицейские оформили 362 административных протокола, в том числе 182 за превышение скорости и один за агрессивное вождение. По сообщению Государственной пожарно-спасательной службы в Резекне на улице Рупней вчера загорелся легковой автомобиль, и человек пострадал, пытаясь потушить машину до прибытия спасателей. В целом, за сутки служба получила 39 вызовов, из них 9 на тушение пожаров, 18 на спасательные работы. Еще 12 вызовов оказались ложными. Сегодня на Заметанском путепроводе в Риге откроют для движения все полосы. В каждом направлении будет по 2 автомобильные полосы и по одной полосе общественного транспорта. Это должно улучшить движение на одном из самых загруженных транспортных узлов города. При этом для пешеходов и велосипедистов путепровод пока останется закрытым. Работы еще продолжаются. Не готовы тротуары, велодорожки, перила, стеклянные защитные стенки и соединения со станцией Заметаны. Еще строятся лестницы, лифты, эскалаторы. Реконструкция Заметанского путепровода началась в ноябре 2024 года. Стоимость работ превышает 24 миллиона евро. Полностью завершить проект планируется к этой осени. Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.

0: Шоу. Люди бодрые. Плюс 105,7. К бодрости, силе и магии.
1: Побольше, побольше, побольше.
0: СВХ плюс.

0: Ищите выгодные полеты AirBaltic? Начните с приложения AirBaltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Kas dara, tiem sanāk. Teledivi ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Teledivi. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
4: Что делает Big Bang?
3: Платит своим клиентам.
4: Big Bang платит своим клиентам?
3: Да, Big Bang платит своим клиентам.
5: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: Jihā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepūras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima. Лай нека не трогто.
7: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
8: СВХ плюс.

0: Ой, друзья, сегодня на самом деле очередной жаркий летний день, 2 июля, четверг, и вокруг да около много о спорте сегодня уже успели поговорить. Недавно гостил у нас, заглянул в гости, можно и так сказать, Анатолий Крейпан. Сегодня Международный день спортивного журналиста и спортивного комментатора. А прямо сейчас продолжаем тему, которую тоже сегодня очень активно обсуждали. Вы даже свои версии предлагали, какие еще необычные правила можно было бы внедрить и правила для необычного формата хоккей 3 на 3. Так вот, более подробно о тех мероприятиях, которые уже 18 и 19 июля будут проходить у нас в столице, расскажут представители. И рада приветствовать Никита Зантман. Сегодня у нас в гостях. Он является основателем этой лиги, этого турнира. И Олег Шишлянников также в гостях, администратор латвийской команды. Никита, Олег, доброе утро.
1: Всем доброе.
2: Доброе утро, да.
0: Спортивные такие. Сами ведь тоже спортом не понаслышке занимаетесь и неотъемлемая часть вашей жизни. Или я не права?
1: Все правильно. Вот Олег, например, он у нас джокер турнира еще помимо того, что он администратор латвийской команды.
0: Ага. Как это амплуа джокера будет проявлять себя, если будет?
2: Если какая-то травма во время турнира будет у какой-то из сборных, у нас будет, получается, 5 человек, которые могут заменить любого травмированного по нужде, да.
0: По нужде. И ты один из таких представителей, который сможет это сделать.
2: Да, да.
0: Хочешь, чтобы такая возможность предоставилась?
2: Можно сыграть, почему нет. Интересное мероприятие, много народу будет. И на такую публику сыграть, почему бы и нет.
0: А вообще первый раз подобный турнир проходит. Всем радиослушателям напомню, речь идет про международный профессиональный турнир 3 на 3. Как правильно, хайп хоккей или вот это все название?
1: Хайп, да, хайп 3 на 3, да.
0: Ага. Почему такое название придумано?
1: Честно, я бы его переделал, просто как-то уже так получилось. Оно
0: как так получилось?
1: На протяжении 5 лет. А я не знаю, просто в голову первое, что вошло, и да, используем его уже до конца.
0: Угу. Так, как возникла идея проводить подобный турнир, и как дошли до того, что уже в июле, через несколько недель, 18-19, 2 дня в арене будет это спортивное мероприятие?
1: Ну, суть была, что мы 5 лет назад поехали на турнир, нас пригласили в Украину, да, поиграть похожее мероприятие. Для нас она была в новинку, и после турнира я понял, что надо попробовать такое в Латвии провести. Сначала это все было, так скажем, по приколу, да, мы делали турниры, но все выросло, что это уже не прикол больше.
0: Угу. Не прикол, все по-серьезному.
1: Да.
0: Помимо самих игр, что еще зрители смогут увидеть 18-19 июля?
1: Помимо, также будут бои на льду, это тоже впервые будет в Европе, да. Такого не проводили, то есть парни в коньках будут между собой выяснять отношения на льду.
0: А парни на коньках будут между собой выяснять отношения. Очень многозначно выглядит. Про правила этого формата расскажите, пожалуйста.
1: Я думаю, Олег может рассказать, он уже играет у нас.
2: Ну да, я с самого начала, в принципе, как только появилось, вот Никита создал это, я с самого начала за его команду, в принципе, всегда и выступаю. А по правилам все предельно просто, как овертайм в хоккее 3 на 3, плюс какие-то маленькие детали там изменены.
0: Какие маленькие детали? Ведь говорят о том, что маленьких деталей, нюансов не бывает, учитывая необычный формат, значит, это важно.
2: Ну, чтобы, получается, ускорить немного процесс игры, чтобы немного зрителям было интереснее, чтобы была более динамичная игра, там, если зашел в зону соперника, то нельзя уже отбрасывать назад, выходить шайбой в свою зону. То есть надо продолжать атаку, стараться до конца, чтобы не было затяжки времени. Вот, это ускоряет процесс игры и делает игру интересней. Вот.
0: Представители из 8 стран будут принимать участие. Какие страны будут представлены?
1: Швеция, Финляндия, Чехия, Словакия, Венгрия, Эстония, Латвия, Германия. Вот. Mm-hmm. Получается, да. И по поводу правил могу добавить, удалений у нас нету. Вместо удаления у нас булит. Булит как совершается? На том, кому свалили, он становится на красной линии шайбой. Все остальные игроки становятся за синей линией. И по свистку он начинает бежать, соответственно, 1-0 против вратаря, и его догоняют все остальные игроки, то есть препятствуют ему.
0: Кто из латвийских спортсменов-хоккеистов будет принимать участие в этом турнире?
1: В общем, это игроки сборной, да, которые на сей момент участвуют в чемпионате мира и Олимпийских играх. Возьмем такие громкие имена, как Траумакс Эдуардс, да, который сегодня подписал контракт с Эдмонтом Ойлерсом, с чем мы его поздравляем. Также Сандис Вилманис, Увис Балинскис, Крастенберг, Зиле, Мамчич, Забусов, Разгалс. Да, и у нас еще, надеюсь, никого не забыл. И еще у нас ждем ответа от Альберта Шмидта, который вот только что недавно подписал контракт с Нью-Йорк Рейнджерсом.
0: Какие-то знаковые имена, которые у всех на слуху из других стран, ты тоже можешь упомянуть, перечислить?
1: Да, Лео Комаров, это такая культовая, я бы сказал, наверное, одна из самых больших звезд Финляндии. Если мы берем шведскую команду, там ребята молодые, они выиграли золото на U20 чемпионате, то есть это большие и будущие имена, так скажем, да, шведского хоккея. Так, кто мне еще там в голову приходит? Йормака из Финляндии. Запомни бы все их фамилии. Но, в общем, да, ребята из хорошего уровня.
0: Хорошего уровня, ребята. Главная цель, если так обобщить вот все мероприятие, главная цель, она в чем заключается? Вот что для вас, как со стороны организаторской, важно донести в плане такого подобного спортивного мероприятия?
1: Ну, самое важное – это развить изначально, да, хоккей 3x3, потому что это в новинку для людей, и дать понять, что это круто, да. Я этот, так скажем, проект называю «Биткоин», когда он на нуле был. Никто не понимает и не до конца верит, да, но потенциал в этом большой. Да, то есть, но игра совсем другая, это другой хоккей, это уже не хоккей 5x5, это 3x3, и там свои правила, свои нюансы, и мы делаем, что у нас нет такого, как регламента, что все должно быть так официально, стабильно, да, имеется в виду в том плане, что у нас мы можем добавлять там, не знаю, во время игры, например, музыка играет, да, то есть, чтобы людям было, они приходили как на праздник, так больше, да, чем на вот, что пришли, все, там, структура игры, там, все дела, и, да.
0: Леонид, вы слышите? Обращаюсь к радиослушателю, который сегодня стал победителем в интерактиве, который проводила, и, кстати, Леонид сможет, получил, а нет, Леонид, вы еще не получили, я еще не успела вам отправить, но у меня тут записочка о том, чтобы не забыть это сделать. Леонид сможет 18 июля отправиться и все это вживую увидеть. Я предлагала радиослушателям сегодня какие-то новые правила, еще дополнительно к тем, которые уже есть. И, кстати, многие версии, они включали в себя варианты петь спортсменам-хоккеистам, танцевать. Вот то, о чем ты, Никита, только что сказал, в плане того, как это неформально происходит, то есть главная цель, чтобы всем было весело, всем было интересно, и с такой точки зрения на это мероприятие посмотреть. Правильно понимаю?
1: Ну да, конечно. То есть в приоритете, чтобы людям понравилось. То есть у нас это... Ну и понятно, что хоккеисты в любом случае приезжают, они будут биться за, так скажем, приз, да, поэтому все приезжают не отдохнуть, а отдать себя на льду, так скажем.
0: Угу. А приз какой?
1: Давайте оставим пока в секрете.
0: А, ладно. Да? Ладно, пообщаемся за эфиром. Может быть, все-таки потом, вернувшись в эфир, сможете хотя бы некую такую завесу приоткрыть, что же у нас как главный приз. 3x3 хоккей. 18-19 июля. Более подробная информация также в интернете. Ищите и будьте с нами.

0: Всем лучи добра! Диана Саула в эфире! Диана Саула в эфире!
1: А в эфире не только я, но и... Никита Зантман, он является основателем лиги турнира. Речь про международный профессиональный турнир «Хоккей 3 на 3» 18-19 июля. Помимо Никиты, сейчас в студии СВХ+, также Олег Шишлянников, администратор латвийской команды. Олег, вопрос тебе. Как для тебя вот это спортивное мероприятие? Ты же, наверное, уже не понаслышке в этом будешь участвовать.
2: Да, я с самого первого года, получается, участвую, сколько уже, 5 лет, наверное, играем этот 3x3 хоккей. Вот, Никита организовал первый турнир, да, 5 лет назад. Мне просто нравится такой формат игры. Ты получаешь удовольствие от игры, то есть ты все время шайбы, у тебя много свободного поля, ты можешь много голов забить, ты можешь большие, хорошие комбинации делать, поэтому... Это такой динамичный хоккей. Зрителям, мне кажется, болельщикам 3 на 3 нынешний, по сравнению с там, как раньше было 4 на 4, это намного интереснее, потому что он тудым-сюдым, как качели, идет хоккей на атаки на ворота постоянные. Вот.
1: Да, ты мне подкинул мысль про песню, которую послушать, про тудым-сюдым. А, так, Никита, к тебе давай возвращаемся. Мероприятие 18-19 июля. Билеты доступны, их можно приобрести. Во сколько там вообще начало? И помимо самих игр, что еще интересного будет происходить?
3: Да, то есть начало у нас как бы, так скажем, официально, оно в 10 утра начинается, но это не значит, что вы приходите в 10 утра, будет выложено расписание в ближайшие дни. У латвийской команды это 2 игры в день, в первый день, и в зависимости, как они сыграют во второй день, да, то есть будет, соответственно, расписание, по расписанию приходите, в любой момент можете выйти, у вас будет, также у нас будет фан-зона, да, где будет, можно перекусить, диджей будет играть, всякие конкурсы, также для детей, там, батуты и всякие принадлежности необходимые, вот, так что это будет больше так, сделаем, назовем это фестивалем, да. И помимо всего, помимо боев и самого хоккея 3 на 3, нас ожидает, также придет мой приятель Судров Сырс, который выступит, исполнит пару песен. Если мы говорим о первой дне, о 18 июля, это первая игра у Латвии ориентировочно будет в 4 часа.
1: И 18 июля, в субботу.
3: 18 июля
1: 4, в 16.
3: 4 часа, да. И также, чтобы было понимание, покупая билет, вы покупаете билет не на один матч, вы покупаете билет на весь день. То есть в любое время вы пришли, ушли, обратно зашли. То есть как вы чувствуете, как вам по кайфу.
1: Угу. Утром ранним во сколько уже можно 18 июля врываться в арену?
3: Ну, в 9, я думаю. В 9 утра уже спокойно можете с завтраком вместе заходить, да, и с утренним кофе.
1: И до вечера.
3: И до вечера.
1: А обед, ужин, там это все будет возможно?
3: Все будет возможно, то есть, да, и покушать выйти, и что кто хочет, да.
1: Так, Никита, Олег, есть ли еще какая-то информация, которую, может быть, мы не успели обговорить, но она также важна в плане хоккея 3 на 3?
2: Приходите просто поддержать латвийскую сборную.
3: Латвийскую команду, назовем ее так.
2: Да, сборную 3 на 3. Вот, да. Посмотрите, хоккей летом, это не так просто, летом его нету, поэтому есть возможность посмотреть ваших любимых кумиров на льду.
1: Угу. Состав латвийской сборной 3 на 3 хоккея, он уже, или когда он будет известен?
3: Не-не, он уже известен, у нас единственный вопрос это с вратарем и вот с Альбертом Шмидтом, который только что, вот сейчас в Америке находится, не знаю, прилетел, еще не прилетел. Это такой еще не до конца решенный вопрос. А так у нас основной состав уже готов, пацаны заряжены, ждут своего момента. Вот вчера мы делали съемку формы, в ближайшее время выйдет он, соответственно, люди смогут посмотреть, как будет выглядеть экипировка латвийской команды.
1: Там что-то необычное?
3: Нет, символически, как всегда, цвета нашего государства, нашего флага, но сделано в таком более стилевом стиле.
1: Угу. А вот пацаны, которые заряжены, имеется в виду наши спортсмены, наши хоккеисты, когда кто из них приезжает, либо кто-то уже в Латвии находится, я к тому, хотелось бы кого-то увидеть, может быть, как раз в преддверии 18-19 июля в студии пришли бы, рассказали что-то. Ведь кумиров всегда хотят услышать и побеседовать.
3: Да, обязательно сделаем. Они, по сути, большинство уже в Латвии находятся. Может быть, кто-то до сих пор там женам отдает данные и где-то отдыхает, но скоро будут обратно.
1: Хорошая формулировка. Скоро будут обратно. Ну что ж, Никита, Олег, спасибо вам за информацию. Спасибо за то, что вы создаете подобные мероприятия. Удачи. Ну, Валентин тут интересуется. Тоже мне такой вопрос задает, сколько билетов. Ищите всю информацию в интернете. Доступно, билеты есть. И 18-19 июля, если у кого-то не было планов, то, пожалуйста, вам спорт может в эти дни выйти на первый план. Спасибо, до новых встреч. Ждем еще в гости.
3: Все, спасибо вам большое, что позвали, да. Все.
2: Спасибо большое.
1: И, как я говорила, недавно был Анатолий Крайпанс, я у него поинтересовалась, его мнение, ну, согласитесь, что важно. Сказал, все хорошо. Ну. Молодцы.
3: Одобрил.
1: Вот честно говоря, мне лично это было важно узнать его точку зрения. Анатолий одобрил. Олег, Никита, спасибо вам, до новых встреч, хорошего дня.
2: Все, спасибо, до свидания.
1: Ну и тудым-сюдым, сам напросился.

0: чемпионаты спорта, в том числе и хоккея 3-3. А вдруг в скором времени вы только такой формат хоккея сможете смотреть? Значит, цель будет достигнута. 10:39, четверг, 2 июля, и завершающая прямая финишная, на которую мы с вами в это время выходим, в плане именно утреннего эфира. Ну, а, конечно, в целом и в продолжении. Наша с вами любимая музыка. С 11 до 15 дневной эфир Полин Кузьмина будет в студии. Сегодня четверг. Так, значит, Анатолий Крайпанс нет. Сегодня больше не придет гость. Это будет пятница, завтра. Далее, вечерний эфир. Помимо этого, все время сопровождение самых актуальных новостей, о которых рассказываем в начале каждого нового часа, о погоде. Но тут есть нюансы. Если посмотреть прогноз в разрезе ближайшей недели, у меня есть подозрение, что не все будет так печально, как это выглядит на данный момент. На данный момент это выглядит дожди. Даже сегодня и уже есть некие просветления в столице. Прогноз о том, что вторая половина дня она будет более солнечной. В Риге, во всяком случае, он действительно может подтвердиться. Ну а пока общение продолжается, я напомню, связь по номеру 25-45-25 в студии. Именно этот номер у нас активным является. И, о да, кто же стал сегодня четвертым финалистом в игре, в конкурсе «Код доступа» на этой неделе? Каждый день определяем одного финалиста, и уже завтра, в пятницу, 3 июля, узнаем, кто станет обладателем двух пригласительных на концерт прекрасной Светланы Лободы. Она в воскресенье выступит в Юрмале. Сегодня финалисткой стала Елена. Я напомню, как это происходило. А это происходило следующим образом, когда Анатолий Крайпанс был в студии, попросила его назвать цифру, которая ему больше нравится, от 30 до 40. Он назвал 37, и правильное сообщение, точнее, сообщение с правильной комбинацией. Сегодня эта комбинация, где у меня? Я уже убрала куда-то. Ну, сами все знаете, мы по правильным прошлись. 3-2-1-1. Та комбинация, которая могла сегодня вас привести ближе к финалу и к получению двух билетов на концерт. Сегодня Елена победила. Елена является четвертым финалистом. В понедельник была Светлана, вторник Игорь, вчера Артур, сегодня Елена. Кто займет место пятого финалиста, конечно, узнаем завтра. Сначала определим пятого финалиста, ну а потом, через некоторое время, узнаем победителя.
1: СВХ+.

0: e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: На улице жарко? Освежись вместе с Euronics. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense No Frost стоит всего 399 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
2: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
3: Можно, можно. Если надо, очень то можно.
2: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
4: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
5: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: SVH+. Zodiet,
7: kā

0: Так, кто пишет? Геннадий пишет о том, что въекопился, уже льет. И это вам не так, чтобы летний дождик моросит. Во всяком случае, у меня подобное впечатление. Геннадий, именно такое впечатление у меня создается. Моросил дождик в Риге ранним утром, об этом я говорила, потому что это поменяло очень даже радикально картину раннего утра. Я сравнивал со вчерашним днем, когда аромат цветущей липы был вовсю ощутим. Сегодня дождик моросил, и уже как-то все было в другом. Немного и цвете, и аромате, и так далее. Все, что к этому летнему периоду прилагается и по факту относится. За мной не только должок Леониду, который ждет билеты на хоккей 3-3 18 июля. Леонид... записано. Может быть, как раз во время следующей музыкальной композиции я это и сделаю. Далее за мной должок по поводу кино. Обещала, что кого-нибудь сегодня отправлю. Но раз уж мне не удалось, сегодня очень насыщенным выдался утренний эфир, Международный день спортивного журналиста, 2 июля отмечается. Поэтому о спорте сегодня пришлось по определению много разного говорить, рассказывать. Вы в том числе участвовали. Поэтому кино, оно никуда не пропадет. Жду Полину Кузьмину, в скором времени появится, и передам ей эту эстафетную палочку.
1: Все великие люди бывали на дне. Ае, ае, Стив Джобс, Достоевский, даже Канье.
2: СВХ.

0: чтобы потом кинуть кости в Каен. Ае, ае, все великие люди бывали на дне. Ае, ае, Стив Джобс, Достоевский, даже
1: Каен. Предложение руки и сердца на высоте птичьего полета завершилось для влюбленных арестом. Речь про то, как экстремалы устроили дерзкую акцию на высоте 443 метра. Забрались они на самый шпиль знаменитого нью-йоркского небоскреба Empire State Building. Около полудня пара в масках закрепила на конструкции огромный баннер с призывом к миру. Текст на этом полотне гласил, что мир наступит тогда, когда любовь окажется сильнее жажды власти. Ну, согласитесь, в принципе, как бы идея неплохая. Да и сам способ, как они решились это все сделать и привлечь к себе внимание, тоже неплохой. Так сказать, для любителей адреналина. Полину видела, она почему-то закрыла дверь в студию. Не знаю, наверное, не хочет меня слышать. Пойду схожу за ней. Ну а пока гости из будущего и не любовь.
2: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
3: СВХ плюс.

0: Лето.
1: Лето,
0: которое можно слушать.
2: Лето.
1: Лето.
2: На плюсе. На плюсе.
3: Полин, привет.
4: Привет, здравствуй.
3: Как относишься к спорту?
4: К спорту в данный момент больше смотрю и наблюдаю за спортивными мероприятиями, но сама, конечно, хотела бы возобновить вот это приятное. Я даже сходила, пошла в спортзал, купила, оформила абонемент, и тут встретила в спортзале одноклассницу, которую не видела 100 лет, по-моему, и, ну, мне стыдно признаться, но поход в спортзал завершился там же, чуть повыше, на террасе, в одном ресторанчике.
3: Я уж хотела тебе дать совет. Если вдруг не знаешь, с какой стороны к спорту подойти, то, возможно, надо мнение спросить и совета у Анатолия Крайпанца. Он, кстати, сегодня приходил в гости.
4: Сегодня же праздник, да, у журналистов?
3: Международный день спортивного журналиста.
4: Да, поздравляем Анатолия. Анатолий – это наша гордость. Человек, который знает про спорт все.
3: Еще сегодня открыли такой необычный формат — хоккей 3 на 3. Слышала?
4: Да, да, я же это читала. Там помимо хоккея еще какой-то махач будет там на льду. Нет, у них еще файтс.
3: Вот, кстати, я просто...
4: Айс-файтс.
3: Они тут были представители с организаторской стороны.
4: Симпатичные?
3: Да.
4: А чего ж они ушли? Надо было их закрыть здесь, в студии.
3: Я была в этот момент озадачена совершенно другими, знаешь, техническими нюансами, чтобы все было слышно и видно в том числе, и главное...
4: Они на коньках сюда прям прикатили?
3: Вот жаль, что нет. Ну, я сегодня в эфире устраивала интерактив, предлагала радиослушателям какие-то правила новые внедрить в этот формат 3 на 3. Ну, то есть помочь организации. Не, было много крутых версий, и я двоих. Я Илону отправила на хоккей 19 июля, и Леониду еще как дополнительный бонус. А знаешь, почему решила Леониду дать дополнительный бонус? Сегодня, оказывается, и день сюрпризов. Вот такой вот сюрприз для Леонида в этом случае.
4: Ты добрая сегодня.
3: Я добрая, хорошая. И самое главное, что я тебе, Полин, оставляю билеты в кино уже завтрашнего дня. Премьера в кинотеатре.
4: А я могу разыграть их.
3: Ты не можешь, ты должна их разыграть.
4: Все, обязательно. Слышали? Будем в конкурс играть.
3: Триллер на выживание. Называется «Пасть».
4: Это практически с утра вот я встаю, у меня такой триллер начинается.
3: Говорится, что безжалостный темп в этом фильме, максимальная доза адреналина. Я про одну такую парочку и любителей адреналина только что тоже рассказывала. «Пасть» с 3 июля завтрашнего дня на Apollo Kino. Передаю тебе билеты.
4: Спасибо, название фееричное.
3: Лови.
4: Все, хорошо.
3: Полин Кузьмина с 11 до 15 встречайте. Ну, а у меня только одно пожелание. Полноценно провести этот день. Четверг, 2 июля. Услышимся в утреннем эфире завтра. В понедельник, 6-го, уже Володя вернется. Завтра мы должны с вами достойно с 7 до 11. Но, впрочем, со своей стороны постараюсь. Всем хорошего продолжения. Пока, друзья, с 7 до 11. С вами вместе была Диана Саула. До встречи!

0: Сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер слабый, переменных направлений. Днем по стране от 20 до 25 градусов тепла. В Лепае Вентспилсе до плюс 22, в Даугавпилсе Резекне до 20 градусов, в Риге плюс 23-25.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 11 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Из-за снижения НДС на продукты госбюджет Латвии недополучит десятки миллионов евро. Восполнять недостачу придется, либо урезая расходы, либо повышая налоги. Мнение экономиста. Руководство принадлежащего государству Рижского русского театра Чехова обнаружило серьезные противоречия в действиях нового министра культуры Латвии, который издал распоряжение об исключении русского языка из публичной коммуникации всех учреждений Минкульта. Сегодня на Заметанском путепроводе в Риге откроют для движения все полосы.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Снижение налога на добавленную стоимость на некоторые продукты, которое начало действовать с 1 июля, за 3 месяца до парламентских выборов, в недалекой перспективе может выйти боком всем латвийским налогоплательщикам. Выпавшие из-за этого доходы госбюджета будут измеряться десятками миллионов евро. И эту недостачу правительству придется компенсировать либо урезанием расходов, либо повышением налогов. С таким мнением выступил главный экономист банка СЭП Дайнис Гашпуйтис. По оценке Министерства финансов, из-за снижения НДС на некоторые продукты питания бюджет недополучит около 15 миллионов евро. При этом есть и другие оценки, вплоть до минус 30 миллионов. Экономист считает, что реальная сумма, скорее всего, окажется именно в этом диапазоне – от 15 до 30 миллионов евро. Само решение о снижении НДС на отдельные продукты питания Гашпуйтис назвал ограниченным предвыборным реверансом политиков обществу и добавил, что снизить налог на всю еду было бы слишком тяжело для бюджета. Напомню, по решению Кабмина и Сейма с 1 июля в Латвии введена сниженная 12% ставка НДС на хлеб, молоко, свежее мясо птицы и яйца. Эта льгота рассчитана пока на один год, до 30 июня 2027. До этого НДС был снижен также на фрукты и овощи. На большинство остальных товаров, продовольственных товаров, продолжает действовать полная ставка налога 21%. Не менее 13 человек погибло и более 80 получили ранения в результате масштабной российской атаки по Киеву минувшей ночью. Пожарные спасатели зафиксировали последствия обстрела более чем в 30 локациях во всех районах украинской столицы. Сильнее всего пострадала многоэтажка в Дарницком районе. Ее частично разрушило попаданием ракеты. Основной целью атаки стал Киев и Киевская область. Также обстрел затронул Днепропетровскую, Полтавскую, Черкасскую, Черниговскую области. Тем временем украинские беспилотники атаковали Нижний Новгород. Там сообщается об одном погибшем и 3 пострадавших. В результате атаки загорелся нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» под Нижним Новгородом в Кстово. Это один из крупнейших НПЗ в России. Руководство принадлежащего государству Рижского русского театра имени Михаила Чехова обнаружило серьезные противоречия в действиях нового министра культуры Латвии, представителя национального объединения ВИСУ Латвии ТБЛ ННК Науриса Пунтулиса. Директор театра Дана Бьорк пишет в открытом письме, что распоряжение министра об исключении русского языка из публичной коммуникации учреждений Минкульта идет вразрез с документами, которые регулируют работу театра. Среди них распоряжение Кабинета министров 2022 года о сохранении государственного участия в театре. Его подписали тогдашний премьер Кришинис Каринш и сам Наурис Пунтулис, который тогда уже был министром культуры. В письме Даны Бьорк говорится, что новые требования политика противоречат задачам театра, которые делегированы ему самим государством в лице Минкульта. Вовлекать зрителей из числа нацменьшинств в культурное пространство Латвии, способствовать интеграции общества и межкультурному диалогу. По мнению руководства театра, Пунтулис фактически пытается ввести запрет на информирование аудитории на русском языке, а такое ограничение основных прав нельзя вводить внутренним административным приказом министра. Бьорк также напоминает, что Конституционный суд Латвии своим решением от 30 марта этого года дал Сейму срок до 1 мая 2027, чтобы найти баланс между защитой латышского языка, правами национальных меньшинств и интересами государственной безопасности. Напомню, согласно распоряжению Пунтулиса, все подведомственные учреждения Министерства культуры должны убрать русский язык с сайтов, из рекламы, из своих стратегий, международных мероприятий и других публичных материалов, связанных с работой. Для театра Чехова это означает, что информацию о спектаклях, билетах, правилах посещения и других практических вещах больше нельзя давать по-русски. Сами спектакли указ Пунтулиса не затрагивают.

оправдывает, если оригинал произведения написан на русском. Требование министра надо выполнить до 30 июля. Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 112 ДТП. Травмы получили 9 человек, в том числе один пешеход и один велосипедист. Полиция задержала 8 нетрезвых водителей, начато 3 уголовных процесса. За различные нарушения ПДД полицейские вчера оформили 362 административных протокола, из них 182 за превышение скорости и один за агрессивное вождение. Вчера в Резекне на улице Рупницас загорелся легковой автомобиль, и человек пострадал, пытаясь потушить машину до прибытия спасателей. Пожарно-спасательная служба сообщает, что в целом за сутки она получила 39 вызовов. 9 на тушение пожаров, 18 на спасательные работы, еще 12 вызовов были ложными. Спасатели также тушили крупный пожар в хозпостройке в Дзеловской волости под Маданой и пожар повышенной опасности в производственном здании в Риге на улице Царниковас. Сегодня на Заметанском путепроводе в Риге откроют для движения все полосы. В каждом направлении будет по 2 автомобильные полосы и по 1 полосе общественного транспорта. Это должно улучшить движение на одном из самых загруженных транспортных узлов города. При этом для пешеходов и велосипедистов путепровод пока останется закрытым. Работы еще продолжаются. Не готовы тротуары, велодорожки, перила, стеклянные защитные стенки и соединения со станцией Заметаны. Еще строятся лестницы, лифты и эскалаторы. Реконструкция Заметанского путепровода началась в ноябре 2024 года. Стоимость работ превышает 24 миллиона евро. Полностью завершить проект планируется к этой осени. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: день, лабден всем. 2 июля на календаре, четверг сегодня. За окном дождливо, что-то там накрапывает, может усилиться, поэтому зонтики обязательно возьмите с собой, чтобы не промокнуть. Ну и погода такая, мне кажется, знаете, как напоминание того, что лето в Латвии — это не только яркое солнышко, но и вот этот свежий воздух после дождя. На самом деле сейчас, когда на трамвае приехала на работу и прошлась тут, специально вышла на одну остановку позже, чтобы пройтись и прогуляться, и вот этот действительно свежий воздух после дождя — ни с чем не сравнимое ощущение свежести, легкости. Сразу какая-то голова такая ясная становится. И зелень становится же еще более такой насыщенной, очень красивой. Поэтому отличный повод, мне кажется, сбавить немножко темпы, тоже получить удовольствие. И от такой погоды хочу пожелать всем, чтобы этот четверг подарил вам хорошее настроение, удачные встречи и как можно больше приятных моментов. А для меня очень приятен тот момент, что мы с вами опять сегодня встретились. И помните, была такая, есть такая поговорка: после дождичка в четверг, вот когда ты якобы откладываешь принятие важных решений, сегодня как раз-таки пора начинать делать. Четверг у нас с дождичком, но тем не менее с солнечным настроением.
1: СВХ+.

0: 8 Черепан, детка. 1:21. Радиостанция Суха Плюс. Всем привет отдельно, кто уже пишет на номер 25452525. Этот телефон и канал связи вам пригодится не только для приветов, но и, например, для дорожной информации. Или обязательно устрою конкурс. У меня есть 2 билета в кино на фильм «Пасть». Пасть, большая пасть. Хочет всех съесть там. Но об этом немножечко позже. Пока большой привет Сергею. Также Любовь, наша постоянная радиослушательница, всегда присылает яркие, красивые картинки. Спасибо вам большое за внимание. И вот Артур, кстати, пишет нам: всем привет. У воздуха после дождя есть название Петрикор. Да, вы абсолютно правы, Артур. И вот после сегодняшнего дождика, я думаю, что многие почувствовали тот самый удивительно приятный аромат, у которого, как вы правильно отметили, есть название Петрикор. Это запах земли после дождя, который создают почвенные бактерии и природные масла растений. Получается запах свежести после летнего дождя. Это, знаете, не просто романтика, а даже настоящая химия природы. Ну, между нами и природой вот возникает эта химия. Да, сегодня в Латвии переменная облачность и осадки в виде дождя. Ветер слабый, в переменных направлениях. Днем по стране от +20 до +25. В Лепе и Венспилсе до +22. В Даугавпилсе и Резекне до +20. В Риге 23-25. Возможен дождик, но во второй половине дня должно якобы, если поверить синоптикам, распогодиться и даже выглянуть солнце.
1: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
2: СВХ Плюс.

28 минут. Ну и кого дождик еще радует? Конечно, грибников, потому что после дождей самое время заглянуть в лес, прочесать. И вот люди, грибники, которые знают, когда тепло и достаточно влаги, начинается настоящий сезон тихой охоты. Так что, возможно, уже в ближайшие выходные корзинки ваши еще более будут наполнены лисичками, подберезовиками, белыми грибами и другими опятами, маслятами. Но, кстати, есть в наших лесах и совсем необычные находки. Биологи рассказывают, что в Латвии все чаще встречаются грибы-переселенцы из Северной Америки. Помимо уже известного канадского боровика, появился еще один очень экзотический вид мутинус равенеля. Ну, в общем, его в народе называют вонючим сморчком. Вот этот гриб. Узнать его можно даже с закрытыми глазами. Сначала ощущается резкий запах, напоминающий что-то разлагающееся. И только потом становится понятно, откуда он идет. Выглядит этот гриб-сморчок пахучий тоже необычно. Сначала появляется светлое яйцо, а затем из него вырастает длинный яркий отросток, покрытый слизью. Это все, я баба-ягой сейчас чувствую. Это все природа придумала не случайно. Сильный запах привлекает мух. Они поедают слизь, разносят на лапках споры, и гриб таким образом расселяется по всему лесу. Прошу прощения, сейчас кто-то там едет в машине, какой-то бутерброд жует или отправился уже так рано на обеденный перерыв. Я не специально, а просто хотела рассказать про этот гриб. Вот. Ну и порадоваться за грибников, которые, повторюсь, смогут в ближайшие выходные больше грибов набрать. Ну а вы, если во время прогулки почувствуете очень такой странный запах, вот, возможно, перед вами именно этот необычный гриб. Вот пока разговаривала уже параллельно, мне Светлана прислала тут корзинку с лисичками и другими грибочками, по-моему, сыроежки здесь, да. Вот. А, и написала, было, стало. Было вот в корзинке, а стало с картошечкой жареной. Вкусно вам там было. 11:31. Мы давайте продолжим слушать музыку. И, девчонки, специально для вас.

0: для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг на радио, которая...

0: Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
2: «Крака!
1: Дил!»
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
4: Ценолом «Юск» удивляет ценами. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, одеялах, подушках, шторах, матрасах и других популярных товарах. Покупай также на «Юск.ЛВ».
5: Salgas sāļais krekariņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekariem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
6: Salga. Brīļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brīlēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
7: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
8: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм 2,29. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И обезжиренный творог 500 грамм с Lidl Plus €85. Lidl стоит того!
9: СВХ плюс.

ты потанцевали, как в настоящем ночном клубе, но пока у нас день. Сообщение от наших радиослушателей. Вот некоторые мне присылают свою добычу, грибы, которые уже удалось собрать. Эту тему мы как-то подняли в рамках этого часа, но погода способствует. Так, Леонид пишет: «Добрый день, меня дождь тоже радует. Наконец, жары нет. Сейчас держу путь на тренировку». Ух ты, какой вы молодец, Леонид. Ну, накачайте себе что-нибудь там, сикс-пэк или что там, кубики, рубики, всякие разные бицепсы, трицепсы. Ян пишет, вот тоже это про грибы мы говорили, вспомните историю про медведя, который напал на грибника под Тукумсом. Теперь страшно идти в лес по грибы. Надо брать с собой арбалет. Да, ну или ходить большой компанией, там шуметь, говорят, что лучшая защита, безусловно, это вообще не допустить неожиданной встречи с медведем. Но он-то нас не спрашивает, где ему там гулять, правильно? Шуметь нужно, уверяют вот лесники во время прогулки даже за грибами, особенно в густом лесу. И тогда якобы медведь, скорее всего, сам уйдет подальше задолго до того, как вы его увидите. Также не рекомендуется, кстати, залезать на дерево, потому что многие думают, что могут там спастись на ветке, но в случае лесника у нас в Латвии ему-то повезло. А на самом деле многие медведи отлично лазают по всем этим деревьям, и можно неожиданно получить такого очень неприятного соседа рядом на второй ветке. Ладно, не будем говорить, какие тут страшилки. Страшилки у нас будут немножко позже, когда я предложу вам поучаствовать в конкурсе и разыграю 2 пригласительных билета на фильм «Пасть». Да, вот мне Дианочка Саула их оставила. Кто любит, вот поклонники жанра ужасов, мне кажется, что для вас это станет настоящим испытанием. Даже вот для тех, кто любит, только для зрителей с самыми крепкими нервами.

0: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
2: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Путь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
3: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.

Дождичка в четверг, солнце вроде бы начинает показываться из-за туч. Или это у меня личное какое-то тут озарение случилось? Нет, что-то посветлело. Но, тем не менее, тему грибов мы сегодня развиваем. И также тему медведей, которого не очень-то хотелось бы, если пойдешь по эти грибы, встретить. Андрей вот пишет, что знаете, что самое главное, если вы с другом идете по лесу и встретили медведя? Самое главное, чтобы вы бегали быстрее вашего друга. Ну да, такой тут черный юморочек у вас, Андрюш, спасибо. Эдгар пишет: «Добрый день, срываю обои в детской и слушаю вас. Спасибо вам за компанию, поднимайте настроение, люблю ваше радио. А мы вас любим, дорогие слушатели». Кстати, Эдгар, вот новость буквально для вас. Оказывается, небольшой ремонт может быть полезен не только для квартиры, но и для настроения. Исследования показывают, что люди, которые самостоятельно красят стены, вот или как вы, обрывают обои, собирают мебель, обновляют интерьер или мастерят что-то своими руками, нередко чувствуют себя счастливее и спокойнее. Все дело в том, что во время такой работы человек сразу видит результат своих усилий, а это повышает чувство удовлетворения, снижает уровень стресса. Поэтому вот если за окном не такая погода, там дождливо, да или время просто пришло что-то обновить, наверное, можно действительно, наконец, ну, если не кардинально, то повесить, может быть, прибить ту самую полочку, купить какую-нибудь новую вазочку или сделать небольшую перестановку, не знаю, там, покрасить табуретку. Ну, иногда хорошее настроение начинается с чего-то такого вроде бы незначительного. Всем успехов, всем удачи. И у нас уже как-то быстро пролетел первый час общения. Скоро здесь появится Алексей Новак. Новости. А мы встретимся сразу после. Не переключайтесь. Красивые слова, самые слова. И прощай, говоря. СВХ+.

0: прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан».
1: Сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков, ветер слабый в переменных направлений, днем по стране от 20 до 25 градусов тепла. Лепая Вентспилс до плюс 22, Даугавпилс Резекне до плюс 20 градусов, в Риге плюс 23-25.
0: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан» в Сигулде, Юрмале, Лепае, Тервете и Даугавпилсе.
2: Приезжай в парке Тарзана и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лепае и Даугавпилсе. А также в новых парках Тарзана в Тервете и Лепае в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса родолей, креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на Tarzan.lv.
3: Радио СВХ Плюс.

0: человек.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Не менее 17 человек погибло и более 90 получили ранения в результате масштабной российской атаки по Киеву минувшей ночью. По сообщению городских властей, последствия обстрела зафиксированы более чем в 30 локациях во всех районах украинской столицы. Сильнее всего пострадала многоэтажка в Дарницком районе. Ее частично разрушило попаданием ракеты. Основной целью атаки стал Киев и Киевская область. Также обстрел затронул Днепропетровскую, Полтавскую, Черкасскую, Черниговскую области. Тем временем украинские беспилотники атаковали Нижний Новгород. Там сообщается об одном погибшем и четырех пострадавших. В результате атаки загорелся нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» под Нижним Новгородом в Кстово. Это один из крупнейших НПЗ в России. Руководство принадлежащего государству Рижского русского театра имени Михаила Чехова обнаружило серьезные противоречия в действиях нового министра культуры Латвии, представителя национального объединения Наурица Пунтулыса. Директор театра Дана Бьорк пишет в открытом письме, что распоряжение министра об исключении русского языка из публичной коммуникации учреждений Минкульта идет вразрез с документами, которые регулируют работу театра. Среди них распоряжение Кабинета министров 2022 года о сохранении государственного участия в театре. Его подписали тогдашний премьер Криши Нискаринш и сам Наурис Пунтулис, который тогда уже был министром культуры. В письме Даны Бьорк говорится, что новые требования политика противоречат задачам театра, которые делегированы ему самим государством в лице Минкульта – вовлекать зрителей из числа нацменьшинств в культурное пространство Латвии, способствовать интеграции общества и межкультурному диалогу. По мнению руководства театра, Пунтулис фактически пытается ввести запрет на информирование аудитории на русском языке, а также такое ограничение основных прав нельзя вводить внутренним административным указом министра. Бьорк также напоминает, что Конституционный суд Латвии своим решением от 30 марта этого года дал ему срок до 1 мая 2027, чтобы найти баланс между защитой латышского языка, правами нацменьшинств и интересами госбезопасности. Директор театра подчеркивает, что театр соблюдает закон о госязыке и не обращается к обществу только на русском. Напомню, согласно распоряжению Пунтулиса, все подведомственные учреждения Министерства культуры должны убрать русский язык с сайтов, из рекламы, из своих стратегий, международных мероприятий и других публичных материалов, связанных с работой. Для театра Чехова это означает, что информацию о спектаклях, билетах, правилах посещения и других практических вещах больше нельзя давать по-русски. Сами спектакли указ Пунтулиса при этом не затрагивает, если оригинал произведения написан на русском языке. Требования министра надо выполнить до 30 июля. Снижение НДС на некоторые продукты, которое начало действовать в Латвии с 1 июля, за 3 месяца до парламентских выборов, в недалекой перспективе может выйти боком всем налогоплательщикам. Выпавшие из-за этого доходы госбюджета будут измеряться десятками миллионов евро, и эту недостачу правительству придется компенсировать либо урезанием расходов, либо повышением налогов. С таким мнением выступил главный экономист банка СЭП Дайнис Гашпуйтис. По оценке Министерства финансов, из-за снижения НДС на продукты бюджет недополучит около 15 миллионов евро. Есть и другие оценки, вплоть до минус 30 миллионов. Само решение о снижении НДС на отдельные продукты питания Гашпуйтис назвал ограниченным предвыборным реверансом политиков обществу. Ограниченным, потому что снизить налог на всю еду было бы слишком тяжело для бюджета. Напомню, по решению Кабмина и Сейма с 1 июля в Латвии введена сниженная 12% ставка НДС на хлеб, молоко, свежее мясо птицы и яйца. Эта льгота рассчитана пока на один год, до 30 июня 2027-го. До этого НДС был снижен также на фрукты, овощи, ягоды. На большинство остальных продовольственных товаров продолжает действовать полная ставка налога – 21%. Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 112 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 9 человек, в том числе пешеход и велосипедист. Полиция задержала 8 нетрезвых водителей и начато 3 уголовных процесса. За различные нарушения ПДД полиция оформила за сутки 362 административных протокола, из которых 182 за превышение скорости, 1 за агрессивное вождение. В Резекне на улице Рупницас вчера загорелся легковой автомобиль, и человек пострадал, пытаясь потушить машину до прибытия спасателей самостоятельно. Пожарно-спасательная служба сообщает, что всего за сутки получила 39 вызовов, из них 9 на тушение пожаров, 18 на спасательные работы, еще 12 вызовов оказались ложными. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.
2: Да, тут.

0: предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето.

человека по жизни. Сейчас ты интересуешься, а кто ты по знаку зодиака? Я, признаться, не особо в этом верю, но есть люди, которые действительно очень там за этим следят, какие-то высчитывают, рассчитывают карты. Вообще, в астрологии считается, что наибольшая совместимость часто возникает между знаками одной стихии или дополняющих стихий. Но это скорее такие обобщенные тенденции для развлечения, а не строгие правила, но тем не менее, самые такие совместимые, пары совместимости. Огонь. Это Овен плюс Лев. Яркий союз двух лидеров. Много энергии и страсти. Лев плюс Стрелец. Легкость, юмор, общие цели. Овен плюс Стрелец. Активность, приключения и минимум скуки. Дальше идет у нас Земля. Телец плюс Дева. Стабильность, надежность, спокойное счастье, так скажем. Дева плюс Козерог. Практичность, общие цели и дисциплина. И Телец плюс Козерог. Крепкий союз, ориентированный на результат. Стихия воздуха. Здесь близнецы, весы и водолеи. Близнецы плюс весы – это легкое общение, романтика, интеллектуальная связь. Весы плюс водолей – свобода идеи, дружба и партнерство. Близнецы плюс водолей – много общения, нестандартное мышление. Ну и вода у нас осталась. Рак, скорпион, рыбы. Рак плюс рыбы – эмоциональная глубина, забота, интуитивная связь. Скорпион плюс рыбы – хороший союз, сильная эмоциональная и духовная привязанность. И рак плюс скорпион – страсть и привязанность, ну, иногда эмоциональные качели. Мне кажется, эмоциональные качели присутствуют абсолютно в любой паре, а если не присутствуют, то как-то странновато. Хотя люди разные по темпераменту, конечно. И есть ведь кто сразу любит выяснять отношения, нужно все высказать, накричать друг на друга, потом страстно помириться. А есть такие молчуны, которые наоборот, ах так, вот что-то приключилось, и уходят люди в себя, не разговаривают там неделями. Я, наверное, все-таки за первый вариант. Мне лучше все сразу выяснить, для того, чтобы понять в очередной раз, что кто виноват. Ну, конечно же, сама виновата, часто бывает. 12 часов и 12 минут. Надеюсь, наши гороскопы с вашими совпадают. Работаю абсолютно для всех стихий. И вода, и воздух, и земля, и, конечно, огонь. 1, 2, 3, go!

случаях то опять скрывается, но, насколько я понимаю, синоптики, во всяком случае, в столице не обещают дождика уже во второй половине дня и вообще в целом по стране без существенных осадков. Однако в пятницу, завтра с запада страну пересечет зона осадков уже более обширных, не так, как сегодня чуть там покапало, а уже будут более обильные. Во многих регионах пройдут дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. В выходные дни сохранится также дождливая погода. Станет сравнительно прохладнее. Максимальная температура воздуха в дневное время в основном составит от плюс 19 до плюс 24 градусов. А в начале следующей недели воздух днем не прогреется выше плюс 18, плюс 20. В это время, конечно, я хочу пожелать многим приятного аппетита. Я солидарна с учеными, которые отмечают, что идеальное время для обеда как раз-таки приходится примерно на период с 12 до 14. А в это время у большинства людей, естественно, снижается уровень энергии. Организм сам подсказывает, что пора сделать паузу и восполнить запасы. Если обед откладывать слишком поздно, ближе к 15-16, это может привести к переедам. Вечером и скачкам сахара в крови, а вот слишком ранний обед, наоборот, иногда они дают организму нормально дотянуть до ужина, и появляется лишний перекус. Интересно, что врачи также советуют по возможности придерживаться стабильного графика, обедать в одно и то же время, каждый день. Это помогает лучше работать, пищеварению и даже улучшает концентрацию. В общем, еще раз приятного вам аппетита!

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ плюс.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Четверг, 2 июля на календаре, 12:30. Ну и сегодня много интересных и приятных поводов для того, чтобы отметить. Вот начну с самого душевного. Сегодня Всемирный день собаки. Отличный повод вспомнить, что собака уже тысячи лет считается самым верным другом человека. Ученые говорят, что общение с питомцем снижает уровень стресса, а всего 10-15 минут, проведенных с собакой, помогают организму вырабатывать гормон радости, окситоцин. Поэтому, если дома вас встречает хвостатый друг, то обязательно уделите ему сегодня чуть больше внимания. Есть сегодня очень необычный праздник, называется он «День сюрпризов». Об этом вот Диана Саула в том числе рассказывала с утра. Совсем вот не обязательно готовить что-то грандиозное, да, но иногда достаточно неожиданно там позвонить близкому человеку, угостить кофе или, может быть, какую-нибудь зефирку принести домой или букетик цветов. Или доброе слово, тоже своего рода сюрприз. Сладкоежкам есть чем все это дело отметить, потому что сегодня день малинового чизкейка. Классический чизкейк придумали еще в Древней Греции, а вот сочетание нежного сливочного сыра и свежей малины сегодня считается одним из самых популярных десертов в мире. И, конечно, вот тоже мы это и об этом говорили, и отмечаем Международный день спортивного журналиста. Именно благодаря этим людям мы переживаем победы любимых команд, узнаем истории великих чемпионов и ощущаем атмосферу соревнований, даже находясь далеко от стадионов. Поэтому сегодня еще раз хочется поздравить нашего любимого коллегу, спортивного журналиста Анатолия Крейпанса. С утра вот он гостил, в том числе забежал на чашечку кофе к нам сюда в эфир. Ну, а завтра все по плану. Завтра пятница, поэтому в 11:30 не пропустите футбольную 10-минутку в эфире СВХ+. Вместе с Анатолием Крейпансом.

0: там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: Маруся.
1: Привет, СВХ+. Это Лобода. И уже в это воскресенье в Дзинтере состоится мой сольный концерт. Очень жду нашей встречи. Обожаю наши концерты. Они всегда такие душевные, такие зажигательные. А давайте оторвемся, как всегда, насладимся друг другом и просто кайфанем. Лето на носу. Хочется наслаждаться каждым моментом. До скорых встреч, друзья.
2: СВХ+.

0: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Ну как, жарко? Потеешь? Кондиционеры Mitsubishi Electric знают, как справиться с летом. Пока солнце печет, Mitsubishi Electric дарит вашему дому прохладу, комфорт и приятный климат. Снаружи плюс 30. Mitsubishi Electric к этому готов. Прохлада без лишнего стресса. Комфорт каждый день. Не потей. Действуй сейчас. Зайди и посмотри на EcoDan.lv.
2: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepūras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
4: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: 12 часов и 43 минуты. Всем отличного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Очень бы хотелось, чтобы лето нам приносило исключительно позитив, и мы чувствовали себя отлично, не было бы никаких травм. Поэтому сейчас я хочу затронуть такую очень важную тему, потому что врачи уже бьют тревогу. Очень многие дети необдуманно катаются на электросамокатах, прыгают на батутах, на велосипедах ездят и получают травмы. Понятно, что электросамокат сегодня для многих это такой обычный городской транспорт, очень быстро можно доехать из пункта А в пункт Б, удобно, особенно летом, особенно когда светит солнышко, но врачи все чаще напоминают, вместе с популярностью растет и количество травм, причем растет количество серьезных травм. Глава Центра неотложной медицины детской клинической университетской больницы Маркс Ронис считает, что управлять электросамокатом – это огромная ответственность. По его мнению, подросткам особенно зачастую не хватает жизненного опыта, чтобы правильно оценить дорожную ситуацию. Поэтому возрастные ограничения стоит сделать строже. Примерно так же, как мы не разрешаем садиться за руль автомобиля до совершеннолетия. Причем это не только латвийская тема. Во многих европейских городах правила для электросамокатов уже ужесточают, ограничивают скорость, меняют правила движения. Где-то вовсе отказываются от таких прокатных именно самокатов, да? Все потому, что число аварий и травм, увы, продолжает расти и расти. Речь, кстати, не только о детях. В отделение неотложной помощи регулярно поступают и взрослые с переломами, ушибами и серьезными травмами головы после падения с электросамокатов. Интересно, что врач привел еще один пример. Во многих странах очень строго относятся к домашним батутам, потому что больше всего травм дети как раз-таки получают на них. Ну вот если брать летние развлечения. Установка батутов во многих странах серьезно ограничена. Где-то за нарушение правил предусмотрена ответственность. Причина та же – слишком высокий риск тяжелых травм, особенно у детей. Ну, в общем, мысль понятна и проста. Давайте будем внимательнее. Может быть, еще раз стоит родителям провести разъяснительные какие-то разговоры с детьми. Тем не менее, помню, там вот и запрещают же вдвоем передвигаться на одном электросамокате. Все равно практически каждый день я вижу ситуацию, когда по два человека им управляют. Особенно меня возмущает, когда, например, взрослый мужчина, папа, впереди, ну, как на одном электросамокате, у него ребенок, там дочка или сын. Вот эти люди меня вообще пугают, если честно. Все ли у них в порядке вообще с головой, я извиняюсь. Потому что очень опасно, учитывая наши дороги, когда бывают и ямки, попасть колесом и получить травму, это уж, увы, такое может произойти. В общем, давайте будем следить за безопасностью на дороге и будем очень внимательными за рулем любого транспортного средства. 12 часов и 46 минут, ну а лето на СВХ Плюс продолжается.
1: Пирожное или мороженое?
2: Мороженое.
1: На палочке или в стаканчике?
2: В стаканчике.
1: На солнце или в тенечке?
2: В тенечке.
1: Под радио СВХ Плюс или...
2: Какое или? Подай СВХ Плюс.

0: te par karstu, te par augstu.
1: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
3: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Плюс нас объединяет. Хочу сейчас передать привет нашим радиослушателям за рубежом, в частности Елене, которая слушает нас, находясь в Великобритании, в славном городе Лондон. Леночка, большое вам hello и всего самого прекрасного. Еще один час пролетел незаметно. В рамках следующего хочу разыграть два билета на фильм ужасов, который называется «Пасть». Ну, вот так вот перевели. Вообще называется он «Hungry», но тем не менее «Пасть». Идеальная поездка на выходные по реке Луизианы превращается в смертельную ловушку, когда туристы, соблазнившись невероятными видами, сходят с безопасной тропы. В глухих топях они понимают, что сами стали добычей. На них охотится кто-то, кто руководствуется лишь одним звериным инстинктом. Голод, паника и нарастающий ужас разрушают взаимное доверие, а каждое решение становится роковым. Грань между человечностью и диким инстинктом выживания просто стирается. С каждым криком, тонущим в пучине, живых остается все меньше, а в глазах оставшихся лишь леденящий, парализующий разум страх. Приготовьтесь к безжалостному темпу и максимальной дозе адреналина в кинотеатрах уже с 3 июля. Вот два пригласительных у меня есть. Сейчас придумаю какие-нибудь условия конкурса. И кто любит такой жанр, пощекотать себе нервишки, то у вас будет возможность выиграть эти билеты. Но прежде послушаем новости.
1: СВХ плюс.

0: Сегодня в Латвии переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, температура воздуха от 20 до 25 градусов. В Лепе и Венспилсе до 22, в Даугавпилсе и Резекне до 20, в Риге 23-25. С утра был дождь, далее без осадков.
1: Радио СВХ Плюс.

решить, от чего отказаться при реализации проекта Rail Baltica. Однако полностью отказаться от строительства мы не можем, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Отвечая на вопрос, можно ли понять из его слов, что Латвия, скорее всего, будет строить только трассу, Кучинскис отметил: «Вы так понимаете, и я так понимаю, но это еще нигде не зафиксировано». На вопрос о возможности пересмотра слишком дорогих контрактов с подрядчиками Кучинскис указал, что эти дорогие контракты переданы для оценки правоохранительным органам. Информации о результатах проверки еще нет. Приказ министра культуры Науриса Пунтелиса об ограничении использования русского языка – это скорее предвыборная агитация, а не последовательное управление обществом капитала Министерства культуры. Он противоречит задачам государственного управления, которые делегированы министерству, говорится в открытом письме Рижского русского театра имени Чехова. При ограничении коммуникации на русском языке будет ограничена возможность театра обращаться к части аудитории, как следствие получать доходы от своей деятельности. Важно также продолжать оказывать поддержку украинским беженцам, которые активно используют возможность бесплатно посещать спектакли, но не знают латышского языка и не владеют английским. Особенно старшее поколение, указывает в письме администрация театра. Экономики Латвии, Эстонии и Финляндии уже несколько лет стагнируют, считает руководитель Северного инвестиционного банка Андрей Кьюсвек. Хотя статистика в Латвии в последнее время показывает рост валового внутреннего продукта, этот экономический рост измеряется по отношению к предыдущим 12 месяцам, и это очень короткий период. Я не обращаю больше внимания на то, составляет ли рост пол или пол. 1.5%, но обращаю внимание на то, является ли он последовательным. И в этой части мира такого не наблюдается, сказал руководитель инвестиционного банка, добавив, что в Литве дела обстоят относительно лучше, чем в других странах Балтии. В тюремной больнице Латвии планируется создать две палаты с техническими решениями, которые позволят своевременно выявлять риски члена вредительства и самоубийства. Договоренность об этом достигнута между министром юстиции Эдвардом Смилтонсом и начальником управления мест заключения Дмитрием Калиным. Также будет улучшено техническое оснащение в местах лишения свободы, чтобы своевременно выявлять ситуации повышенного риска и предотвращать трагические случаи, уделяя особое внимание несовершеннолетним и молодым людям. Будет продолжен пилотный проект по использованию нательных видеокамер. Они позволяют фиксировать надлежащее исполнение служебных обязанностей и обеспечивают объективные доказательства при разборе конфликтных ситуаций. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается объявить о планах ввести на уровне Евросоюза запрет на использование социальных сетей для детей. Об этом фон дер Ляйен будет говорить в своем ежегодном обращении 16 сентября. Правовая база для такого запрета пока не разработана. Пока не ясно, каким будет минимальный возраст для доступа несовершеннолетних в соцсети и как будет осуществляться контроль за соблюдением запрета. Предлагаются разные механизмы контроля от согласия родителей до применения технологий подтверждения возраста. В Еврокомиссии пытаются действовать быстро и принять общие для всего Евросоюза правила, пока законодательства в этом вопросе стран-членов ЕС не разошлись слишком далеко друг от друга. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: А напиши мне кремом от загара на спине три буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Здравствуйте, привет, дорогие радиослушатели. 13 часов и 12 минут. В рамках этого часа хочу разыграть два билета на фильм ужасов, который в русском переводе «Пасть», ну так называется он, «Hungry». Два билета, там я уже рассказывала, идеальная вроде была поездка, прики Луизианы. Трейлер сейчас посмотрела, очень все красочно. Компания, группа туристов собралась, разновозрастная. Но, в общем, все это обернулось кошмаром, когда туристы сошли с безопасного маршрута и оказались в смертельной ловушке. В глухих болотах они понимают, что стали добычей безжалостного хищника. Паника, страх и недоверие быстро разрушают группу, а борьба за выживание становится единственным правилом. В общем, приготовьтесь к напряженному безжалостному триллеру с максимальным адреналином в кинотеатрах. И да, кстати, за героями по сюжету охотится громадный бегемот. И, внимание, теперь у нас такой конкурс. Решила просто узнать у вас, спросить, чтобы лучше, может, даже познакомиться с вами. Какое животное для вас самое страшное, а какое, наоборот, самое милое? И почему? Честные ответы, может быть, ваша фантазия. С юмором можно писать, все это приветствуется на номер 25452525. Какое животное вызывает у вас страх, а какое, наоборот, кажется самым милым, таким хорошеньким и пушистым. Пишите на WhatsApp, пишите в виде смс-ки, и кто-то из вас сможет выиграть два билета в кино. Ну, а на WhatsApp у нас есть ряд сообщений. Напомню, что поздравления у нас звучат в программе «Хорошие новости» с 15 до 16. Дима Харов ведущий. Но, тем не менее, давайте я передам все же привет Ласме, которая вот именно в данный момент едет на море с подружками. Девчонки, классно вам там отдохнуть. Солнышко действительно выглянуло, и я очень рада, что вы сможете провести чудесные мгновения на пляже.
0: Море, море, гудбай. СВХ+.

0: Bye.
1: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
2: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksima. Лай не кане трогто.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Arman ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
5: Rūtā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
5: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
5: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
6: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
7: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11.30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Путь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
8: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.
9: СВХ плюс.
10: За солнце

0: дожди по западным и центральным районам, по восточным районам туман, на побережье порывистый ветер, температура воздуха от плюс 12 до плюс 17. Завтра на большей части территории Латвии небольшие дожди, местами грозы, по западным районам усилится ветер. Температура воздуха от плюс 17 до плюс 21 градуса, посвежее завтра будет. В Резек, на Даугавпилсе, Венспилсе временами дождь до 19 всего, в Риге то дождь, то солнце и около плюс 20. Ну что, прямо сейчас у меня на руках два билетика в кино на триллер, остросюжетный такой, можно даже сказать, фильм ужасов, который называется «Хангри», «Пасть». Там про туристов в Луизиане, которые свернули с маршрута, и за ними гонится громадный бегемот. И я вот у вас и спросила 25-45-25-25, какое животное для вас самое страшное, а какое самое милое. Вот, напишите, пожалуйста. И вы пишете. Спасибо. Мне нравятся ваши ответы. Вот Дмитрий пишет: страшнее бур машины, зверя нет. Из детства. Привет всем, кто может посмеяться над собой. Илга, Бресмегер, Журка, он Мильшир, Зиркс, Палдес, Юмс, Илга. Арманд пишет: Абос, гады ему, Сева. Ну да, жену лучше не злить, она может превратиться в страшного зверя. А если ее вот так вот это за ушком почесать, она вот только будет мурчать и очень-очень ласковая. Владислав, клещ и котик. Ну, самый страшный клещ, самый милый — это котик. Я с вами согласна, клещей боюсь вообще не могу. А, Владимир, самое страшное животное — это человек, а самое милое — это панда. Алла, паук ужасный, ужас ужасный. А милые котики и щеночки, все они милашки. Андрей, самое страшное — это белка. Не дай бог встретить. А самое милое — это моя котя. Она же Ксюша. Так, Виктор, страшен медведь, очень непредсказуем. Милые — это кошки, они независимые и ласковые. Дальше Марк пишет: страх вызывает жена с вопросом: нам надо поговорить. А умиляет любой котик. Дальше Дагнес под Шаусмига Кайсир Бегемотс. А под Смиря Кайсир Катис. Лидия, акулы очень опасны в море, а самые милые — это собачки чихуахуа, они ласковые и преданные. Вот, еще очень много ваших сообщений, давайте уйдем на непродолжительную музыкальную паузу, а потом я продолжу с большим удовольствием их зачитывать. Если вы тоже хотите присоединиться и участвовать в розыгрыше двух билетов в кино на фильм «Пасть», то пишите, какое животное для вас самое страшное, а какое самое милое, на номер 25-45-25-25.
1: СВХ Плюс, Полина Кузьмина, твой драйв в разгар дня.
2: Нам ничего не нужно.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: 13:29. Два билета в кино разыгрываю на фильм, остросюжетный триллер, фильм ужасов даже, можно сказать, фильм «Пасть». Там за туристами гонится громадный бегемот. И, соответственно, вас вот попросил написать на номер 25452525, какое животное для вас самое страшное, а какое самое милое и почему. Кстати, если вот говорить о топе животных, которых чаще всего боятся люди, здесь, ну, такой своеобразный антирейтинг. Входят туда пауки, лидеры почти во всех странах, змеи, акулы, крысы и мыши, и вот насекомые, осы, шершни, тараканы. Боятся их, потому что и укусить они как бы могут. Ну и вообще просто отвращение к некоторым вот этим ползучим. Вот. Так что такая информация. Давайте разберемся, что вы боитесь, а кого нет. Здесь вот было сообщение от Саниты, она про Алниса там что-то писала, но потом вы удалили. Дальше у нас следует от Андрея. Страшная Годзилла, милая капибара. Да, капибары, они очень милые. Светлана, паук и капибара тоже вот у Светы. Милый это ленивец, он так мило медленно двигается, а страшная это крыса. Хвост у них очень пугающий. Ну, есть вот эти, которые домашние крыски, они мега милые, очень умные животные. А так вот эту уличную крыску я солидарна с вами, Натулечка, не очень бы хотелось встретить. Дальше пишет Юрий, крокодил и выдра. Я так понимаю, крокодил вас пугает, а выдра для вас милый, да? Евгений, самое страшное – это клопы и тараканы, а самое милое – это котики и собачки. Милая белочка, противная – крокодайлс, пишет нам Анна. Дмитрий – страшная акула, а милая – панда. Оскар – самое страшное – крокодил, поэтому мы в Африку не ногой, а самое милое – это кошка. Леонид недавно еще боялся бойцовских собак, а тут на Лига подружился, и Леонид у него на ручках милый американский булли. Но учитывая, что у меня два таких пацана тоже проживают, я вам, Леонид, отправила фото-привет вот своих. Я считаю, что это не собаки, это котики. Это котики. У меня так и есть. У нас собаки – это котики, а вот наши две кошечки, я их часто собаками такими называю, потому что ведут они себя не очень хорошо. Марина, привет. Когда вижу бультерьера, очень страшно. Ну, а котята очень милые. Мариночка, вам просто надо познакомиться с бультерьером поближе. Ну, это отдельная тема для дискуссии. Мне страшно, когда хозяин неадекватный, а собака, как правило, ни при чем. Самое страшное – это голодный муж, пишет Ирина. А самый милый – тоже муж, когда он поест и готов исполнять все твои пожелания. Например, шубу купить или слетать отдохнуть. И вот еще Виталий. Милое животное это ретривер, ну, собака, да? А страшная лось под мухоморами. Просто неадекватное поведение его пугает. Сталкивался с таким в походе за грибами. Подождите, лось под мухоморами... типа он поел мухоморов, лось? Нет, я такого, слава богу, еще не встречала. Лети за солнцем вслед за мной, лети навстречу завет. СВХ плюс.

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето на плюсе.
1: Лето на плюсе.

0: 44 минуты. Всем еще раз здравствуйте и классного настроения. Говорим про страшных и про милых животных. В рамках этого часа разыгрываем билеты. К слову, психологи отмечают, что люди чаще боятся не самых опасных животных, а тех, которые внезапно появляются, быстро двигаются и выглядят непредсказуемо. По сути, именно так и работают наши страхи, как в хорошем триллере. Например, в новом фильме «За туристами» охотится бегемот, громадный хиппо. Итак, какое животное для вас самое страшное, какое самое милое, почему? 25-45-25-25. Кто-то из вас может выиграть 2 билета в кино. Так, самые страшные, пишет Виктор, вымерли много миллионов лет назад, а самые милые для корейцев самые вкусные. А, ну ладно. По-моему, что там запрещено уже давно. Я очень надеюсь. Игорь, противная мурена, классный ленивец. Алена, добрый день. Для меня дельфины милые, а крокодилов я побаиваюсь. Людмила. О, Людмила даже мне тут фотографии и картинки прислала. Самые милые – это цыпленок у наседки Клуши. И также милая пушистая дай лапку собачка. Да, согласна. Собачки, котята. И вообще все маленькие, по-моему, они мега милые животные. А даже вот бегемот, он большой и страшный, а когда маленький бегемотик, он же очень милый. Так же, как и маленький крокодильчик. Я имела, кстати, счастье держать в руках маленького крокодила, детеныша. Это было оки-феноки, или как там правильно он называется, в Америке. Я там в юности путешествовала и вот была в парке таком. И, ну, мне смотритель парка, она сказала, что крокодилы, они вообще никому, их невозможно приручить, они никого не узнают, как бы это ни хотелось, да, у них одно на уме еда, если крокодил голоден, никакого у него там друга-смотрителя просто нету, может это все обернуться несчастным случаем. А когда они маленькие, вот я держала в руках, только что из яйца вылупились, такие очень-очень они интересные. Фотография даже где-то есть. Андрей пишет: милая ежик, милая коала, а плохая собака Баскервилей. Спасибо большое. И Наталья тоже: очень боюсь крыс и в то же время очень люблю крыс. И прислала фотографию, у нее домашняя крыска такая белая, очень симпатичная. Ну что, огромное спасибо всем за участие в конкурсе. Я сейчас, наверное, пронумерую ваши ответы и прибегну к, опять-таки, генератору случайных чисел, потому что всегда очень сложно определить и выявить победителя. И вот буквально через момент мы выясним, кто же выиграл 2 билета и отправится в кино смотреть на страшного бегемота. Моя любовь самолет, что
1: обнимает небо высоко. СВХ плюс.

0: такие свежие и по такой хорошей цене, это того стоит. На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм 2,29. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И обезжиренный творог 500 грамм с Lidl Plus €85. Lidl. Стоит того.
1: Все для красивого и беззаботного лета от Евроникс. В июле для круга друзей устройство для приготовления замороженных напитков Ninja Sushi сейчас на 140 евро дешевле. Узнай больше на Euronics.lv.
2: Tava bērna vasara varbūt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk ģimenesrifs.lv.

0: дорогие слушатели, как-то время убыстряется. Еще один час пролетел незаметно, но потому что мы с вами сидим в хорошей компании. Может быть, едем, если вы меня там взяли к себе в салон автомобиля. Здравствуйте. Прекрасно выглядите. Будьте аккуратны за рулем. Ну что, самое время подвести итоги нашего конкурса. Напомню, что в рамках этого часа я предлагала вам написать, какое животное для вас, ну, вам кажется лично самым страшным, а какое самым милым. Вы присылали разные варианты. И есть возможность выиграть два билета в кино на фильм «Пасть» про гигантского гиппопотама, который там охотится за туристами. Выехали вроде люди на лодочке покататься, на кораблике в Луизиане. Но все это идеальная поездочка их по речке Луизианы оборачивается кошмаром. Сходят они с безопасного маршрута, оказываются, увы, в смертельной ловушке. В общем, кто любит такой жанр, триллеры, ужасы, пощекотать себе нервишки, вот я сейчас кого-то из вас поздравлю. Опять вот вбиваю генератор случайных чисел онлайн. Я сосчитала, что те версии, которые я огласила в эфире, их было 41, поэтому от 1 до 41 я сейчас нажму и сгенерировать. Получается у меня 28. Здесь надо быстренько тогда сосчитать. Так, сосчитать. Все это происходит в прямом эфире, поэтому, может быть, немножечко так все. Я тут это долго, как будто бы, а нам надо быстрее. И вот здесь у меня 2,8. Да, кто здесь у меня? Так, здесь у меня, во-первых, рыба. Рыба большая. Но рыба не просто в море, ее держит человек, которого, насколько я понимаю, зовут Виталий. Виталий, я вас поздравляю. Милое животное для вас ретривер, а страшная лось под мухоморами. Просто неадекватное поведение его пугает. Сталкивался с таким в походе за грибами. Но теперь вы столкнетесь с большим бегемотом. Слава богу, на большом экране, а не где-то в воде. Я надеюсь, такого опыта у вас не будет. Так что думайте, кого пригласите в кино. А я вам сейчас буквально на WhatsApp отправлю билеты. Поздравляю вас.
1: Загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка в Алдыри из Булдери по всему Егорке.
2: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан».
1: Во второй половине ночи с запада придет зона осадков, дожди по западным и центральным районам, по восточным районам туман, на побережье порывистый ветер. Температура воздуха от 12 до 17. Завтра на большей территории небольшие дожди, местами грозы. По западным районам усилится ветер. Температура воздуха от 17 до 21. В Резекне, Даугавпилсе, Венспилсе лепые, временами дожди до 19. В Риге то дождь, то солнце и около плюс 20 градусов.
0: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан» в Сигулде, Юрмале, Лепае, Тервете и Даугавпилсе.
2: Приезжай в парки «Тарзана» и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лепае и Даугавпилсе. А также в новых парках «Тарзана» в Тервете и Лепае в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса родолей, креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на «Тарзан.лв».
3: Радио СВХ Плюс.

июня, когда была обнаружена подозрительная активность. Сама кибератака произошла в ночь с 22 на 23 июня, сообщил премьер-министр Андрис Колбергс. Он также отметил, что ответственность за произошедшее еще оценивается. Предстоит выяснить, почему за 2 года не были полностью внедрены предусмотренные законом требования кибербезопасности и почему предыдущие аудиты не выявили рисков, связанных с обновлением программного обеспечения. Латвии необходимо решить, от чего отказаться при реализации проекта Rail Baltica. Однако полностью отказаться от строительства железной дороги мы не можем, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Скорее всего, сооружаться будет только сама железнодорожная трасса, но это еще нигде не зафиксировано документально. Оценивая возможность пересмотра слишком дорогих контрактов с подрядчиками, Кучинскис уточнил, что эти дорогие контракты переданы для оценки правоохранительным органам. Информации о результатах этой проверки еще нет. Приказ министра культуры Науриса Пунтулиса об ограничении использования русского языка – это скорее предвыборная агитация, а не последовательное управление обществом капитала Министерства культуры. Приказ противоречит задачам государственного управления, которые делегированы министерству, говорится в открытом письме Рижского русского театра имени Чехова. При ограничении коммуникации на русском языке будет ограничена возможность театра обращаться к части аудитории и, как следствие, получать доходы от своей деятельности. Важно также продолжать оказывать поддержку украинским беженцам, которые активно используют возможность бесплатно посещать спектакли, но не знают латышского языка и не владеют английским, особенно старшее поколение, указывает в письме администрация театра. В тюремной больнице Латвии планируется создать 2 палаты с техническими решениями, которые позволят своевременно выявлять риски члена вредительства и самоубийства. Договоренность об этом достигнута между министром юстиции Эдвардом Смилтенсом и начальником управления мест заключений Дмитрием Калиным. Также будет улучшено техническое оснащение в местах лишения свободы, чтобы своевременно выявлять ситуации повышенного риска и предотвращать трагические случаи, уделяя особое внимание несовершеннолетним и молодым людям. Будет продолжен пилотный проект по использованию нательных видеокамер. Они позволяют фиксировать надлежащее исполнение служебных обязанностей и обеспечивают объективные доказательства при разборе конфликтных ситуаций. Генеральный прокурор Германии предъявил украинцу Сергею К. обвинение в диверсии на газопроводах «Северный поток». Мужчину обвиняют в нападении на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что является военным преступлением, а также в совершении взрыва при помощи взрывчатого вещества и разрушении инженерного сооружения. По данным следствия, Сергей К. руководил группой диверсантов на борту парусной яхты «Андромеда», которая использовалась для доставки взрывчатки к месту подрыва трубопроводов в 2022 году. На борту этой яхты следователи обнаружили следы смеси взрывчатых веществ гексоген и октоген. Вторая половина этой недели будет богата на осадки, а температура воздуха в пределах от 19 до 23 градусов. К тому же, начиная с завтра, усилится ветер. Порывистый ветер будет дуть и на выходных. Небольшое дальнейшее похолодание ожидается в начале следующей недели. Температура воздуха не превысит плюс 20 градусов. Это были новости на СВХ+. И следующий выпуск через час.

0: Где Анна Саула? Диана Саула в каждом лучике эфира.
1: Но я не Диана Саулы, но Диана Саулы здесь, и наша просто озарилась светом студия Сахаплюс. Солнышко наше, здравствуйте.
2: Здравствуй. Это была не моя инициатива, если что.
1: Что значит?
2: По поводу заставки.
1: Опять.
2: Вновь.
1: И вновь.
2: У меня очень хорошая новость. Я забежала, потому что хочу кого-то осчастливить в очередной раз с помощью, конечно же, твоей. И это обращение ко всем радиослушателям, которые слышали информацию про Рига с ритмы. Они стартовали уже вчера, 1 июля.
1: Да, это удивительно. Уже 26-й международный фестиваль импровизационной джазовой и мировой музыки Рига с ритмы. Действительно, уже со вчерашнего дня и по 4 июля в нашей столице можно сказать, что Рига сейчас является столицей джаза. Мы в этом уверены. И много разных интересных мероприятий. И сейчас есть возможность выиграть два пригласительных на потрясающий концерт на сегодняшний, да?
2: Да. Да, да, да.
1: В 19 часов он будет. В локации это театр Михаила Чехова, Рижский русский театр. И поэтому мы хотим прежде всего обратиться к тем слушателям, которые реально, вот сейчас, все, есть горячие билеты, вот могут перекроить
2: свои планы. Они могут сгореть. Поэтому, действительно, первое условие, если у вас есть такая возможность уже этим вечером. Это будет проходить все в театре Михаила Чехова в 7 часов начала. Замечательные концерты в рамках международного фестиваля джаза «Рига с ритмы». Билеты суперские. Это первое условие. У вас есть желание, у вас есть возможности. Вы пойдете в случае того, если вам повезет. Второе условие. Вы должны будете за этими билетами приехать. Они уже в распечатанном виде. Вот на камеру могу показать.
1: Вот они.
2: Она у нас работает.
1: Вы увидите, что
2: я тебе, Полин, показываю. Ну, ты знаешь, впрочем,
1: да. Да, места какие хорошие.
2: Хорошие места. 12-й ряд посерединке. И билеты, как мы знаем, учитывая эксклюзивное мероприятие, они не дешевые.
1: А там, кстати, на сцене такой вообще виртуозный сенегальский гитарист и его интернациональный проект, который сочетает афро-кубинские ритмы, джаз и фанк. Потрясающий будет концерт, мы в этом уверены. Harvey Samp Trio и Sonny Traub, а также Reggie Washington.
2: Угу.
1: Да. Еще посмотри, как он
2: выглядит.
1: В этот
2: конверт я все упаковала, в том числе и буклетик, который тоже приурочен именно к сегодняшнему концерту. Мало времени, все, что делаем? Итак, первые два условия, напоминаю, у вас есть желание, возможность сегодня вечером сходить. 19 начала. Вы сможете в ближайшие несколько часов заехать за этими билетами к нам на Слокс 65.
1: Да.
2: И третье, что надо делать?
1: Что надо делать?
2: А может быть, не надо ничего делать?
1: Зачем его разыгрывать? Сами пойдем.
2: Пару дней назад, когда это было, я уже не помню, я уже сбилась со счета, задавала, как мне показалось, наипростейший вопрос. Надо было просто сказать, какой по счету в этом году уже фестиваль Рига с ритмом. Но даже там были трудности перевода. Итак, назову это все джазовый смайлик. Как тебе идея?
1: Давай.
2: Что нужно делать? В эфире, друзья, джазовый смайлик, посвящен он фестивалю Рига с ритмом. Пришлите нам на WhatsApp один любой музыкальный смайлик. То есть музыкальный инструмент в виде смайлика.
1: Да.
2: Рандомно выберешь, у тебя есть такая традиция.
1: Вот кто-то морковку уже прислал.
2: Музыкальный инструмент. На WhatsApp 25-45-25-25. Самый быстрый интерактив, который мы можем сейчас сделать, дабы действительно кто-то сегодня посетил этот замечательный концерт. Первое условие. Хотите, можете. Заедете за билетами. И музыкальный смайлик, я думаю, найти не так трудно.
1: Уже шлют и много. А как выберем победителя?
2: У тебя есть традиция выбирать рандомно.
1: У меня, да, генератор здесь целый личный есть. Случайных чисел нет. Ну да, давай, хорошо.
2: Я думаю, и так, WhatsApp уже взрывается от сообщения.
1: Да.
2: Музыкальный инструмент, смайлик, так называемый, присылайте на 25-45-25-25. Полина дальше все оформит, выберет. Желаю всем удачи. И потом поделитесь впечатлениями. Может быть, даже завтра утром.
1: Да. Спасибо большое, что заглянула к нам.
2: Билеты оставляю, Полина.
1: Оставляю, конечно.
2: Всем отличного дня, удачи.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Nu kāk, žarka? Patīši? Кондиционеры Mitsubishi Electric знают, как справиться с летом. Пока солнце печет, Mitsubishi Electric дарит вашему дому прохладу, комфорт и приятный климат. Снаружи плюс 30. Mitsubishi Electric к этому готов. Прохлада без лишнего стресса. Комфорт каждый день. Не потей. Действуй сейчас. Зайди и посмотри на Экодан ЛВ.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
3: Латгалы айцина гаршу целёюма. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
5: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz 2 jebkuras preces 30% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, pērkot vismaz 2 jebkuras preces 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!

кроссов сегодня, по-моему, отменяются мокрые кроссы. Распогодилось, во всяком случае, здесь у нас на Слокос 65. И хочу сказать, что в рамках этого часа у нас такой спонтанный розыгрыш произошел. Диана Саула недавно навестила меня с билетами на мероприятие сегодняшнее, вечернее, в 19.00 в помещении театра Михаила Чехова. Виртуозный сенегальский гитарист Эрве Самп объединяет африканские ритмы, джаз и фанк, создавая мощное живое звучание. 26-й международный фестиваль импровизационной джазовой и мировой музыки Рига с ритмами проходит в Риге с 1 по 4 июля. Итак, вот можно выиграть эти билеты, но есть вот условия. Самое главное, это у вас свободный вечер, и вы можете отправиться на концерт для того, чтобы билеты не пропали. Второе, до 16.30, но это самое позднее, где-то до без 10.05, пока офис-менеджер радиостанции будет на месте. Приехать за этими билетами. Мы сейчас по новому адресу Слокос 65. И еще вот, если вы это можете, то тогда срочно присылайте нам на WhatsApp какой-нибудь музыкальный смайлик. И совершенно рандомно вот среди вас, кто хочет, кто может, кто прислал смайлик, я выберу счастливчика и отправлю вдвоем с вашим близким человеком на этот удивительный вечерний концерт. И вот буквально где-то в 14.30 подведу уже итоги для того, чтобы у вас было в запасе 2 часа за билетами к нам сюда приехать.

0: радио, которое рядом.
1: Итак, 14:30. Это точное время. Я обещала подвести итоги нашего конкурса. Музыкальные смайлики просили вас мы прислать на номер 25452525. Было много разных. Были и скрипки, и баяны, и просто как ноты, и барабаны, и скрипичный ключ, и саксофонов очень много у нас, и маракасы, и пианино, и здесь что еще? Гитара, микрофон, также вот один из радиослушателей прислал нам бокалы, да, прислал бокалы, написав, что это тоже звук как бы бокалов, это, как он написал, бокалы, это тоже музыкальный инструмент, главное правильно брать их за талию, когда чокаешься, они звучат. Это да, я, кстати, видела даже выступление, когда вот водят пальцем там, да, по бокалу, они издают же вот эти звуки, да, это тоже музыкальный инструмент, это прекрасно. Спасибо, это Дима нам написал. Так, ну что, условия, напомню, были такие. Два билета у меня на очень хорошие места. Сегодня в 19:00 джазовый концерт, и вы сможете посмотреть и послушать виртуозного сенегальского гитариста Эрве Самба. Там африканские ритмы, джаз, фанк, все это, конечно, потрясающе в рамках международного, уже 26-го международного фестиваля «Ригас Ритми» джазовой и мировой музыки. Проходит в эти дни. Так, ну что, условия были, вам надо еще за билетами, напомню, заехать к нам на радио, успеть до 16:30, вот 2 часа у вас есть, и сам концерт в 19:00. Так, генератор случайных чисел, было 56 у нас смайликов, вот люди, кому все подходит, кто все успевает и кто выполнил все условия, и у меня номер 55, то есть это один из последних практически, кто прислал, это вот у нас Анна, здесь вы на аватарке в такой очень синей красивой блузке, в очень красивой юбке облегающей, вообще волосы длинные, красотка Анна. Я вас поздравляю, и давайте с вами, а может даже сейчас попробую вам набрать, чтобы все у нас здесь было в эфире, сможете вы точно, успеете ли к нам доехать, было бы хорошо еще послушать ваш голос. Анна, алло. Здравствуйте, это радио.
2: Здравствуйте.
1: СВХ Плюс. Здравствуйте, да. Вы нам прислали 3 саксофона.
2: Да, да.
1: Это означает... Так, вы успеваете к нам за билетами заехать? Вы просто выиграли их.
2: К полпятому?
1: Да, до полпятого. Успеваете?
2: Да.
1: Успеваете? Да, все, супер. Тогда я сейчас положу трубочку, вам еще напишу в WhatsApp наш адрес, как добраться. Тогда мы ждем вас за билетами и желаем вам потрясающего вечера сегодня. Поздравляем,
2: да, большое
1: вас.
2: Спасибо.
1: Поздравляем. Аплодисменты, ура! 16:33, ну и аплодисменты вообще всем нашим радиослушателям. Спасибо, что вы у нас есть.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на фиесте, потанцуем вместе. В каждом твоем жесте видится любовь.
1: СВХ+.
3: В этот летний

0: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
2: Все для красивого и беззаботного лета от Euronics. В июле для круга друзей электрическая зубная щетка Philips Sonicare на 23% дешевле. Теперь всего 69 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
3: В магазинах Lidl все для уборки дома. Облегчи свою повседневную жизнь с помощью полезных устройств. Со 2 июля беспроводной циклонный пылесос 89 евро, аккумуляторный пылесос 35 евро и швабра для мытья пола 8 евро. Lidl стоит того.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
6: Плюс.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Я уже буду выходить из студии, но еще вот есть такая новость, действительно очень вкусная и интересная. Этим летом Латвия снова превратится в такую, знаете, огромную гастрономическую карту, и главным маршрутом станут не рестораны, а дома людей. Дело в том, что уже в эту субботу, 4 июля, стартуют ежегодные дни домашних кафе 2026. Это, в общем, не на один день, почти 10 недель до 13 сентября по всей стране будут открываться сотни временных домашних кафе в 39 регионах Латвии. Идея очень простая, но очень такая теплая. Люди открывают двери своих домов, дворов, садов и предлагают гостям то, что не купишь в обычном меню. Домашнюю еду, семейные рецепты, такая вот атмосфера настоящего гостеприимства. Каждые выходные какое-то новое место, новые хозяева, новые вкусы. И, кстати, можно ведь не только это покушать, да, можно исследовать, изучить Латвию, разные регионы, традиции, открыть для себя какие-то новые региональные особенности. Где-то вас накормят деревенскими пирогами по бабушкиному рецепту, где-то авторской кухней с местным акцентом, где-то просто встретят так, как будто вы давно знакомы. Популярность этого проекта, еще раз напомню, называется он «Дни домашних кафе», растет с каждым годом. Вот если раньше это были сотни участников и десятки тысяч гостей, то уже в последние сезоны почти 600 домашних кафе и более 80 тысяч посетителей. Каждый год география расширяется. Организаторы тоже рады, отмечают, что для многих это не просто событие, а такой первый шаг в предпринимательство. Некоторые потом продолжают открывать уже вполне себе такое официальное кафе у себя. В общем, интересно, любопытно, можно открыть новые вкусы на Латвии, также проложить свой гастрономический маршрут «Дни домашних кафе». Да, правильно так называется. Можете найти побольше информации. Ну и на этой вкусной ноте я, наверное, все скажу вам. Большое спасибо за внимание. И освобожу место здесь за пультом у микрофона своему коллеге. Дим Харов скоро появится. Напомню, что эфир Дима Харова начинается с программы «Хорошие новости». Звучат хорошие новости, хорошая музыка и ваши прекрасные поздравления, если вы их пришлете на номер 25 45 25 25. Спасибо за внимание еще раз. Всем прекрасного дня и встречаемся уже завтра. А завтра пятница.
2: Радио СВХ Плюс.

0: магазинах Lidl все для уборки дома. Облегчи свою повседневную жизнь с помощью полезных устройств. Со 2 июля беспроводной циклонный пылесос 89 евро, аккумуляторный пылесос 35 евро и швабра для мытья пола 8 евро. Lidl стоит того.
1: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
2: «Крака!
1: Дил!»
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
4: Теперь карсту. Теперь аугсту. Каукас дзирдац? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.

0: СВХ плюс.
1: Во второй половине этой ночи с запада придет зона осадков. Дожди по западным и центральным районам, по восточным районам туман. На побережье порывистый ветер. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 17. Завтра на большей территории небольшие дожди, местами грозы. По западным районам усилится ветер. Температура воздуха от плюс 17 до 21. В Резекне, Даугавпилсе, Лепе и Венспилсе временами дождь до плюс 19. В Риге то дождь, то солнце и около плюс 20 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: Приказ министра культуры о запрете на русский язык – это предвыборная агитация, заявляют в Русском театре. Дизельное топливо за неделю подешевело на 6%. Погода в ближайшие дни прохладно, дождливо и ветрено. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Приказ министра культуры Науриса Пунтулыса об ограничении использования русского языка – это скорее предвыборная агитация, а не надлежащее управление подведомственным учреждением.

так ли, но не знают латышского языка и не владеют английским, особенно старшее поколение, указывает в письме администрация театра. В театре выражают обеспокоенность тем, что распоряжение министра было принято необдуманно и поспешно. Первые признаки взлома систем Latvia Svalsts Meži были определены еще 11 июня, когда была обнаружена подозрительная активность. Сама кибератака произошла в ночь с 22 на 23 июня, сообщил премьер Андрис Кулбергс. Он также отметил, что ответственность за произошедшее еще оценивается. Предстоит выяснить, почему за два года не были полностью внедрены предусмотренные законом требования кибербезопасности и почему предыдущие аудиты не выявили рисков, связанных с обновлением программного обеспечения. Латвии необходимо решить, от чего отказаться при реализации проекта Rail Baltica. Однако полностью отказаться от строительства железной дороги мы не можем, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Скорее всего, сооружаться будет только сама железнодорожная трасса, но это еще нигде не зафиксировано. Оценивая возможность пересмотра слишком дорогих контрактов с подрядчиками, Кучинскис уточнил, что эти дорогие контракты переданы для оценки правоохранительным органам. Информация о результатах этой проверки еще нет. Средняя цена дизельного топлива в Латвии на прошлой неделе снизилась на 6,3%, а средняя цена бензина на 3,9%, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Литр бензина на неделе стоил в Латвии в среднем 1 евро и 71 цент, а дизельное топливо 1 евро и 67 центов за литр. Но эти цены пока еще почти на 15% выше, чем на начало этого года и до кризиса на Ближнем Востоке. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается объявить о планах на уровне Евросоюза ввести запрет на использование социальных сетей для детей. Об этом фон дер Ляйен будет говорить в своем ежегодном обращении 16 сентября. Правовая база для такого запрета пока не разработана и не ясно, каким будет минимальный возраст для доступа в соцсети. Предлагаются и разные механизмы контроля, от согласия родителей до применения технологий подтверждения возраста. В Еврокомиссии пытаются действовать быстро и принять общие для всего Евросоюза правила, пока законодательства в этом вопросе стран-членов ЕС не разошлись слишком далеко друг от друга. Вторая половина этой недели будет в Латвии богата на осадки, а температура воздуха в пределах от 19 до 23 градусов. К тому же, начиная с завтра, усилится ветер. Порывистый ветер будет дуть и на выходных. Небольшое дальнейшее похолодание ожидается в начале следующей недели. Температура воздуха не превысит плюс 20 градусов. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Каждый будний день в это время хорошие новости.
1: Раз прекрасно, надо сказать, летний денек продолжается здесь, во всяком случае, у нас в столице Латвии, в Риге. Не жарко, не холодно, голубое небо, солнышко светит, листики зеленые здесь у нас за окном, на сколько 65. Телепают так все потихонечку. Меня зовут Дим Харов, у меня замечательное настроение, друзья мои, подруги, и готов с вами до 19:00 сегодняшнего дня делиться этим прекрасным своим настроением. Всякими интересностями, разумеется, музыкальностями, подарками, призами, билет в кино сегодня мы с вами разыграем. Да, по ходу нашего общения. Ох, надеюсь, будет интересно. Четверг, 2 июля на календаре. Давайте поздравлять всех, кто родился в этот день. Программа «Хорошая новость», поскольку уже началась. Вот, принимайте все, у кого сегодня день рождения. Пожелания добра, счастья, мира, здоровья, дружбы, ярких впечатлений, интересных путешествий, любимой работы, денег побольше. И все самое хорошее. Эти же пожелания именинникам сегодняшнего дня по православным традициям. Яков сегодня отмечает свои именины. Халина, Илварс и Лаума по латышским традициям. Именинники и именинницы. Также поздравляем. О событиях сегодняшнего дня давайте несколько слов скажу. Сегодня Всемирный день собаки. Так что всем вашим псам и собакам от радиостанции СВХ Плюс наилучшие поздравления и пожелания от крепчайшего здоровья и всяческих вкусностей и радостей собачьих. День сюрпризов сегодня. Всемирный день НЛО, день уфолога сегодня. День дирижабли сегодня. День малинового чизкейка. И Международный день спортивного журналиста. Всех спортивных журналистов поздравляю. Как всегда в это время с 15 до 16 мы принимаем ваши поздравления, ваши приветы, передаем, играем песни по вашим заявкам из формата радио СВХ+, и рассказываем вам хорошие новости со всего мира. Давайте начинать. Хорошие новости, поздравления, пароль «Верчик Перчик». Сегодня хотим все дружно поздравить нашу дочку, племянницу, сестру, тетю и просто всеми нами любимую Верку. Желаем тебе максимального крепкого здоровья, чтобы всегда хватало сил в труде и терпения со всеми нами. Про отдых тоже не забывай. Пора уже в отпуск и желательно совместный. Ведь мы всегда были, есть и будем рядом. А пока готовься к вечерним обнимашкам и объедашкам. Начало вчера уже было положено. Молодцы какие. Семья из Юрмалы и Елгова поздравляет вас, дорогая Верочка. С вашим праздником, с днем рождения, насколько я понимаю, да? Вот, мы, радиостанция СВХ+, тоже присоединяемся. Удачи, веры, надежды, любви вам, дорогая Верочка. И дарим вам эту песню.

0: СВХ
1: плюс. Сегодня точно не усню. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер.

0: это «Хорошие новости» с Димом Харровым. Все остальное подождет.
1: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Детралекс. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Детралекс в день. Рекламодатель Сервье Латвия. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
7: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
8: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
9: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
0: Новости с Димом Харровым продолжаются.
10: Привет, СВХ Плюс. Это Лобода. И уже в это воскресенье в Дзинтере состоится мой сольный концерт. Очень жду нашей встречи. Обожаю наши концерты. Они всегда такие душевные, такие зажигательные. А давайте оторвемся, как всегда, насладимся друг другом и просто кайфанем. Лето на носу. Хочется наслаждаться каждым моментом. До скорых встреч, друзья.
0: СВХ Плюс.

0: Слушайте и делайте программу «Хорошие новости».
1: Смотрите, какую новость расскажу. Попугая, которого зовут Спудлс, из Америки признали самым возрастным попугаем в мире. Могла ли подумать американка, которая зовут Аманда Бэй, что ее попугай, которого ей подарили 23 года назад, попадет в Книгу рекордов Гиннесса как самый взрослый из ныне живущих? На момент регистрации попугаю исполнилось 32 года 86 дней. То есть ей уже взрослого попугая, судя по всему, подарили. И вот 32 года и 86 дней. Обычно такие птицы живут от 15 до 20 лет, а этому, смотрите, больше 32 лет. Хотя с возрастом Спудлс стал потише, он каждое утро приветствует семью, в которой живет, словами «Милая птичка! Милая птичка!» Давайте пожелаем ему всяческих успехов, здоровья, самое главное, еще долго сохранять этот рекорд. Так, не совсем, может быть, хорошая новость, но зато важная новость. На Южном мосту после подъема, если вы едете с Кингаракса в сторону вот туда Плевников, да, Пурцемса, вот там случилась авария, судя по фотографии, авария случилась в среднем ряду, да, после подъема сразу, еще до спуска на Дарсцема и на Круспилс. Вот. Да? Вот такую информацию рассказал нам Виталий, за что мы ему говорим спасибо и дарим песню от Бурито.
0: СВХ плюс.

0: Программа «Хорошие новости».
1: Хорошие новости.
2: Хорошие новости для всех, но, наверное, только не для стоматологов. Японские исследователи начали клинические испытания препарата, который способен запускать рост новых зубов у человека. В исследованиях на животных, на мышах и хорьках препарат уже вызвал появление новых зубов. Клиническое исследование на людях стартовало в сентябре 2024 года. Первый этап завершился в начале этого. В нем участвовал 30 здоровых мужчин в возрасте от 30 до 65 лет, у которых отсутствовал как минимум один коренной зуб. Главной задачей первой фазы была проверка безопасности препарата. Во время наблюдений серьезных побочек не выявили. В мае этого года компания, которая всем этим делом занимается, получила около 5 300 000 долларов инвестиций для продолжения разработки. Направят на второй этап испытаний в Японии и США. Общий объем финансирования с учетом грантов и субсидий превысил 29 миллионов долларов уже. На следующей стадии, как раз-таки вот на второй препарат, планируют изучать с участием детей от 2 до 7 лет с врожденной анодонтией. Это состояние, при котором у человека отсутствует 6 или более зубов. В дальнейшем разработчики рассчитывают применять аппарат и для взрослых, которые потеряли зубы из-за кариеса или травм. При этом специалисты отмечают, что технология пока находится на стадии проверки. Исследователям предстоит изучить, насколько правильно новые зубы будут располагаться в челюсти, а также смогут ли они соединяться с нервами и кровеносными сосудами. По оценке разработчиков, препарат может выйти на рынок примерно к 2030 году, а стоимость процедуры может составить около 10 тысяч долларов. Мягко выражаясь, недешево, недешево. Имплант подешевле будет. А вот детям как раз-таки импланты ставить нельзя, потому что у них челюсть еще только развивается. Кстати, о зубах. О зубах. Наша радиослушница Нелли прислала следующее сообщение. Дорогое радио. Спасибо, Нелли, за дорогое. Во всемирный собачий день послушаем песню «Давайте, собака бывает кусачей». Чтобы она не была такой. А давайте послушаем. Давайте.
3: Собака.

бывает. Кусачий собака хватает зубами за пятку. Собака съедает гражданку лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку. Никто не

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

рейтингу мы подарили нашей радиослушнице Татьяне, которая написала, что она в отпуске аж на 3 недели. Пусть, Танечка, отпуск у вас будет удачным, а пусть он даст вам силы, наслаждение и прочие прелести. 15:36 мы продолжаем программу «Хорошие новости». Вы, как говорится, продолжайте, пожалуйста, присылать свои хорошие новости. Вот какую новость я нашел. Воздушный шар «Атлантик Эксплорер» совершил первый в истории перелет через океан на водородном топливе. Вот, 3 члена экипажа провели в воздухе 7:11. Они стартовали из штата Мэн американского и приземлились в Люксембурге. Во время полета экипаж находился в открытой алюминиевой корзине без теплоизоляции. 3 человека, да, отмечают, что высота на борту, температура на борту опускалась до -7 градусов. Ну, не так уж и низко. Хотя, если там наверху, да, максимальная скорость воздушного шара при порывах ветра достигала 100 км в час. До -7, не жарко, мягко выражаясь. Вот. А пилоты поднимались на высоту аж 7,6 тысяч метров. Ну, 7,5 километров, да? Им приходилось использовать дополнительный кислород. Но все у них получилось. Перелет прошел при поддержке международной команды, состоявшей преимущественно из добровольцев, метеорологов, авиадиспетчеров и наземных экипажей. Вот так вот. Так, для нашей радиослушницы Полины сыграю песенку Валерия Меладзе «Побудь со мной». Давайте слушать.

0: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
1: На улице жарко. Освежись вместе с Euronics. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense No Frost стоит всего 399 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Бриллю из пардошена из Т. Визионетте. Итварим он саулес бриллем. Атлайдес лиц 70%. Паркот бриллю комплекту лиц 9 августам. Визионетте.
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie kurķi 1,49 eiro kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies karti skābais krējums eksporta 25%, 360 gramu 1,29 eiro. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
6: Я газую, когда нету, газую, когда есть, без этого кто везет.
7: СВХ плюс.
8: Все мы изначально.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: время хороших новостей.
1: Смотрите, какая интересная новость пришла из Сингапура, где ученые создали крошечные водолазные костюмы для тараканов. С их помощью насекомые, тараканы смогут исследовать зоны бедствия, допустим, а в будущем, может быть, даже Марс смогут исследовать. Эти костюмы помогают тараканам дышать под водой. Представьте себе, водолазные костюмы для тараканов. Еще в 2021 году ученые продемонстрировали, как мадагаскарскими тараканами можно управлять дистанционно через электроды, встроенные в органы чувств. А еще через 3 года исследователи показали, что рой из 20 тараканов-киборгов способен координировать свои действия. Как вам такая новость? Чуть-чуть пугает, правда? Цель разработки заключалась в создании биологических роботов. Вот, сейчас они еще и плавать под водой смогут, эти вот мадагаскарские тараканы. Банды по 20 тараканов. Ну, как водится, сначала тараканы, потом мыши, потом собаки, обезьяны, а потом... В общем, готовимся. Так, еще одно ваше поздравление. В день рождения Вовы сыграйте для него песню Высоцкого «Я не люблю». Вова! С днем рождения!

0: замечательную песенку от Земфиры мы сыграли по просьбе нашего радиослушателя Михаила. Пусть Михаил нам всем будет хорошо, правда? Кстати, о Михаилах. Михаил Бублик закончит музыкальную часть программы «Хорошие новости». Ну а в следующем часу мы с вами встретимся уже в рамках программы «Drive Time».
1: Я всегда с тобою буду, я всегда с тобою рядом, буду вешними дождями.
2: СВХ+.
3: Времени мало так, время моя печаль, время, которое лучше бы просто не замечать. Время мое круги от камней на воде, я с тобой буду, ты только скажи.

0: за вещами не присмотрите?
1: Какими?
0: А вот радиоприемничек. Только настройку не трогайте.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Это на плюсе.
2: Радио СВХ Плюс.
4: Прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан».
5: Во второй половине ночи с запада придет зона осадков. Дожди ожидаются по западным и центральным районам. По восточным районам с утра туман, а на побережье будет дуть порывистый ветер. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 17. Завтра на большей территории небольшие дожди, местами грозы и ливни. По западным районам усилится ветер. Температура воздуха от плюс 17 до 21. В Резекне, Даугавпилсе, Лепе и Венспилсе временами дождь до плюс 19, в Риге то дождь, то солнце и около плюс 20.
4: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан» в Сигулде, Юрмале, Лиепае, Тервете и Даугавпилсе.
6: Приезжай в парке Тарзана и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лепае и Даугавпилсе. А также в новых парках Тарзана в Тервете и Лепае в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса родолей, креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на Tarzan.lv.
2: Радио СВХ Плюс.

0: Дизельное топливо за неделю подешевело на 6%. ЕС отменит пошлины на товары из Армении. Погода в ближайшие дни прохладно, дождливо и ветрено. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Приказ министра культуры Науриса Пунтулиса об ограничении использования русского языка – это скорее предвыборная агитация, а не надлежащее управление подведомственным учреждением. Говорится в открытом письме директора Рижского русского театра имени Чехова Даны Бьорк. По мнению театра, подобные ограничения не могут быть установлены распоряжением министра. В письме напоминается, что в решении Конституционного суда до 1 мая следующего года Сейму поручено обеспечить баланс между защитой латышского языка, правами национальных меньшинств и интересами государственной безопасности. Важно также продолжать оказывать поддержку украинским беженцам, которые активно используют возможность бесплатно посещать спектакли, но не знают латышского языка и не владеют английским, указывает в письме администрация театра. В театре выражают обеспокоенность тем, что распоряжение министра было принято необдуманно и поспешно. Первые признаки взлома систем Latvijas Valsts Meža были зафиксированы еще 11 июня, когда

Прибалтика. Однако полностью отказываться от строительства железной дороги мы не можем, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Скорее всего, сооружаться будет только сама железнодорожная трасса, но это еще нигде не зафиксировано. Оценивая возможность пересмотра слишком дорогих контрактов с подрядчиками, Кучинскис уточнил, что эти дорогие контракты переданы для оценки правоохранительным органам. Информация о результатах этой проверки еще не поступала. Средняя цена дизельного топлива в Латвии на прошлой неделе снизилась на 6,3%, а средняя цена бензина на 3,9%, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Литр бензина на неделе стоил в Латвии в среднем 1 евро и 71 цент, а дизельное топливо 1 евро и 67 центов за литр. Эти цены пока еще почти на 15% выше, чем на начало этого года и до кризиса на Ближнем Востоке. В рамках мер по поддержке Армении Евросоюз собирается отменить пошлины на 80% импорта из этой страны. Об этом объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване. Пошлинами не будет облагаться импорт в ЕС свежих овощей и фруктов, а также алкогольных и безалкогольных напитков. Помимо этого, Евросоюз выделит Армении 52 миллиона евро и направит в республику экспертов, которые помогут расширить поставку армянской продукции в страны ЕС. Меры поддержки Армении еще должны поддержать страны-члены ЕС и одобрить Европарламент. Вторая половина этой недели в Латвии будет богата на осадки, а температура воздуха в пределах от плюс 19 до 23. К тому же, начиная с завтра, усилится ветер. Порывистый ветер будет дуть на выходных. Небольшое дальнейшее похолодание ожидается в начале следующей недели. Температура воздуха не превысит плюс 20 градусов. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Кстати, о приключениях. Я желаю вам без неприятных приключений добраться к пункту назначения, если вы сейчас за рулем своих транспортных средств слушаете радио СВХ+. О приключениях мы с вами поговорим в конкурсе, который называется «Детектор правды», поскольку будем разыгрывать два билета на фильм ужасов, он же триллер под названием «Пасть». Вот. Сегодня. Ну и, надеюсь, кто-то из вас обязательно сегодня все это дело выиграет. Более того, у нас будет опция «Счастливый случай». Обращаю внимание тех, кто никогда ничего не выиграл. Финал у нас состоится с 18 до 19. Вот будем тянуть шарики. Вот и, возможно, именно вам повезет. Но до этого еще много всего, чего интересного запланировано в эфире «Радио СВХ+». Меня зовут Дим Харов. Это «Драйв Тайм».
5: Поехали. Поехали.

0: неписанные правила от Drive Time. Орать на лобовое стекло бессмысленно. Оно не обижается.
1: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Saldie tumši sarkanie ķirši. 4,49 eiro kilogramā. Ar paldies karti, saldējums Magnum. Ar zemenēm vai mandelēm. 81 vai 83 grami. 79 centi. Šķīstošā kafija. Jakobs Kronat Gold. 200 gramu. 5 eiro. 99 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
5: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
6: СВХ плюс.

0: Детектор правды.
1: Так, сегодня разгрызываем, чуть было не сказал. Разыгрываем, не разгрызываем, а разыгрываем. Два билета в кино. А разгрызываем я не просто так мог сказать, поскольку фильм называется в русском варианте «Пасть». «Пасть» в английском варианте «Hungry», что значит «голод». 16+, возрастное ограничение, фильм ужасов, триллер. В двух словах давайте расскажу, о чем фильм. Идеальная поездка на выходные по реке Луизианы превращается в смертельную ловушку, когда туристы, соблазнившись невероятными видами, сходят с безопасной тропы в глухих топях. Они понимают, что сами стали добычей. Разгрызываем. Два билета на этот фильм сегодня. Вот, в рамках конкурса «Детектор правды». А правила напоминаю. Три утверждения звучат в нашем эфире. Вы определяете, где я говорю правду, а где стараюсь вас обмануть. Если правду вы записываете единичку, если я говорю правду, на ваш взгляд, и ваш детектор, воображаемый или невоображаемый, показывает, что я говорю правду, пишите единичку. Если я говорю неправду, пишите нолик. После трех утверждений комбинацию из нолей и единиц трех отправляете на радио СВХ+. Сегодня наш детектор правды будет посвящен воздушным шарам. И не просто так, поскольку вот оно первое утверждение. 2 июля 2002 года, это правда, состоялось первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре. Это тоже правда. И оно было одиночным. Правда ли, что оно было одиночным? Или неправда? Первое. Кругосветное одиночное путешествие на воздушном шаре. Если правда, то единичка. Если неправда, то нолик. Сейчас к истории давайте. Второе утверждение. Первый в истории воздушный шар с корзиной для полетов и с пассажирами поднялся в небо в 8 веке, соответственно, нашей эры. Вообще, впервые воздушный шар поднялся в небо с пассажирами в 8 веке. Если правда, то единичка, неправда, то нолик. И, наконец, вот после третьего утверждения, соответственно, отсылайте уже на 25, 45, 25, 25 ваши варианты ответа. Вот тогда, когда первый воздушный шар с корзиной для полетов и пассажирами поднялся в небо, пассажирами того самого первого полета были животные.
0: Детектор. Правды.

0: Детектор правды.
1: Итак, я утверждал, что в этот день, 2 июля 2002 года, 24 года назад, состоялось первое в мире кругосветное одиночное путешествие на воздушном шаре. Это правда, абсолютная правда. Американский воздухоплаватель звали парня Стив Фоссетт. Успешно завершил первое в истории одиночное кругосветное путешествие на воздушном шаре. Молодец, молодец. Правда, первое утверждение. А вообще в истории человечества первый воздушный шар с корзиной для полетов и пассажирами поднялся в небо в 8 веке нашей эры, сказал я. И это нет, это неправда. 10 веков я отнял или прибавил. Это с какой стороны посмотреть? В 18 веке. Впервые в 1783 году первый воздушный шар с корзиной вот отправился тудой в небеса. И тогда, значит, ноль, да, правды во втором утверждении. И тогда первыми пассажирами первого полета были животные, сказал я, и это абсолютная правда. Произошло все это дело, это событие во Франции, в Версале, и за этим событием, понятное дело, тогда развлечений было не так много, наблюдали король Людовик XVI и королева Мария Антуанетта. Пассажирами стали петух, утка и овца. Как вы думаете, почему это трио было выбрано? Любопытно. Овцу, как похожее на человека существо, нормально, да? Овцу, как похожее на человека существо, или барана, выбрали для проверки воздействия высоты на организм. А птиц, летающую и не летающую, соответственно, сделали членами контрольной группы. Интересно, их там привязали, что ли? Утка что, она бы улетела к чертям собачьим из воздушного шара? Неизвестно, неизвестно. Но, тем не менее, петух, утка и овца – первый пассажир воздушного шара. Шар поднялся на высоту 500 метров, немало, пролетел около 4 километров и успешно приземлился. Все пассажиры, что важно, остались невредимы. Интересная история, правда? Ох, сколько еще историй сегодня будет. Слушайте, услышите. 1-0-1. Вот такова правильная комбинация была в первом туре детектора правды. Победил нас Сергей. Дорогой Сергей, вы отправляетесь в финал. В финале мы разыграем 2 билета на фильм «Пасть». Между прочим, с какого у нас, по-моему, сегодняшнего, не завтрашнего дня, с 3 числа, он идет в рижских кинотеатрах, да, с 3 июля. И вот 2 билета на этот фильм ужасов, на триллер 16+, называется «Пасть». Мы разыграем сегодня обязательно фильм, кстати, с латышскими русскими субтитрами на английском языке.
0: Детектор правды. СВХ+.

0: Новости современных технологий.
1: В Евросоюзе вступили в силу новые правила, которые затронут миллионы людей, которые покупают товары на Temu, AliExpress, Shein и других площадках за пределами ЕС. Теперь за каждую товарную позицию придется доплачивать таможенную пошлину в размере 3 евро. С 1 июля в ЕС отменено освобождение от таможенной пошлины для посылок с товарами низкой стоимости до 150 евро. Это значит, что за товары, купленные за пределами ЕС, например, в Китае, США, Великобритании, Норвегии или Швейцарии, придется платить фиксированную пошлину. Важный момент. 3 евро придется платить не просто за посылку целиком. Пошлина применяется к товарной единице. Проще говоря, одна единица – это одинаковые или очень похожие товары с одинаковой таможенной классификацией, описанием и происхождением. Например, если человек заказывает 3 одинаковых пары солнцезащитных очков, это может считаться одним видом товара, и пошлина составит 3 евро. Если в той же посылке еще есть и обувь, это уже вторая позиция, то есть заплатить нужно будет 6 евро. Также с 1 ноября для таких посылок будет предусмотрен дополнительный сбор за обработку 2 евро за каждую позицию. Получается, что для товара, который сам стоит 2-3 евро, дополнительные расходы могут превысить цену самого товара. Именно поэтому новые правила сильнее всего ударят не по дорогим покупкам, а по совсем дешевым импульсивным украшениям, аксессуарам для телефонов, одежде, мелочам для дома или детским товаром. Не бойтесь новых технологий, но будьте с ними внимательны.
0: Это были новости современных технологий. СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.

0: Летняя окрошка хитов. Лето. Лето на плюсе.
1: Давайте посмотрим, что синоптики нам на пятницу прогнозируют. Вот прогноз на завтра. Во второй половине ночи с запада придет зона осадков. Давно не было дожди по западным и центральным районам. По восточным районам туман, на побережье порывистый ветер. Плюс 12, плюс 17 температура воздуха ночью. Завтра на большей территории небольшие дожди, местами грозы возможны. По западным районам усилится ветер. Температура от 17 до 21 градуса. Резекне, Даугавпилс, Лепая, Венспилс, временами дождь 19. В Риге то дождь, то солнце и около 20 градусов тепла. Вот так вот.
0: Драйв-тайм с Димом Харовым. Поехали!

0: Неписанные правила от Drive Time. Если сомневаешься, не обгоняй. Интуиция тоже хочет жить.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša rundāles mērces.
3: В магазинах Lidl все для уборки дома. Облегчи свою повседневную жизнь с помощью полезных устройств. Со 2 июля беспроводной циклонный пылесос 89 евро. Аккумуляторный пылесос 35 евро. И швабра для мытья пола 8 евро. Lidl стоит того.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитнемой полезибс» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: слушаю СВХ плюс.
1: Я слушаю СВХ плюс.
0: С удовольствием слушаю радио СВХ плюс.
2: И я слушаю радио СВХ плюс.
3: В студии Дим Харов.
4: 16.45, друзья мои, подруги. Давайте поговорим о статистике за вчерашний день. И начать хочу я со статистики угонов. А вчера в Латвии, к сожалению, было угнано 2 автомобиля. Один в Риге, один в Курземе. Позавчера был угнан 1 автомобиль. А до этого, ну, не угоняли машины. Не знаю, неделю, может быть, 2 недели. Мне стало любопытно. Помню, давным-давным-давно я вел программу «Автодом». И вот тогда мы часто говорили об угонах. Вот тогда угонов было гораздо больше. Я специально спросил у Ивана Ивановича, сколько автомобилей в среднем угоняли в Латвии в месяц в 2006 году, и он выдал мне следующую цифру: 70-100 угонов. Ну, приблизительно. Ну, давайте возьмем среднее, это будет там сколько у нас, 170, 85, да? Автомобилей в месяц, приблизительно, да? Угоняли в Латвии в 2006 году. В этом году, в 2026, ну, не знаю, 10, наверное, в месяц. Да? То есть, считается, 8,5 раз меньше, чем раньше. Да? То есть, в разы автомобили угоняют меньше в наше время. Это хорошая новость. Это хорошая новость. Несмотря на то, что вчера вот 2 автомобиля было угнано. Так, поехали дальше. За вождение в нетрезвом состоянии вчера было задержано 5 человек. Все под наркотическим опьянением, алкогольным опьянением. 2 в Риге, на Ирисском районе, 1 в Видзем, 1 в Курземе, 1 в Латгале. В Земгале 0. Молодцы. Скоростных нарушений вчера было 182. Больше всего нарушителей скоростного режима было задержано в Латгале. 57 человек, 57 протоколов. За агрессивное вождение был задержан 1 водитель или водительница, не знаю, в Земгале. Что касается вообще нарушений правил дорожного движения, то здесь такая цифра, как 362 нарушения правил дорожного движения, что на 65 меньше, чем позавчера. И ровная цифра 100 человек в Земгале. Это самый большой показатель нарушителей. Больше всего нарушителей вчера было в Земгале. 0 стоит в графе погибших. Это очень хорошо. В авариях пострадало 9 человек. 5 в Риге, 1 в Земгале, 2 в Видземе, 1 в Курземе. В Латгале 0. Даже пострадавших. Хорошо. Замечательно. А всего дорожно-транспортных происшествий вчера было зафиксировано 112. На 39 меньше, чем позавчера. Очень желаю вам в эту неприятную статистику не попадать ни в коем случае.
3: Драйв-тайм. С нами безопаснее.

0: Неписанные правила от Drive Time. Тормозной путь не интересуется твоим стажем.
1: Ценолом в магазинах «Юск» в самом разгаре. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, одеялах, подушках, шторах, зеркалах, матрасах и многих других товарах. Покупай также на «Юск.ЛВ».
2: Ты слышала, что «Биг Банк» платит своим клиентам?
3: Что делает «Биг Банк»?
2: Платит своим клиентам.
3: «Биг Банк» платит своим клиентам?
2: Да, «Биг Банк» платит своим клиентам.
4: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Кока-Кола, Фанта или Спрайт 1 литр 99 центов. Лидл. Стоит того.
6: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
7: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv
6: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
7: Vairāk Ģimenesrifs.lv
8: Коллекция хитов.

знаем для всех. Только твоя музыка.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Во второй половине этой ночи с запада придет зона осадков. Дожди ожидаются по западным центральным районам. В восточных районах с утра туман, а на побережье порывистый ветер. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 17. Завтра на большей территории небольшие дожди, а местами грозы и ливни. По западным районам усилится ветер. Температура воздуха от плюс 17 до 21. В Резекне, Даугавпилсе, а также Лепе и Вене. Венспилсе временами дождь и до плюс 19. В Риге то дождь, то солнце и около 20 градусов.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Дизельное топливо за неделю подешевело на 6%. Президент Латвии провозгласил изменения в законе. На должности можно назначать без конкурса. Погода в ближайшие дни прохладно, дождливо и ветрено. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Приказ министра культуры Науриса Пунтулиса об ограничении использования русского языка – это скорее предвыборная агитация, а не надлежащее управление подведомственным учреждением, говорится в открытом письме директора Рижского русского театра Даны Бьорк. По мнению руководителя театра, подобные ограничения не могут быть установлены распоряжением министра. В письме напоминается, что в решении Конституционного суда до 1 мая следующего года Сейму поручено обеспечить баланс между защитой латышского языка, правами национальных меньшинств и интересами государственной безопасности. Важно также продолжать оказывать поддержку украинским беженцам, которые активно используют возможность бесплатно посещать спектакли, но не знают латышского языка и не владеют английским, указывает в письме администрации театра. В театре выражают обеспокоенность тем, что распоряжение министра было принято необдуманно и поспешно. Президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал спорные поправки к закону о государственной гражданской службе, позволяющие впредь назначать руководителей госучреждений без открытого конкурса. Хотя само понятие «открытый конкурс» в законе сохраняется, отныне в ряде ситуаций нового руководителя разрешается назначать без всякого конкурса. Например, если предыдущий руководитель учреждения покинул должность по взаимному соглашению сторон. Поправки также предусматривают, что премьер-министр сможет без проведения конкурса назначать директора государственной канцелярии. Все эти изменения были приняты Сеймом по инициативе правящей коалиции. Латвии необходимо решить, от чего отказаться при реализации проекта Rail Baltica. Однако полностью отказаться от строительства железной дороги мы не можем, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Скорее всего, сооружаться будет только сама железнодорожная магистраль, но это еще нигде не зафиксировано.

стоил в Латвии в среднем 1 евро и 71 цент, а дизельное топливо 1 евро и 67 центов за литр. Но эти цены пока еще почти на 15% выше, чем на начало этого года и до кризиса на Ближнем Востоке. В рамках мер по поддержанию Армении Евросоюз собирается отменить пошлины на 80% импорта из этой страны. Об этом объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Пошлинами не будет облагаться импорт в ЕС свежих овощей и фруктов, а также алкогольных и безалкогольных напитков. Меры поддержки Армении еще должны поддержать страны-члены ЕС и одобрить Европарламент. Вторая половина этой недели будет в Латвии богата на осадки, а температура воздуха в пределах от 19 до 23 градусов. К тому же, начиная с завтра, усилится ветер. Порывистый ветер сохранится и на выходных. Небольшое дальнейшее похолодание ожидается в начале следующей недели. Температура воздуха не превысит в начале недели плюс 20 градусов. Это были новости на СВХ+. И следующий выпуск через час. Час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Здесь и сейчас, 17:08, вы слушаете радио СВХ Плюс и правильно делаете. Меня зовут Дим Харов. Мы с вами продолжим разговор про воздушные шары в этом часу в рамках конкурса под названием «Детектор правды». А по ходу разыграем место в финале, а в финале уже в следующем часу разыграем 2 билета в кино. А пока давайте послушаем песенку про «Дельтаплан». Поехали! Вернее, полетели!

0: Неписанные правила от Drive Time. Ремень безопасности – самый дешевый апгрейд жизни.
1: Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
2: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
5: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
6: Salgas sāļais krekariņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekariem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
7: Drive Time совместно с Lido.
8: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido –

0: Детектор правды.
1: Итак, сегодня мы с вами занимаемся эфирным воздухоплаванием, поскольку в этот день, в 2002 году, парень по имени Стив Фоссетт совершил одиночный, заметьте, полет на воздушном шаре, облетел кругосветный, да, полет на воздушном шаре, в общем, герой. Мы сегодня про воздушные шары с вами говорим. В прошлом часу я говорил, что первый воздушный полет с корзиной для полетов состоялся в 18 веке, в 1783 году, и в качестве пассажиров там были овца или баран, утка и петух. Вот такая была троица. Вот. Давайте экскурс в историю совершим. Очередные три утверждения сейчас прозвучат про воздушные шары. Вам надо разобраться, где я говорю правду, а где пытаюсь вас обмануть. Если вы разберетесь с этим делом, вы можете претендовать на два билета в кино. А кино у нас следующее. Называется фильм «Пасть». Это фильм ужасов, он же триллер 16+, о том, как идеальная поездка на выходные по реке Луизианы превращается в смертельную ловушку. А с 3 числа в кинотеатрах Латвии этот фильм идет. И вот два билета мы с вами разыграем прямо сегодня. Сейчас разыграем место в финале. Финал будет в следующем часу. Итак, смотрите. Правило. Я читаю утверждение. Если вам кажется, что я читаю правду, вы записываете единичку. Если я читаю неправду, на ваш взгляд, записываете нолик. После трех утверждений отправляйте комбинацию из трех нолей или единиц, смс или ватсап. Итак, поехали. Первое утверждение. Первыми людьми, после тех животных, которые поднялись на воздушном шаре, первыми людьми, поднявшимися в небо на воздушном шаре, должны были стать заключенные Бастилии. Должны были стать заключенные Бастилии. Если этот факт правдивый, пишите единичку. Если неправдивый, пишите нолик. Пока ничего никуда не отправляйте. Второе утверждение. У воздухоплавателей есть такая традиция. После успешного приземления они открывают шампанское. Если это правда, пишите единичку. Если неправда, нолик. А вот после следующего утверждения отсылайте то, что напишите, на 25-45-25-25 смс или ватсапкой. По современным правилам в корзине воздушного шара должно быть нечетное количество пассажиров.

0: Детектор правды.
1: Так, давайте вернемся к нашим воздушным шарам. Я утверждал в первом пункте нашего конкурса «Детектор правды», что первыми людьми, которые должны были подняться в небе на воздушном шаре, должны были стать заключенные в Бастилии. Это абсолютная правда. А помните, час назад я рассказал о том, что Людовик XVI и его спутница Мария Антуанетта, король и королева, соответственно, Франции, наблюдали за тем, как петух, утка и овца полетели на первом воздушном шаре. Потом, когда пришло время проводить пробные полеты с участием людей, Людовик, не рискуя брать ответственность за жизнь своих подданных, то есть он ценил своих подданных, решил отправить полет осужденных на казнь преступников из Бастилии. Причем он, судя по всему, благородным чуваком был. Если полет окажется удачным, он им обещал помилование. Однако, несмотря на решение короля, в полет отправились очень смелые и бравые ученые Жан-Франсуа Питалр де Розье, аристократ маркиз Франсуа Лорен Дарланд. Эти смельчаки 21 ноября пробыли в небе около 20 минут и, судя по всему, успешно потом приземлились. Тоже благородные ребята. Вот французы. Так что вот должны были отправиться заключенные в Бастилии, отправились аристократы. Так, у воздухоплавателей есть традиция после успешного приземления открывать бутылку шампанского. Это действительно правда, и пошла она вот с тех времен, когда аристократы, богатенькие, на этих воздушных шарах развлекались и летали. После первого удачного полета воздушные шары стали часто использоваться аристократами. Однако крестьянам они напоминали огнедышащих драконов. И крестьяне, люди обыкновенные, те, которых даже о воздушных шарах мечтать не могли, их боялись. У них эти воздушные шары вызывали настоящий ужас. Там же эта горелка горела, вот все это летает, мама дорогая. И вот они прятались от всего от этого. Чтобы задобрить и успокоить крестьян, аристократы брали с собой шампанское и открывали его на месте посадки воздушного судна. Представьте, когда он в небе еще, ладно, страшно, но так. А когда он на тебя, собственно говоря, с неба спускается, там в штаны можно было наложить кирпичей, конечно. А вот они прилетали, говорят, дайте шампанского, крестьяне. Он говорит, ну ладно, хоть так, хоть так. Так что это тоже правда. По современным правилам, утверждал я, в корзине воздушного шара должно быть нечетное количество пассажиров. Это я правило придумал там пару часов назад. Ерунда, конечно. Полнейшая брехня. 1-1-0. Вот такова правильная комбинация цифр во втором туре конкурса «Детектор правды». И у нас финал выходит. Кто у нас в финал выходит? Вениамин, дорогой. Вениамин, я вас поздравляю. Вы будете претендовать на билеты в кино. В следующем часу финал.

0: Я везде и повсюду слушаю радио СВХ
1: Плюс. Я слушаю радио СВХ Плюс.
2: И я слушаю радио СВХ Плюс.
3: Мы слушаем радио СВХ Плюс.
4: Я с удовольствием слушаю радио СВХ Плюс.
5: В студии Дим Харов.

0: Автоновости.
1: Вчера вечером в Риге на улице Улманя-Гатва произошло ДТП. Столкнулись два транспортных средства – Volkswagen Passat и междугородний автобус. Пострадавших в результате аварии нет. Госполиция выясняет обстоятельства произошедшего. С понедельника 6 июля будут введены изменения в организации дорожного движения возле Зепня-Каунского путепровода. Наиболее существенным изменением станет ликвидация временного кругового движения возле Зепня-Каунского путепровода. Движение транспорта в направлении от Южного моста в сторону Кекова и Бауски будет организовано по проезжей части под Зепня-Каунским путепроводом. Схема движения вернется к той, которая действовала до конца прошлого года. После введения изменений водителям, следующим от Южного моста в сторону Кекова и Бауски, больше не придется въезжать на временное круговое движение и ждать возможности встроиться в транспортный поток. Движение будет организовано по отдельной полосе, что обеспечит более плавный проезд и позволит сократить задержки. Вместе слияния транспортных потоков движение будет осуществляться по принципу застежки молнии. Аналогичные улучшения будут введены для транспорта, следующего из Зепня-Каунса в сторону Южного моста. Водителям также больше не потребуется въезжать на временное круговое движение для включения в поток. Движение в этом направлении будет организовано по отдельной полосе, что обеспечит более свободное движение транспорта и сократит время задержек. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости. ВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: Как водичка?
3: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
4: Лето на плюсе.
5: Кстати, о вкусных остановках. Сейчас я вам расскажу о погоде, потом послушаем песенку, потом рекламу, потом еще одна песенка, а потом мы сделаем остановку и поговорим о шашлыке. Да, я расскажу, сколько шашлыка можно съесть без вреда для желудка. Вот, я расскажу, есть ли что-то вредное в шашлыке, как часто можно есть шашлык без ущерба для здоровья. В общем, об этом поговорим. Вот, если вы вдруг не знаете, кто-то скажет, сколько влезет, столько и съем. Это не совсем правильно. Вот, это у нас впереди. Минут, наверное, через 10 мы на эту тему поболтаем. Сейчас давайте о погоде. Во второй половине ночи грядущей запада придет зачем-то зона осадков. Кто ее звал? Но она придет. Дожди по западным и центральным районам, по восточным районам туман, на побережье порывистый ветер. Хотя, наверное, после такого солнца, после такой жарищи дождик нужен. Правда ведь? Вот. Температура ночью от 12 до 17. Завтра на большей территории небольшие дожди, местами грозы. По западным районам усилится ветер. Температура по стране от 17 до 21. Резекне, Даугавпилс, Лепая, Венспилс. Вот там временами дожди плюс 19. В Риге то дождь, то солнце. 20 градусов выше нуля. Это завтра.
4: Драйв. Тайм. На СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Соблюдай дистанцию. Это экономит и нервы, и тормоза.
1: Rimi mamutu dienās, jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām ar mans Rimi karti, pērkot divas maltās kafijas Merildin Cup 400 grami, par vienu maksā 5,89 €. Pērkot saldējumu Karlsons, trīs veidi, 100 ml, par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Rimi.
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Все, что я помню. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
6: Пешеходы сквозь трещины в шторах рассыпется свет.
7: СВК.

0: Райпен с Димом Харовым.
1: Итак, обещанная вкусная остановка. Поговорим о любимом многими, наверное, подавляющим большинством блюде. Поговорим о шашлыке. Вы же любите шашлык, правда? Ну, правда. Очень трудно найти человека, который не любит шашлык. Вот, кстати, если есть кто-то сейчас из наших радиослушателей, который вот не любит шашлык, напишите. Вот, я не люблю шашлык. И почему вот он вам не нравится? Ответ просто потому, что не нравится, тоже подходит. Есть хоть один человек среди наших радиослушателей, кто не любит шашлык? 25-45-25-25. И причина, по которой вы не любите шашлык, если она есть. Да? Напишите, пожалуйста. Думаю, таких будет немного. Так вот, о шашлыке мы сейчас с вами поговорим. Начнем, пожалуй, с вопроса, есть ли что-то вредное в шашлыке. Если шашлык приготовлен из жирного мяса, а вы едите его еще с майонезом или другими жирными соусами, есть риск переборщить с насыщенными жирами. В данном случае будет, мягко выражаясь, неполезно. Если вы едите шашлык, допустим, из курицы, вряд ли вы переборщите с насыщенными жирами. Ну, если не сожрете 10 килограммов, конечно. А вот со свиным мясом нужно быть поаккуратнее. Кроме того, в шашлыке могут содержаться вредные вещества, которые появляются в процессе жарки. Особенно если туда литр еще вот этой вот жидкости для жарки зафигачить. Я думаю, ничего полезного там не будет уже. Сколько шашлыка можно съесть, чтобы избежать дискомфорта? Пока, кстати, ни один человек не написал, что не любит шашлык. Ни один. В среднем, сейчас чуть-чуть науки, в среднем объем желудка натощак составляет где-то 240-250 миллилитров. Да? Это меньше бутылки Пепси, там, допустим. Да, это вот баночка Пепси такая, или колы. В растянутом состоянии в три раза больше. 760 миллилитров. Это выяснили в ходе исследования с участием 433 мужчин и женщин. Причем объем был приблизительно одинаковым у людей разного пола и телосложения. Представляете? То есть желудок у каждого человека, взрослого, наверное, имеется в виду, одинаковый получается, да? Около 200 граммов шашлыка для здорового человека, да, подчеркиваю, для здорового человека, если там нет ни проблем ни с желудком, там ни с прочими делами, да, обычно не представляет проблем. 200 граммов. Плюс к этому ведь еще пойдут овощи, закуски и напитки, да, они тоже, соответственно, растягивают объем желудка, увеличивают. А вот порции в 400-500 граммов более уже сложно ее назвать физиологичными. Съев 400 граммов свиного шашлыка, можно получить более 1000 килокалорий, это почти половина суточной потребности многих взрослых людей. Так что в целом ориентируйтесь на свои ощущения, но лучше сделайте паузу после одного шампура. Да, там 200 граммов приблизительно. Если захочется еще, вы сможете попросить добавочку. Да, если тем более он был вкусненький. Подождать чуть-чуть, успокоиться, потом еще чуть-чуть. Как часто можно есть шашлык без ущерба для здоровья? Сейчас расскажу об этом. Если хочется конкретных рекомендаций, можно ориентироваться на средиземноморский тип питания, который считается полезным для здоровья. Он предписывает съедать меньше 2 порций красного мяса в неделю. В то же время можно добавить в диету 2 порции белого мяса, вроде курицы или индейки. 1 порция – это размер с вашу ладонь без пальцев. Вот приблизительно такая порция мяса, да? Чтобы дополнительно снизить риски для здоровья, выбирайте нежирное мясо, когда будете делать шашлык. Во время приготовления не доводите куски до обугливания. Не надо. Не ешьте шашлык с жирным соусом. Также не забудьте добавить овощи и зелень. За счет клетчатки вы быстрее почувствуете насыщение и съедите меньше мяса. И сейчас последнее. Для большинства здоровых людей шашлык – это не вредный продукт сам по себе. Да, сам по себе. Если, опять-таки, не сожрать вот там 2 килограмма. Если блюдо появляется на столе несколько раз в месяц и остается частью разнообразного рациона, это вряд ли навредит вашему организму. А, скорее всего, только поможет, поскольку огромное количество вот этих вот эндорфинов большинство людей получает, когда просто даже слышит слово «шашлык». У меня вот слюноотделение, пока я читал, повысилось. Я попросил прислать хотя бы одного человека смс-ку или ватсапку, кто не любит шашлык. Анастасия не сдержалась, прислала. Обожаю шашлыки! Уверен, таких подавляющее большинство. Если и у вас повысилось слюноотделение, то после следующей песни оно еще больше повысится.
0: Драйв тайм с нами. Вкуснее!
2: Зажаренного и голубей прекрасных.

0: знаешь что, друзья, кому картошечки?
1: Вы чё, хочу картошечки?
0: Спасибо. Так, ничего не беспокойтесь, всем хватит.
1: Берите, берите, я хочу из-за свечи.
0: Это и цирка, и цирка.
2: Писанные правила от Drive Time. Если ты не понял, что сделал тот водитель, скорее всего, он тоже.
3: Все для красивого и беззаботного лета от Euronics. В июле для круга друзей устройство для приготовления замороженных напитков Ninja Sushi сейчас на 140 евро дешевле. Узнай больше на Euronics.lv.
4: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
5: Один день в Даугавпилсе, который перенесет вас на 200 лет назад. 11 июля с 10.00 события прошлого возродятся в Даугавпилской крепости на 9-м международном фестивале исторической реконструкции «Динабург 1812». Яркие мундиры, сцены 19 века, ярмарка, концерты, а также бал в стиле ампир. «Динабург 1812» – событие, которое стоит увидеть. Больше информации – daugavpils.lv.
6: Из архива хитов. Золотой запас радио СВК.

0: Хорошего настроения. Можно не возвращать.
1: Лето на плюсе.
0: Лето. Лето на плюсе.
2: Радио СВХ Плюс.
3: Прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан».
4: Во второй половине ночи с запада придет зона осадков. Дожди по западным и центральным районам. На побережье порывистый ветер. Температура воздуха от 12 до 17 градусов. Завтра на большей территории временами дожди, местами грозы и ливни. По западным районам усилится ветер. Температура воздуха от 17 до 21. В Резекне, Даугавпилсе, Лепе, Венспилсе временами дождь и до плюс 19. В Риге дождь и солнце и около 20.
3: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан» в Сигулде, Юрмале, Лиепае, Тервете и Даугавпилсе.
5: Приезжай в парки «Тарзана» и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лиепае и Даугавпилсе. А также в новых парках «Тарзана» в Тервете и Лиепае в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса «Родолей», креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на «Тарзан.лв».
2: Радио СВХ Плюс.

0: Дизельное топливо за неделю подешевело на 6%. Президент провозгласил изменения в законе. На должности можно назначать без конкурсов. Погода в ближайшие дни прохладно, дождливо и ветрено. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал спорные поправки к закону о государственной гражданской службе, позволяющие впредь назначать руководителей госучреждений без открытого конкурса. Хотя само понятие «открытый конкурс» в законе сохраняется, отныне в ряде ситуаций нового руководителя разрешается назначать без всякого конкурса. Например, если предыдущий руководитель учреждения покинул должность по взаимному соглашению сторон. Поправки также предусматривают, что премьер-министр сможет без проведения конкурса назначать директора государственной канцелярии. Все эти изменения были приняты Сеймом по инициативе правящей коалиции. Латвии необходимо решить, от чего отказаться при реализации проекта Rail Baltica. Однако полностью отказаться от строительства железной дороги мы не можем, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Скорее всего, сооружаться будет только сама железнодорожная линия. Но это еще нигде не зафиксировано документально. Оценивая возможность пересмотра слишком дорогих контрактов с подрядчиками, Кучинскис уточнил, что эти дорогие контракты переданы для оценки правоохранительным органам. Информации о результатах этой проверки еще не поступало. Приказ министра культуры Науриса Пунтулиса об ограничении использования русского языка – это скорее предвыборная агитация, а не надлежащее управление подведомственным учреждением. Говорится в открытом письме директора Рижского русского театра имени Чехова Даны Бьорк. По мнению руководителя театра, подобные ограничения не могут быть установлены распоряжением министра. В письме напоминается, что в решении Конституционного суда до 1 мая следующего года Сейму поручено обеспечить баланс между защитой латышского языка, правами национальных меньшинств и интересами государственной безопасности. Важно также продолжать оказывать поддержку украинским беженцам, которые активно используют возможность бесплатно посещать спектакли, но не знают латышского языка. В театре выражают обеспокоенность тем, что распоряжение министра было принято

начала этого года и до кризиса на Ближнем Востоке. Вторая половина этой недели в Латвии будет богата на осадки, а температура воздуха в пределах от 19 до 23 градусов. К тому же, начиная с завтра, усилится ветер. Порывистый ветер будет дуть и на протяжении выходных. Небольшое дальнейшее похолодание ожидается в начале следующей недели. Температура воздуха не превысит плюс 20 градусов. Это были новости на СВХ+, и хорошего вам вечера.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: Часов и 7 минут точное латвийское. Вы слушаете радио СВХ Плюс. Это программа Drive Time. Меня зовут Дим Харов. Четверг, сегодня 2 июля, и у нас с вами еще есть время пообщаться и есть время друг друга порадовать. Я кого-то из вас порадую сегодня двумя билетами в кино. Более того, прошу обратить внимание на это сообщение тех, кто никогда ничего не выигрывал. Сегодня у нас будет финал конкурса «Детектор правды», и там будет опция, между прочим, под названием «Счастливый случай». У вас будет возможность выиграть эти билеты. Ну, а пока давайте еще раз всем пожелаю прекрасного настроения, доброго дня, который пусть превратится в не менее добрый вечер. Вот, и поехали.
0: Drive Time. Едем дальше.

0: и писанные правила от Drive Time. Тормозной путь не зависит от твоей уверенности.
1: Rimi mamutdienās, jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Atlantijas laša filēja 12,99 € kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4,39 €. Rimi.
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
3: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Детралекс. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Детралекс в день. Рекламодатель Сервье Латвия. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
4: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Детектор правды.
1: Уже совсем скоро мы разыграем 2 билета в кино. Сегодня мы с вами говорим о фильме, который называется «Пасть». А этот фильм со сегодняшнего дня, нет, завтрашнего дня пойдет в латвийских кинотеатрах. Фильм ужасов, триллер, 16+, возрастной ценз, идеальная поездка на выходные по реке Луизианы вдруг превращается в смертельную ловушку, когда туристы, соблазнившись невероятными видами, сходят с безопасной тропы в глухих топях. Они понимают, что сами стали добычей. На них охотится кто-то, кто руководствуется лишь одним звериным инстинктом. Два билета на этот фильм мы с вами разыграем. Давайте сначала устроим третий тур конкурса «Детектор правды». Сегодня мы говорим о воздухоплавании, а конкретно о воздушных шарах. А очередные три утверждения сейчас прозвучат в эфире. Если я говорю правду, это я правило напоминаю, да, ваш детектор правды каким-то образом высвечивает единичку. Если я говорю неправду, соответственно, нолик ваш воображаемый детектор правды показывает, да? Понятно, да? После трех утверждений отправляйте или смс-кой, или ватсапкой, соответственно, комбинацию из трех нолей и единиц к нам сюда на радио СВХ+. Понятно правило, да? Первое утверждение. Корзина воздушного шара называется горгонзола. Если я сказал правду, пишите единичку, пока никуда не отправляете. Если это неправда, пишите нолик, но тоже никуда не отправляете. Второе утверждение. Воздушные шары не могут летать зимой. Правда. Единичка, неправда, нолик. Ну и, наконец, третье утверждение. Вот после него отправляйте или смс, или ватсап на номер 25452525. В истории дуэлей была зафиксирована дуэль на воздушных шарах.
0: Детектор правды.

0: Детектор правды.
1: Я утверждал, что корзина воздушного шара называется горгонзола. Горгонзола – это итальянский сыр с голубой плесенью, если что. А корзина воздушного шара еще называется гондола. Ну да-да, как те самые лодки Венеции. Также называется корзина воздушного шара – гондола. Вот. Ноль правды было в первом утверждении. Не горгонзола. Нет, нет. Ну, кстати, многие ответили, что такое может быть. Нет, обманул вас. Воздушный шар не может летать зимой, и здесь я вас обманул. Вот. Зимой погода даже более благоприятна, чем летом для полетов на воздушных шарах. Холодный воздух в атмосфере позволяет ускорить подъем шара, наполненного горячим воздухом, а также увеличить число пассажиров. К тому же зимой воздух более стабилен, что дает возможность летать в течение всего светлого времени суток. Единственное, что, конечно, светлого времени суток зимой поменьше, чем летом. И холодновато, прямо скажем, зимой. Вот. Поэтому ноль утверждения во втором случае также. 0-0 пока. И, наконец, третье утверждение, казалось бы, какое-то неправдоподобное. Это правда. В истории дуэли была зафиксирована дуэль на воздушных шарах. Это правда. В 1808 году двое французов, вообще Франция и воздушные шары, это как близнецы-братья. Они там все, и животных сначала запускали, потом вот хотели запустить заключенных из Бастилии. Людовик XVI говорит, да ну, не буду своими подданными вот рисковать. Пусть заключенные летят. Прилетят обратно, даруют жизнь. Но, в конце концов, аристократ сказали, нет, мы полетим первые из людей. Вот. Ладно, давайте вернемся опять к этим вот, к французам. В 1808 году два француза добивались расположения оперной дивы мадмуазель Тревелит. Ее звали. Имя даже история сохранила. Они поднялись, представьте себе, на воздушных шарах над Парижем и сказали, стреляться будем за мадмуазель Тревелит. Снизу собралась толпа людей. Многие не знали, что это они, сумасшедшие, на воздушных шарах над Парижем. Может, гонку какую решили устроить? Нифига. Они вытащили мушкеты, направили друг друга и бабах! Бабах! В результате выстрелов один шар оказался пробит. И, соответственно, что? И полетел вниз. Да, во время падения врезался в здание, пилот погиб, а второй дуэлянт, говорят, спустился невредим, и, говорят, по слухам, получил-таки руку и сердце, и не только сердце, роковой дивы, вот этой мадемуазель Тревелит. 001. Вот такова была комбинация из 0 и 1 в туре номер 3. И первым, кто справился с заданием самым быстрым, у нас был Эдгар. Соответственно, Эдгар попадает у нас в финал. У нас сегодня будет мужской финал. В первом туре у нас победил Сергей, во втором туре победил Вениамин, в третьем туре победил Эдгар. И у нас будет шарик номер 4 под названием «Счастливый случай». И кому-то прямо сейчас достанутся 2 билета на фильм «Пасть», который пойдет с завтрашнего дня в латвийских кинотеатрах. 2 билета на этот фильм мы сейчас разыграем. Разыграем. Вот 4 шарика в золотом кубке. Достаю один из них. Это шарик номер 2. Шарик номер 2, соответственно, Вениамин, дорогой, отправится у нас в ближайшее время в кинотеатр. Поздравляю вас, дорогой Вениамин. Едем дальше.

0: немного прохлады. Жаркий денек.
1: Лето. Лето. На плюсе.
2: Синоптики нам на завтра вот что предвещают. Во второй половине ночи, то есть, уже, так понимаю, ближе к утру, с запада придет зона осадков, дожди по западным и центральным районам, по восточным туман, на побережье порывистый ветер. Завтра днем от 12 до 17, на большей территории небольшие дожди, местами, возможно, грозы, по западным районам завтра усилится ветер. 17-21 градус, вот в этом пределе температура завтра по Латвии. Резекнет, Даугавпилс, Пилс, времена дождь и до 19, в Риге намного теплее, плюс 20, то дождь, то солнце.
1: Драйв-тайм с нами музыкальнее.

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: 1-я часть гороскопа. Овны, тельцы, близнецы, раки, львы и девы. Про ваш завтрашний день с точки зрения астролога расскажу. Овны, завтра мысли ваши будут возвышены, а планы далеко идущие. Постарайтесь не предать забвению ни тех, ни других, ибо они представляют собой немалую ценность и вполне могут пригодиться вам в будущем. Тельцы. Завтра вам придется отстаивать свое мнение. Хорошо еще, если без применения физической силы. Позаботьтесь о наличии веских аргументов. Близнецы. Завтра события могут выйти из-под вашего контроля. Впрочем, это и к лучшему. Сможете, наконец, перестать о них заботиться. Раки. Учтите, что в своих планах возможность возникновения непредвиденных обстоятельств. День может оказаться весьма урожайным на таковые, на непредвиденные обстоятельства. Лев. День завтрашний хорош и подходит для того, чтобы изведать новые ощущения. Дева. Завтра полезно будет потратить немного бесценного времени на то, чтобы привести в порядок мысли и чувства. Как свои, так и чужие.
0: Гороскоп. Продолжение следует. СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: Звездный инсайт.
0: Гороскоп.
3: Попробуем спрогнозировать ваше будущее. Весы, скорпиона, стрельцы, козероги, водолей, рыбы вместе со звездами на завтра. Весы. Завтра для продуктивной работы вам потребуется благородная идея о мире во всем мире. Например, если таковая идея вами овладеет, можете не сомневаться, вы создадите нечто вечное, весы. А? А? Вот это да, вот это планы. Громадье, правда? Скорпионы, завтра вы будете склонны делать из мухи слона. Это неразумно по двум причинам. Во-первых, все не так уж и плохо. Во-вторых, слоны в наших широтах очень мерзнут. Это жестоко по отношению к бедному животному. Стрельцы, прежде чем разворачивать парус, проверьте направление и силу ветра. Возможно, он принесет вас не туда, куда вам хотелось бы попасть. Очень образно. Очень красиво, да, стрельцы? Козероги, направьте свои мысли в русло обдумывания своих возможностей. Тоже очень красиво. А не обязанностей. Мало того, что это приятнее, это занятие еще и прибавит вам уверенности в себе. Водолеи, если вам удастся завтра найти достойный предлог для того, чтобы отказаться от домашних хлопот, воспользуйтесь им. Завтра домом заниматься бесполезно. Рыбы. Завтрашний день может стать днем воплощения вашей мечты в реальность. Ничего себе. Небольшой такой мечты, скромной, но стоит ждать от судьбы слишком уж многого. Не стоит ждать от судьбы слишком уж многого. Но тем не менее, пусть маленькая, но сбудется, правда, рыба? А за ней, глядишь, средняя потянется. А там, глядишь, и ого-го, вот такая мечта сбудется. Все нормально.
0: Гороскоп.

сердце, возможно, в этом был знак. А ты ходила без юбки по отвесной стене, под звуки модных песен в абсолютной тишине. Мое сердце остановилось, кардиолог сказал, что дело табак. Возможно, ты буддист,

0: Неписанные правила от Drive Time. Опытный водитель тормозит раньше, чем испугается.
1: Ну как, жарко? Потеешь? Кондиционеры Mitsubishi Electric знают, как справиться с летом. Пока солнце печет, Mitsubishi Electric дарит вашему дому прохладу, комфорт и приятный климат. Снаружи плюс 30. Mitsubishi Electric к этому готов. Прохлада без лишнего стресса. Комфорт каждый день. Не потей, действуй сейчас. Зайди и посмотри на EcoDan.lv.
2: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
3: Что делает Биг Банк?
2: Платит своим клиентам.
3: Биг Банк платит своим клиентам?
2: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
4: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
6: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм 2,29. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И обезжиренный творог 500 грамм с Lidl Plus евро 85. Lidl. Стоит того!
7: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
8: СВХ плюс.
9: В мире небоскребов новостей.

0: что ж, образно выражаясь, наши с вами свечи догорают, а наши с вами свидания при свечах. Так романтично. Можно сказать, подходит к концу. И перед тем, как с вами попрощаться, давайте-ка я вам расскажу одну притчу. Кстати, о свечах. Как-то встретились две свечи. И одна спросила другую: «А если я зажгу тебя, мой огонь станет меньше?» «А давай попробуем», — ответила та. И когда от пламени первой свечи загорелась вторая, затем третья, четвертая, пятая, так далее, света стало больше. А первая свеча ничего не потеряла. Красиво. Подруги и други мои, завтра мы вновь, надеюсь я на это, очень услышимся и вновь будем делиться своим светом, своим теплом и делать этот мир лучше. Да? Договорились? Ну тогда до завтра. Это был Тимхаров. Честь имею.
1: Проехали. Драйв-тайм.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть.
2: Лето, которое можно слушать.

0: лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Я вижу свет, твой свет внутри. Это мой компас, компас на пути.
1: СВХ+.

0: Привет, СВХ+. Это Лобода. И уже в это воскресенье в Дзинтере состоится мой сольный концерт. Очень жду нашей встречи. Обожаю наши концерты. Они всегда такие душевные, такие зажигательные. А давайте оторвемся, как всегда, насладимся друг другом и просто кайфанем. Лето на носу. Хочется наслаждаться каждым моментом. До скорых встреч, друзья. Мне пора домой.
1: СВХ+. Летели.

0: металлические крыши и водосточные системы. Metal Master – лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master – хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Что делает Биг Банк?
1: Платит своим клиентам.
2: Биг Банк платит своим клиентам?
1: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Вы говорите «крака». Я говорю «дил».
5: Крака!
4: Дил!
6: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
7: Lidl предлагает «Итальямо» – неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм €99. И тирамису 2 по 80 грамм €89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
8: Ае, ае, все великие люди бывали на дне. Ае, ае. Стив Джобс, Достоевский, даже Канье.

0: которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: Лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова, и оно проще говоря.
0: Стопроцентные хиты.
1: Вечерами летними по...

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ Плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ Плюс.
2: Лето. Лето. На Плюсе.
3: Это на Плюсе.
4: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год. И как после вралика уже играть в футбол.
2: СВХ Плюс.
5: За солнце.

0: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитными полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam. Banāni 79 centi kilogramā. Kūtī dētas olas Oluksne. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Sulām un sirupiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
5: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
6: ВХ плюс.

ВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Но если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс.

0: Ищите выгодные полеты AirBaltic? Начните с приложения AirBaltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Jihā dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepūras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.

0: te par karstu, te par augstu.
1: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
2: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.

0: Так, жарко? Потеешь? Кондиционеры Mitsubishi Electric знают, как справиться с летом. Пока солнце печет, Mitsubishi Electric дарит вашему дому прохладу, комфорт и приятный климат. Снаружи плюс 30. Mitsubishi Electric к этому готов. Прохлада без лишнего стресса. Комфорт каждый день. Не потей, действуй сейчас. Зайди и посмотри на EcoDan.lv.
1: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
2: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
3: «Крака!
2: Дил!»
4: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
5: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
6: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
5: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
6: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
7: СВХ плюс.

0: эпилепсия. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето. Лето. На плюсе.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
2: СВХ Плюс.
3: Все мы изначально чайники с мечтой.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
1: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Все для красивого и беззаботного лета от Euronics. В июле для круга друзей электрическая зубная щетка Philips Sonicare на 23% дешевле. Теперь всего 69 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
4: Salgas sāļais krekariņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekariem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un remdē izsalkumu, lai kur tu būtu.

0: Лучшая музыка.
1: Носила туфли, примерила и не намерена всю мою душу не сопнару.
0: 100% хиты.
1: Я отвезу.

Коллекция хитов. Золотой запас. Радио СВХ плюс.

хоть здесь. Ну, будь здорова, привет.

твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето на плюсе.

0: для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

Летние прогулки под СВХ плюс. Лето на плюсе. СВХ плюс.

0: Проверил янтарь у Антры и Старту, Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту, Антрин янтарь, Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Только не звони, не пиши, отпусти, не держи, не звони, не пиши, так мало.
1: СВХ плюс.
3: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
4: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: Загорал Егорка в булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Я слишком люблю, когда

0: радио, которое рядом.
1: А небо все так же высоко, и солнце по крышам, и в городе лето.
0: СВХ плюс.

как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

сумев спрятать эмоции. Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара.

0: Песня для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
3: Плюс.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: 100% хиты.

0: нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс.
1: Лето. Лето. На плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: Музыка для всех. От зари до зари он со мной говорит и заполняет внутри все. Только хиты.
1: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче, ярче всех ты.
0: Только твоя музыка.

0: Утреннее для всех. Только хиты.
1: Сегодня одета не для тебя. Под шелковым платьем мои
0: проекты. Только твоя музыка.
2: Под музыку для нас. И робко так целуй, как будто первый раз.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

ВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: Ладно, я включу.
1: Радио СВХ плюс.
2: Я бы кто-то рассыпал звезды в твоем дворе, стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
3: Давай, поехали.
2: Я включу.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: которая вокруг, на радио, которое рядом.
1: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: СВХ плюс.
2: Может,

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Я вижу свет, твой свет внутри.
1: СВХ+.

0: немного прохлады. Жаркий денек.
1: Лето. Лето. На плюсе.
2: Улетели навсегда.
1: СВХ плюс.